0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: дочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Реклама.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!
7: You know

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Ближайший четверг в 21.00 в гостях у программы Rock and Talk директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим наши разговоры о самой радикальной, самой тяжелой музыке, какая существует в природе. Но на этот раз мы коснемся философских вопросов, которые поднимают в своих композициях группы, представляющие такое направление, как Doom Metal. Rock
4: and Talk. Новые релизы на рок-арсенале.
5: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Настя», город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Апрельский марш».

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Доброе утро. Президент Путин в курсе ситуации с потопами в Свердловской области. Он ежедневно получает сводки из регионов страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что принимает меры и региональные власти, и сотрудники МЧС на местах. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия, пишет портал Е1. Напомню, на Среднем Урале продолжаются аномальные дожди. Главный синоптик области Галина Шипаренко ранее назвала ситуацию с ливнями и дождевым паводком уникальной. За июнь в регионе выпало больше 3-месячной нормы осадков. В июле дожди продолжились. Но на следующей неделе их станет поменьше. Третья декада июля ожидается по осадкам близкой к норме, отметила синоптик, пишет «Новый день». Между тем, вода в реке Неце в Ирбите поднялась до отметки 805 сантиметров, что превышает максимальные значения почти всех наводнений, зафиксированных в этих местах. Потоплено больше 220 приусадебных участков, 165 жилых домов и дач, где живут более 330 человек, сообщил накануне глава города Николай Юдин. Напомню, в Ирбите объявлен локальный режим ЧС. Эвакуированы более 200 детей, десятки взрослых. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога. В Екатеринбурге разбираются в тяжелой аварии. Около полуночи в Большом Истоке водитель ВАЗа выехал на встречную, столкнулся с Фордом Фокус. 41-летний водитель Лады скончался в карете скорой помощи. Его 38-летний пассажир попал в реанимацию. В Форде были 26-летний водитель, 23-летняя девушка, 7-летняя девочка. Их также госпитализировали, пишет Е1. Водитель Форда, житель поселка Большой Исток, был за рулем трезвым, сообщили в Свердловской ГАИ. О состоянии водителя ВАЗа не сообщили. На благотворительный фонд, который бесплатно кормит пожилых людей в Екатеринбурге, подали в суд из-за вывески. С 22 года в здании на улице Московской, 80, у фонда «Люблю и благодарю» находится кухня, где готовят обеды для нуждающихся пожилых людей. От прошлого арендатора осталась вывеска, которую убрали в апреле текущего года. Однако УК подала на благотворителей в суд. Им грозят судебные издержки. Фонд просит откликнуться неравнодушных строителей, отделочников и просто людей с руками, которые смогут помочь в ближайшее время привести фасад в порядок. Откликнуться можно через социальные сети фонда, пишет Е1. В условиях бензинового кризиса возможно уменьшить расход топлива с помощью смены манеры езды, рассказал гендиректор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко. Главное – равномерный разгон и равномерное торможение. Средняя скорость движения должна составлять не больше 90 км в час. Пархоменко советует также следить за тахометром. Самый экономичный режим – это работа двигателя в диапазоне от 1,5 до 2 тысяч оборотов в минуту. Также летом не нужно подолгу греть автомобиль. Двигатели современные, электроника настроена. Завелись с утра и поехали, но без резких движений, пока двигатель не прогрелся, отмечает специалист, пишет «Российская газета». Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субаро-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
4: Итак, сегодня 16 июля в Екатеринбурге облачная погода с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 21.
5: Информация на правах рекламы.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай.

Покупай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.

Арсенал. Окей. 104.5 FM.

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо.

0: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.
1: Мальчик слепой в розовую

Утраченные детства вопросы бабушки, втиснутой в бежевый плащ, бабушки, дремлющей блоком тепла. Бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. В Пермском крае сошли с рельсов 6 вагонов и одна секция локомотива грузового поезда. ЧП случилось на перегоне Кишерть-Шумкова Свердловской железной дороги.

0: Управляет и принимает самолеты только после одобрения профильных органов. Причиной таких мер названы ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Ранее такие же ограничения были введены в аэропорту Внуково. В Жуковском ограничения сняли. Москву и Подмосковье сегодня снова атакуют беспилотники. Мэр Сергей Собянин сообщил о 6 дронах, уничтоженных на подлете к столице. Новый ливень обрушился на Екатеринбург сегодня. Дождь стоит стеной в центре города. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на сегодня и на завтра. Судя по прогнозам Росгидромета, завтра и в субботу дожди ослабеют, но в воскресенье снова сильные ливни. Синоптики изменили прогнозы на следующую неделю. Ежедневные дожди не прекратятся, как минимум, до среды. Но будет тепло. Температура днем до выходных составит плюс 21-23 градуса. На следующей неделе плюс 25. Сегодня в Екатеринбурге кульминация фестиваля «Царские дни». У храма на Крови с раннего утра перекрыли движение. Днем пройдет малый крестный ход в час дня. Участники шествия пройдут от памятного креста близ станции Шартаж до храма на Крови по улицам Куйбышева, Восточная, Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и Царская. В 15:00 в Нижнем храме состоится малая вечерня. В 16:30 будет совершено всеночное бдение на площади перед храмом на Крови. В 23:30 под открытым небом состоится ночная божественная литургия. Масштабный крестный ход до Ганиной ямы стартует ориентировочно в 2:30 ночи. Футболисты «Урала» встретятся с болельщиками в эту субботу в парке Маяковского. 18 июля там пройдет фестиваль футбольной культуры. О программе рассказал в центре ТАСС «Урал» замдиректора футбольного клуба «Урал» Максим Путенцев.
1: Это фестиваль и для тех, кто погружен в футбольную специфику, так и что-то для себя найдут те, кто футболом пока по какой-то причине не интересуется. У нас будут и мастер-классы для самых маленьких, и фотозоны. У нас будет зона турниров, киберфутбол, кикер, футбол один на один, квадрат. Ну и в финале у нас будет грандиозный концерт «Вано Квест Пистолс Шоу».
0: На фестиваль пригласили Федора Смолова, который играл за футбольный клуб «Урал» в сезоне 2014-15. Болельщики смогут задать ему вопросы и получить автограф. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
3: Спонсор программы «Макс Авто» – АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365» – экспертный уровень помощи для взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и комплексный подход от консервативных решений до малоинвазивных операций. Опыт врачей и современные стандарты медицины для здоровья всей семьи. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом.
4: Был пыла жара.
3: 10:04 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем интерактивный разговорный канал. Начинаем его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро тебе.
4: Доброе утро.
3: Ну и, конечно же, доброе утро всем нашим слушателям и зрителям, вне зависимости от того, где они находятся, дома, в офисе или за рулем, а может быть, кто-то сейчас по улице идет. Ох, не позавидуешь этим людям, потому что у нас непрекращающиеся, точнее, прекращающиеся дожди, но на крайне непродолжительное время и очень-очень сильное. Но я думаю, что об этом мы поговорим, потому что вот в этой климатической теме есть и автомобильная составляющая, автомобильное измерение. Но для начала, Максим, давай напомним наши координаты. Как с нами связываться, куда присылать ваши комментарии, ваши вопросы, ваши дорожные наблюдения. Все это ждем в формате текстовых сообщений, в тех мессенджерах, в которых вам удобнее писать. До нас доходят все ваши сообщения. Номер плюс 7-908-909-104,5. Еще можно писать нам через наше сообщество ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104,5 FM». Там есть чат, и там еще идет видеотрансляция. Так что подключайтесь, смотрите, ставьте лайки и обязательно пишите. Итак, в Екатеринбурге сейчас идет дождь. Причем вот прям сильный дождь, не то что там капает помаленечку. А вчера на наш город вообще пришелся самый настоящий удар стихии. Ливень сопровождался шквалистым ветром, и все это в сумме привело к следующим последствиям. Значит, во-первых, много где подтопление образовались на серьезной глубине. Например, под мостом на Малышево-Восточной несколько автомобилей застряли. Есть большие подозрения, что там гидроудар.

0: удары произошли, и двигатели теперь придется ремонтировать. Дальше. Падение веток, а иногда и целых деревьев происходило. Мне люди рассказывали, что своими глазами видели вырванные с корнями огромные деревья. Ну, можно себе представить, какова была сила ветра в такой ситуации. Ветки падали, в том числе, на машины. Я вчера в самом центре, кстати, Максим, на улице Хохрякова видел вот такой пострадавший от падения ветки автомобиль. По-моему, Toyota Camry. Вот прям вся помятая. Спереди лежит огромная ветка. Сбоку, видимо, уже оттащили. Ну, прям жалко и автомобиль, и владельца стало. Также все это привело к пробкам колоссальным из-за неработающих светофоров. Опять же, вчера вечером так получилось, что в самый час пик я ехал домой по проспекту Ленина, и работающих светофоров было едва ли не меньше, чем неработающих. Причем неисправны они были на ключевых перекрестках с 8 марта, с Луначарского, с Гагарина. Ну, то есть, вот прям пересечение так пересечение. Ну, что тут можно сказать? Веселое у нас нынче лето. Иначе, наверное, и не сформулируешь. И самое главное, вот я смотрю на прогноз погоды, все это останавливаться-то и не собирается.
1: Ну, слушай, погоду не выбирают. Выбирают только место жительства. Но климат меняется, да, вот это прям заметно очень сильно. Вот по поводу деревьев всех, да, раз мы про автомобили
0: заговорили.
1: Мы можем
0: прям по пунктам пройти. Вот, гидроудары, падение деревьев.
1: Теоретически, вот, ну, давай с деревьев начнем. Да, вот, теоретически, конечно, можно попробовать взыскать что-то с компанией, которая обслуживает эти самые деревья, да, то есть это либо администрация Екатеринбурга.
0: Но это муниципалитет, скорее всего.
1: Если во дворе, то это там ТСЖ какой-нибудь, скорее всего, либо управляющая компания, да. Потому что деревья, они не должны падать. Вот. Но при этом, да, вот по поводу деревьев, даже если была какая-то непогода, даже если был сильный дождь, шансы взыскать, они всегда есть. Ну, потому что по умолчанию, да, вот любая обслуживающая организация, она должна следить за деревьями, обследовать их вовремя, чего у нас никто практически не делает. Дендрологов вызывать, вот есть такая профессия, дендролог, да, специалист по деревьям, который сможет подсказать там, где там подкопать, что надо, может быть, там ветки какие-нибудь спилить, да, вот. И даже если здоровое дерево падает, это, в принципе, у нас же является нарушением. Вот, что касается гидроудара. Гидроудар, вот это такая очень неприятная, самая неприятная, наверное, история, когда через воздухозаборник, через вас воздушный фильтр, по сути, да, вода попадает в недра автомобиля, в цилиндры, и там поршни, они просто вследствие того, что попадает вода, создается избыточное давление, происходит вот такой неприятный физический процесс.
0: Небольшой урок физики от Максима Ивановича. Ну, да. Давай.
1: Знаешь, как гидроудар вообще назвали в советские времена, вот и сейчас называют?
0: Ну, давай, удиви.
1: Рука дружбы.
0: А, знаю, да.
1: Да,
0: в том числе
1: это и есть гидроудар. Вот, и ты знаешь, вот ремонтируя двигатель в современных условиях дороже, чем купить новый двигатель. Особенно если это гидроудар, ремонт вам обойдется в 2, а то и в 3 цены контрактного двигателя. Рынок двигателей очень большой, как я выяснил, да, я просто в прошлом году менял двигатель на своем автомобиле.
0: Но не из-за гидроудара, давай.
1: Не из-за гидроудара.
0: Сразу оговоримся.
1: Да, он походил сколько мог.
0: Его время пришло.
1: Ну, по всей
0: видимости. Или ушло.
1: И ты знаешь, вот поменять двигатель на контрактный гораздо проще. Вот с контрактным двигателем тоже очень интересно. Знаешь, вот есть на рынке европейские представители двигателей, есть японские представители двигателей. Вот. Причем японских очень много. Никто не знает, какой пробег на двигателе. И ты знаешь, я вот и изучал весь этот вопрос. Это очень интересно, конечно. Да, вот в Японии, например, у них есть очень большие ограничения по пробегу, и у тебя после определенного пробега просто начинается вот гигантский налог транспортный. И людям чаще всего вот проще сдать автомобиль на запчасти, получить какие-то деньги, и там, как правило, представитель африканской страны разбирает эти двигатели, пишет маркером белым на двигателе, какой у него пробег. Вот сколько он написал, вот столько у тебя и будет.
0: И потом это разъезжается пробег, по самым разным странам и континентам.
1: По всему миру,
0: в том числе и к нам.
1: Да, в том числе и к нам. И двигатели, и всякие вот двери, там, не знаю, крыши, кузова там. А японец ездит на новом праворульном автомобиле.
0: Разложил, рассказал. Ну, в общем, стихия, она и есть стихия. Кстати, в Екатеринбурге все еще не так плохо. Например, в Ирбитском районе сохраняется очень напряженная обстановка. Там разлилась река Ницца. Не путать с Ниццей, с двумя «ц». Это другое, это во Франции. Вода поднялась на рекордное значение вообще за все время наблюдений. Перекрыто транспортное сообщение между Артемовским и Ирбитом, а также со стороны Зайкова в направлении Екатеринбурга. Об этом пишет сегодня «Коммерсант Урал». Причиной наводнения стали сильные дожди. Ну, в общем-то, мы это знаем. Они начались еще в конце июня. Тогда на территории региона выпало от 2,5 до 4 месячных норм осадков. Это июнь, а июль не отстает и даже, мне кажется, опережает по количеству осадков в предыдущий месяц. Ситуация с погодой в регионе не имеет аналогов за последние десятилетия, заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шипаренко. Ну, что тут можно сказать? Держитесь, люди, держитесь. Скоро лето, песня поется.
1: Почему за Зайкова? Мне кажется, Зайкова все-таки.
0: Ну, может быть, и Зайкова. Поправьте меня, если я не прав. Проезжал мимо несколько раз, название читал, но оно было написано. При мне
1: там
0: вслух никто не произносил.
1: Не пишу, да, ударение не пишут, к сожалению. Да. Да. Ну, Зайкова как-то породнее звучит. Вот. Ну, слушай, надеюсь, что хоть и река Ницца, она без двух «ц», но надеюсь, что картины из замечательного Ирбитского музея все-таки куда-то эвакуировали в безопасное расстояние, потому что хоть это и не Франция, но картина там не менее ценная.
0: Картины там есть хорошие, действительно, да, и картины, и гравюры,
1: там Рубенс,
0: кстати.
1: Там Рубенс, да.
0: Да, и Дюрер там есть, между прочим, вот как раз если мы про гравюры говорим. Музей потрясающий, абсолютно всем рекомендуем. Хороший вопрос от нашего слушателя Коли, он пишет, почему власти ничего не делают с осадками? По этому поводу уже шутят, что заксобранию надо принять какой-нибудь закон или указ подписать, еще что-нибудь в этом роде. Ну да. Видимо, это единственное, что можно сделать, правда, нет, слушай, к результату, к какому это приведет, сами
1: согласен,
0: понимаете.
1: Да, слушай, к нормальному результату. Указ подписали, нарушение есть, полиция выехала, всех завинтила, просто все, осадков нет.
0: Кого завинтила? Полиция
1: осадки.
0: Выезжает и...
1: Осадки?
0: Я вот сегодня фотографию видел. Стоит гаишная машина посреди дороги. Дальше там что-то разлилось. Проехать нельзя. Вот таким образом дорога перекрыта. Автомобили туда не пускают. В том числе, чтобы гидроудар, видимо, не получили. И, кстати, множатся разные рецепты относительно того, как остановить поток осадков. Вот я вчера узнал, например, оказывается, что на хорошую погоду надо закапывать сосиски. Ты слышал про такое?
1: Нет.
0: Вот я тоже вчера впервые об этом узнал.
1: Другое слышал.
0: Я не знаю, закапывают их или нет, но если и да, то пока как-то не сильно помогает. Может быть, у вас, кстати, есть какие-то приметы?
1: Ну, это как какие-то
0: привлечь хорошую погоду.
1: Современные зумерские приметы, потому что, знаешь, вот обычно все-таки приметы, это как-то из древности откуда-то идет, да? Уверен,
0: тогда
1: что
0: сосисок
1: 10
0: не
1: лет
0: было,
1: назад не
0: сказать.
1: Было сосисок, да, вот и нечего было закапывать. Вот, и, может быть, потому что и не закапывали сосиски, и все было нормально с погодой. Вот сейчас, видишь, вот закапывают и вот причиняют тут всякие нехорошие
0: тут
1: штуки.
0: Еще и гром гремит, кстати. Вот я только что раскат очередной услышал. В общем, весело нам тут с погодой в Екатеринбурге. И не только в Екатеринбурге. Антон пишет, промышленный проезд опять затопило. Сегодня решил оставить машину в сухом месте и пойти дальше пешком. И так решили очень многие. Коллега вчера свою машину таки утопил, но вовремя принял верное решение и спас двигатель. Вот я не совсем понимаю. Так утопил или спас двигатель? Или утопил, но не до конца? Или что?
1: Слушай, ну, здесь вот, конечно, поговорки «не зная броду, не суйся в воду», вот они прям вот идеально подходят для нынешней ситуации, потому что действительно вот ключевое что, да, вот когда вода попадает в воздухозаборник, вот ты знаешь, на каком уровне у тебя воздухозаборник находится или нет?
0: Нет.
1: Скорее всего, он находится где-то сверху, прям, ну, где воздушный фильтр. Ну, я надеюсь, ты знаешь, как это все выглядит.
0: Да.
1: И здесь вот очень важно, когда ты едешь, преодолеваешь препятствия, резко не изменять скорость, вот, резко не газовать, вот, и все всегда же советовали, да, вот, когда особенно были механические коробки передач в ходу, в распространении, да, все советовали первая, либо вторая, и ты едешь, не меняя скорости, постепенно, аккуратненько, и тут главное, чтобы...
0: В общем, волну главное не создать.
1: Тебе на встречу не поехал человек, который эту самую волну на тебя накинет просто. Вот, потому что это самое страшное. Вот. Ну, здесь, ты знаешь, у отечественных автозаводов есть решение. «Лада Нива» выпускалась одно время с версией со шноркелем. Шноркель, знаешь, что это такое, да? Это такая ноздря, которая выводит воздухозаборник наверх. Да. Да, вот Александра Короткова знает. 100%. Вот. И как раз вот этот самый шноркель, он позволяет преодолевать более глубокие препятствия. Вот саму двигателю на самом деле ничего не страшно, если там вода попадает, там достаточно все герметично, но вот воздушный фильтр, он сразу намокает, и первое, что нужно сделать, если вдруг вы попали в эту самую водную западню, едете, чувствуете что-то не то, глушим двигатель и не пытаемся его завести. Вот это самое страшное. Даже когда выехали из препятствия, надо вытащить воздушный фильтр, его просушить, либо новый там поставить, да, и не пытаться заводить, потому что если там осталась какая-то вода, при попытке завода вы вот как раз руку дружбы и почувствуете.
0: Кстати, шноркель, если я ничего не путаю, в переводе с немецкого означает «ноздря». Ну, в общем-то, фактически возможно. Это она и есть.
1: Я
0: такая инженерная. Да. Если я не прав, поправьте. Ну и Зайкова-Зайкова, вот нам что-то не пишет никто. Плюс 7-908-909-104.5. Помогите нам разобраться в этих не самых простых вопросах. И языкознания, и лингвистики, и топонимики, и всего чего угодно. Мира спрашивает. Сегодня в 6 утра еду по Ленина в сторону УПИ. На перекрестке Слоначарского выезжаю на зеленый свет светофора. Это там, где кольцо трамвайное, да, получается? Передо мной машина и в попутном направлении едет трамвай. Движение разрешено прямо и направо. Машина передо мной останавливается, начинает пропускать трамвай, чтобы повернуть налево, не включая поворотник. И я остаюсь на перекрестке на красный свет. Я закончила проезд перекрестка, но теперь жду штраф. Если штраф придет, есть ли возможность его обжаловать? Вот такой вопрос.
1: Штраф не придет, потому что наказывается выезд на запрещающий сигнал светофора. Если вы уже выехали до него и по какой-то причине там встали, например, да, ну, стоп-линию пересекли и границу перекрестка пересекли, то никакой штраф вам не придет, потому что у нас водитель в любом случае, как сказано в ПДД, обязан выехать с перекрестка на любой сигнал светофора. Вот. И здесь вот именно выезд на перекресток.
0: То есть выехал на разрешающий, все.
1: Да, да, да.
0: Что все, было все дальше, нормально. Уже дальше не так важно. Нормально. Да. Слушай, я понимаю, что, может быть, ты не в курсе, а вдруг? Меня проезд этого перекрестка всегда интересует вот в каком контексте, вот какой нюанс. Там налево-то можно поворачивать или нет? Водители поворачивают. Действительно, там трамваи пропускают из-за этого, пробки скапливаются. Но у меня стойкое ощущение, что налево там все-таки поворачивать нельзя. Только прямо и направо, если ты едешь по Ленина, пересекая Луначарского.
1: Не подскажу тебе, потому что там на этом перекрестке постоянно меняют
0: организацию движения.
1: Там раньше был классический круг, скажем так, да, вот да. И знак кругового движения стоял, потом что-то реконструировали, Луначарского там продлевали через вот этот самый круг, вот разбивали его. Вот, как сейчас обстоят дела, вот я не подскажу, вот, ну, смотрите на знаки, да, вот если ты видишь знак движения по полосам, то он действует на весь перекресток. Если же перед перекрестком установлен знак круглый, прямо и направо, например, да, то он действует на первое пересечение проезжих частей. Сейчас сложно, я понимаю.
0: Первое, какое второе, как считать?
1: Ну, вот проехал что-нибудь, вот куда направо можно, да, вот дальше налево можно уже. Вот, но если знак движения по полосам, то он действует на весь перекресток.
0: Ладно, видимо, Максим, сниму я видео, когда буду проезжать. Тебе пришлю, и мы вместе с тобой разберем. Хотя наши слушатели, возможно, знают ответ на этот вопрос и пришлют его. Плюс 7-908-909-104.5. Пишите нам ваши комментарии, вопросы, наблюдения. Продолжаю тему штрафов. МВД ответила на жалобы водителей на штрафы из-за стоянки в очередях на АЗС, пишет РБК. Прецедент случился в Саратовской области. Часть водителей получила штрафы за нарушение правил остановки и стоянки. Так вот, в МВД заявили, что штрафы за нарушение правил остановки и стоянки будут отменять. Нарушения были автоматически зафиксированы двумя комплексами фото- и видеофиксации. По закону отменить такие постановления можно в порядке их обжалования, либо по протесту прокурора. При этом с 1 июля фиксация нарушений указанными комплексами прекращена, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале. Разберем?
1: Все так, действительно, людям приходят штрафы, и это не только в Саратовской области, это явление такое достаточно массовое получилось вот в разных областях. Вчера ко мне обратился человек, которому пришел штраф за неоплату платной парковки, за то, что он стоял в очереди на заправку как раз, да. Стояла очередь, все, чтобы не мешать движению, сдвинулись в сторону парковочки, все стоят, спокойно ждут своей заправки, и людям пришли штрафы, да. Вот, в Москве это все происходило за неоплату платной парковки. Вот это, конечно, самое замечательное. А штраф, на секундочку, за неоплату платной парковки в Москве 5000 рублей, а если автомобиль на юрлице, как у человека, который к нам обращался, 50 тысяч рублей. Все это, естественно, надо обжаловать, потому что остановка-стоянка, вот, да, как у нас указано в правилах дорожного движения, это все-таки преднамеренное действие. То есть ты должен иметь умысел на остановку. А вот это вот стояние в пробках, да, и, кстати, тоже штраф иногда приходили людям за стояние в пробках, в том числе, это все действия абсолютно технические, у вас умысла на парковку нет, вы просто стоите и ждете, это техническая остановка такая вот.
0: Mm-hmm. Ну, ладно.
1: Ну, и надо обжаловать, да. Вот у нас многие этого не делают.
0: Ну, то есть самому, вот, не ждать, пока прокуратура вступит.
1: Не-не-не, слушай, прокурора вообще не жди вот никогда. Вот ни в каких процессах. Ни в уголовных, ни в гражданских, ни в административных. На прокуратуру надежды практически нет. Вот надо самому. Ну, и тем более, сейчас штраф выписан в автоматическом режиме, в госуслугах есть кнопка «Обжаловать постановление», и там дальше уже разберутся.
0: Владимир пишет нам, на платных парковках в центре города 80%, наверное, авто с закрытыми номерами. Я готов платить, но негде встать. Почему власти ничего с этим не делают, спрашивает он. Ну, мы не власти,
1: это,
0: за них
1: это
0: не скажем.
1: Запрещено. Это не запрещено у нас. Запрещается движение без госномеров, либо с закрытым госномером. Стоянка не ограничивается никак. Вот в Москве это все побороли решением, не поверишь, антитеррористического комитета, который сказал о том, что автомобиль без госномера может представлять определенную опасность. И если в Москве, например, встанете без госномера где-то, да, то есть большая вероятность того, что эвакуируют ваше транспортное средство на специализированную стоянку. При этом эвакуация и хранение будет бесплатным, ну, просто вот придется походить.
0: А что-то сделать-то с этим можно? Какие-то пешие патрули, может, пускать, чтобы они убирали эти тряпочки, бумажечки,
1: нет, ну, если вообще госномера нет,
0: закрывающие. Ну, если нет, то патруль, нет. Но да. Большинство-то не заморачивается до такой степени, просто чем-то прикрывает. Вчера видел Porsche вот, с закрытой какой-то непонятной карточкой
1: вот, номером. Если номера закрыты в Москве, вот в той же самой, да, вот, ну, все-таки, да, это как образец принимать, да. Есть пешие патрули, действительно, которые... Да, вот раньше они убирали карточки и уходили. Сейчас все поняли, что любая карточка это тоже имущество, да, чье-то. Вот поэтому пеший патруль убирает карточку, фотографирует
0: и ставит ее на карточку место.
1: Обратно.
0: Прекрасно, да. Хорошо. Дмитрий нам подсказывает и даже фотографию соответствующую присылает с перекрестка Ленина Луначарского. Судя по Яндекс панорамам, пишет он, налево ехать нельзя. Там действительно знак движения по полосам, и на нем стрелочка вверх. То есть только прямо.
1: Ну, если знак движения
0: по полосам... Хотя, опять же, до первого пересечения, до полуторного, до второго.
1: Нет, подожди. Знак движения по полосам, он прямоугольный.
0: Да.
1: Да, вот это движение по полосам. Он на весь перекресток действует. На весь абсолютно. Вот до конца, вот до там сити-центра, да, с правой стороны. Когда ты видишь все, вот он перестает действовать. Но есть еще круглые знаки, прямо и направо.
0: Нет. Тут
1: вот круглый до пересечения. Вот если квадратный, прямоугольный.
0: Ну, то есть те, кто поворачивает налево, делают нехорошо. они, нарушают, и правы, создают пробку для тех, кто едет сзади. Да, они вот могут оказаться на перекрестке, на красный свет.
1: Именно так.
0: Так, но, может, камеру повесить? Да и все, делов-то, по большому счету.
1: Максим, слушай, ну ты как чиновник вот действуешь прям. Тебе не кажется, что если большое количество людей нарушает, да, вот там вот, и это создает проблемы, то нужно пересмотреть организацию движения и организовать там поворот налево просто, вот, чтобы люди могли это делать законно совершенно, не запрещать что-либо?
0: Может быть. Да.
1: Не это... может быть, а точно.
0: Может быть и точно.
1: Почему? Комитет по транспорту, вернее, департамент транспорта. Посмотрите на этот перекресток, может, что-нибудь придумаете.
0: Ага. Про камеры. Производители и операторы дорожных камер обратили внимание, что в России эксплуатируется значительное число устаревших устройств. Они не выявляют опасные нарушения ПДД, сообщили в Ассоциации производителей и операторов систем фото-видеофиксации ОКО. Там отметили, что сегодня на российских дорогах эксплуатируется значительное число устаревших устройств старше 7 лет. Они не поддерживают современные алгоритмы распознавания нарушений, напрямую влияющих на тяжесть ДТП, сказали в этой организации. И чего нам с этой информацией делать, как жить дальше?
1: Ребята топят за деньги, естественно, да. Это их хлеб, вот, призывают регионы менять камеры. У нас средний возраст автомобиля 16 лет, да, сейчас 17, по-моему, даже уже, приближается к 17, по крайней мере. Вот тут камера 7 лет, вот, какой ужас, она старая, не выявляет чего-то там. Ассоциация производителей камер работает на благо своих членов.
0: На благо своих интересов.
1: Все нормально совершенно, да.
0: А Коля нам...
1: сами, кстати, производят.
0: Да, Коля нам пишет, со стороны УПИ на перекрестке Ленина-Луначарского только круглый знак. В общем...
1: Вот так.
0: Спасибо. Да, как это, упростили проезд перекрестка до крайности.
1: Да, ты обещал снять видео, поэтому
0: видимо,
1: надо...
0: придется.
1: Видимо, будет видео снимать с четырех сторон.
0: Со всех сторон, да,
1: разные знаки, видимо, да.
0: Ну, давай в финале вопрос от нашего слушателя Михаила. В сильный ливень ехать тяжело, аквапланирование, плохая видимость, фонтаны из-под колес в встречных и попутных авто. Дайте совет, как быть, если сильный ливень застал на трассе.
1: Закрывайте окна, чтобы вода в салон не попадала. Ну как, слушай, ну элементарно. Ну, снижаем скорость, едем медленнее. Аквапланирование, оно от скорости зависит. Там ехали 90, едем 70. Если очень сильный ливень, включаем все, что может гореть вот на автомобиле, да, включая там аварийку. Для того, чтобы вас увидели просто. И все.
0: Понятно. Спасибо тебе большое. Максим Ядрюшов, ежедневно.
1: И окно закройте, да.
0: Да, закольцевал. С чего начал, тем и закончил. Максим Ядрюшов, ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» на Радиофорум. Через пару минут в студии появятся Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. Вместе с вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. С Максимом мы прощаемся до завтра. Спасибо тебе большое и пока.
1: До завтра.
2: Макс Авто. Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Концерты.
3: На летней эстраде литературного квартала в четверг, 16 июля, даст концерт группа «Нагерс» «Духовой фанк». Это очередной музыкальный вечер фестиваля «Воздухфест», который проводит Дом музыки. В программе «Фанк» – одно из ключевых направлений афроамериканской музыки, возникшая в середине 60-х годов прошлого века. В основе жанра живой ритм, так называемый грув. То самое, что заставляет музыку дышать, а слушателей непроизвольно покачиваться, притопывать и кивать головой. Примечательно, что именно в интерпретации команды Нагерс классический духовой фанк приобретает невероятные трансформации и уступает место ADM – электронной музыке. Это их главная творческая концепция. В арсенале группы наряду с 5 духовыми и барабанами используются и синтезаторы, которые выделяют звучание уральской команды среди прочих российских брасовых коллективов. Начало концерта в четверг в 19 часов, входной билет 700 рублей.
2: Кроме того...
3: А в парке Маяковского в четверг же состоится очередной концерт другого фестиваля «Трибьют-феста. Мировые легенды». И в четверг на сцену Летнего театра выйдут музыканты московской группы «The Beat Love», единственного в России официального трибьют-коллектива «The Beatles», признанного и правообладателями, и поклонниками «Ливерпульской четверки». Здесь в ход идет не только музыка один в один, но и визуальные образы. Музыканты внешне похожи на Джона, Пола, Джорджа и Ринго. Прически, костюмы и пластика музыкантов очень похожи на оригинал. Ну а в пятницу, 17 июля, трибьют-фест завершится выступлением группы «Абиа», лицензированного трибьют-квартета шведской четверки «Абба». Идея о трибьюте артистам пришла во время их работы в мюзикле «Мамма Мия». Не захотелось расставаться с этой музыкой и собрали коллектив. Начало концертов и в четверг, и в пятницу в Летнем театре парка Маяковского в 8 вечера. Билеты от 1200 рублей.
2: Выставки.
3: В галерее «Юрал Вижн» на этой неделе открывается выставка Ильи Гапонова «Крик». Гапонов родом из Кемерово. В детстве, перебрав различные кружки, остановил свой выбор на художественной школе. А впервые ощутил себя художником Илья, когда занял 3-е место в конкурсе «Юное дарование Кузбасса» и поехал в творческую поездку в Москву и Петербург. С 19 лет Илья Гапонов занимался росписью храмов и мозаикой, и после окончания обучения в Кемеровском художественном училище собирался заняться иконописью, но все сложилось иначе. Илья поступил на отделение монументальной живописи в Санкт-Петербургскую академию имени Штиглица. Вместе со своими друзьями Гапонов организовал художественное сообщество. Их мастерские обосновались на последнем этаже здания на проспекте Непокоренных, поэтому художественную группу так и назвали «Непокоренные». Художники ведут активную выставочную деятельность в столицах, в Москве и в Петербурге, а также участвуют в международных проектах. Выставка «Крик» будет открыта в «Юрал Вижн» с 17 июля. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ Поход».
2: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
4: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
5: И Павел Рубцов. Доброе утро всем.
4: Доброе утро. Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения любым удобным мессенджерам. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, туда тоже пишите.
5: Екатеринбуржцы, как вы переживаете непогоду? Вчера был мощный ураган, сегодня серьезный ливень был, ну, правда, не очень продолжительный. Но, тем не менее, люди, которые были в это время не защищены, зонт не спасал, конечно, им пришлось не сладко. Как вы переживаете непогоду? Рассказывайте, делитесь. Вчера, конечно, многие испугались, потому что деревья падали, был в городе, деревья падали на автомобили. А вот, например, в доме на Заводской повреждены балконы, на них рухнуло дерево, там разбиты стекла, куски обшивки вырваны, останавливались движения общественного транспорта, в том числе потому, что на транспорт на рельсы падали деревья. Совершенно верно. Но и кроме того, как написали наши коллеги с портала 66.ru, Я цитирую заголовок. «Ливень уничтожает бизнес в Екатеринбурге». Ну, не весь, конечно, но кое-кто пострадал.
4: Конкретный, да. Здание на улице Малышева, 64. Дождь залил так, что невозможно было ничего осуществлять, никакую деятельность.
5: Что такое здание? Там, например, есть некая студия ароматов. Ее владелица Анна Куприянова рассказывает о том, что... Причем она винит не столько стихию, сколько тех, кто ремонтировал в недавнем прошлом соседние улицы.
4: Все правильно так отремонтировали, что в прошлом году отремонтировали, и после этого нас в этом году начало топить. Просто ручьем заливает через дверь, потому что вход ниже уровня тротуара. И строители убрали ограничители для воды и водоотвод. Колледж рядом находится, его тоже заливает, по словам, по крайней мере, Анны Куприяновой. И там даже какие-то картины пострадали.
5: Да, но, конечно, во время вчерашнего вот этого жуткого ливня нас ливневки точно бы
4: не спасли,
5: если бы они были как следует, да, работающими.
4: Они еще и не работают, как правило.
5: Между тем, на портале Е1 сегодня большая статья о том, что, давайте я процитирую, россияне рискуют остаться без урожая из-за природных катаклизмов. Пока в Свердловской и Челябинской области агрономы паникуют из-за паводков, из-за обильных дождей, в Сибири, например, уже несколько недель засуха. Что касается тех, кого топит, мы здесь в компании, например, не только Челябинской, еще Астраханской области, Республики Коми, Тыва, Якутия, Краснодарский и Камчатский край. Ну, в общем, многие фермеры просят объявить режим ЧС, чтобы как минимум рассчитывать на какую-то материальную поддержку. Ну, мы переносимся снова в Свердловскую область, потому что есть Богданович, угу. Богдановичский картофель. И вот здесь коллеги пишут, что уральский картофель на прилавках магазинов. В следующем году мы можем и не увидеть тот самый богдановичский картофель. Из хозяйства поставляют, во-первых, на оптовую овощебазу в Екатеринбурге, в крупные торговые сети. В другие регионы России пишут, что даже за пределы страны, и берут интервью у главы фермерского хозяйства в Богдановичском районе. Зовут ее Анна Попова.
4: Да, бог с ним, с за рубежом. Главное, чтобы у нас на прилавках был картофель.
5: Что Попова рассказывает?
4: Так вот она говорит, половина урожая картофеля из того, что мы посадили, уже погибла. Вода стоит до сих пор, и мы какую-то часть даже не стали окучивать. Картофель имеется в виду. Даже в пандемию такого не было. Мы на тракторах ездили, нанимали дроны, чтобы опрыскивать поля. Сейчас рабочие сидят без дела, не оставлять же их без зарплаты. Надо платить. Многие разорятся. На следующий год готовимся кредиты брать. Разговаривали с фермерами из Сибири. У них засуха была. Сгорело все. В Краснодарском крае сначала была засуха, потом паводки. Картошка сгнила. В Центральной России, Москве и Подмосковье пока все нормально. Но есть проблемы с соляркой.
5: Ну вот, тот же самый еще один эксперт из этой статьи, Леонид Холод, его зовут, доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России. Он признает, что проблема, да, может быть серьезная, но скорее это локальный дефицит продуктов, потому что пострадают в первую очередь такие небольшие предприятия. И так
4: ничего
5: они уже привыкли,
4: локальный.
5: Привыкли к тому, что не бывает у нас идеальных условий на всей территории России, но в первую очередь беда для локального рынка, личные подсобные хозяйства, небольшие фермы. Вот им особенно тяжело, но крупные хозяйства, им будет чуть полегче. Поэтому он называет это возможными локальными проблемами.
4: Ну, посмотрим, насколько это будет локальное, потому что все-таки хотелось бы дешевую картошку хотя бы, да, когда сезон наступит в сентябре, и мы ее ждем на прилавках. Не знаю, будет или нет. Потом еще хранить ее надо. А эти условия, мне кажется, еще и на хранение скажется вот этого самого урожая, потому что вот влажность большая и прочее, прочее, прочее, оно явно скажется на том, что мы будем есть.
5: Ну вот Холод говорит как раз о том, что Леонид Холод, что урожай еще может погибнуть по этой причине, его будет невозможно убирать с болота на поле. И, в общем, очень, очень тяжело будет. В период уборки лучше, чтобы было жарко и сухо. Ну, как говорится, будем надеяться. Между прочим, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что президент в курсе ситуации в Свердловской области. Но, правда, Песков говорит, что региональные власти принимают все необходимые меры, региональные органы МЧС тоже принимают меры, а ситуация будет уточняться в зависимости от того, как погодные условия будут развиваться. А как они будут развиваться?
4: Да как будут развиваться? Дожди будут еще до сих пор идти, по крайней мере, до конца июля.
5: Ну, до конца, не до конца. Вот синоптик, например, Алексей Пулин, автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», это человек, который анализирует анализирует разные данные, сводит, в общем, их воедино и делает выводы. И он рассказывает о том, что, как минимум, дожди в Свердловской области будут идти до начала следующей недели. Я слышала о прогнозах как минимум до среды. Это уже другие прогнозы. В общем, в ближайшие дни, имейте в виду, будет очень и очень дождливо.
4: Нам даже смс-ка приходила от МЧС, что будут дожди в этот сегодняшний и следующий день. Дожди, сильные дожди, сильные ливни, как они там любят формулировать.
5: Сильные ливни,
4: Вот в смс-ке все это
5: словарем
4: сказано.
5: Словарем по губам. Ну, ладно. Ну, мы, конечно, сейчас не о том.
4: Ну, такие есть формулировки, да.
5: И о прекрасном поговорим. У нас, оказывается, главный парк Екатеринбурга еще только начнут строить. Мы-то думали, что это парк имени Маяковского. Нет. Вице-мэр Рустам Галямов рассказал, что есть планы построить некий главный парк Екатеринбурга в центре города, начать с территории у «Динамо» и киноконцертного «Космоса», и называются такие громкие, известные референсы, как «Зарядье» в Москве, «Новая Голландия» в Петербурге и даже Центральный парк Нью-Йорка.
4: Ну, слушай, когда обсуждалось это все первый раз, говорили, что это будет не самый главный парк, это будет второй ЦПКО, скажем так.
5: Покорее сейчас... немножечко, да?
4: Да, да, что будет два. Мало нам одного центрального парка культуры и отдыха.
5: Нет,
4: и будет
5: нам
4: второй.
5: Парков всегда будет мало. Мы всегда рады, конечно.
4: И тут, конечно, рендеры в очередной раз представили, об этом уже говорилось, и представляете, что будет это такое? От территории «Динамо», то есть вот с этой стороны городского пруда, за ту сторону не будут переходить, где Ельцин-центр, где театр драмы, и там сквер, и все остальное.
5: То есть скверу драмы там эта остается. Реконструкция
4: это, может быть другая реконструкция, это не будет единым пространством. Так будет. Хотят сделать единое парковое пространство от «Динамо» до конца Харитоновского парка. Ну, тут до Мамина Сибиряка. То есть вот это все объединить в один и храм на Крови там же будет участвовать. Вот эта вот большая территория около храма. Довольно-таки интересные рендеры, конечно, но что там будет, пока неизвестно.
5: Мы, конечно, привыкли к тому, что вот бывают очень яркие, красивые рендеры, по СМИ рассылают, все это показывается, потом не сбывается, но хотелось бы, чтобы, конечно, сбылось. Что касается парка имени Маяковского, прекрасная новость. Новость о том, что как минимум часть знаменитых идолов Гаврилова, Валерия Гаврилова, художника, будет показана и разместится в Екатеринбургском, собственно, парке культуры и отдыха, в ЦПКО. И там уже завершена реставрация нескольких скульптур из той самой знаменитой композиции «Освобождение человека». Раньше, полвека, 50 лет примерно стояли эти скульптуры и разрушались в парке лесоводов. Их еще, по-моему, в прошлом году перевезли.
4: Да, начали перевозить. Там их много, там все сложно, потому что некоторые еще, вроде как, по сообщениям комментаторов, еще стоят у входа в парк лесоводов, который с Сибирского тракта есть, но большинство из них действительно находилось...
5: Главное, что не просто перевезли, еще и реконструируют, а 3 или, может быть, 4 скульптуры покажут в День города уже совсем скоро, установят их недалеко от Центральной арки детского городка, причем это будет временная экспозиция. Потом разместят всех идолов в лесной части, потому что по задумке они в лесу должны располагаться по задумке создателей.
4: Сейчас недалеко от парка Маяковского, вот не знаю, кстати, реконструированы или нет, так и не нашел информацию, там есть через дорогу, когда переходишь, через трамвайные пути, небольшое такое пространство, ну, сквер, не сквер, около магазина, и там стоят вот эти вот самые идолы, похожие, да,
5: давай,
4: степени смешения.
5: Не знаю, эти или нет, но мы не очень, наверное, разбираемся в таких деталях.
4: Степени смешения точно похожи, потому что я видел, что творится в парке лесоводов, и действительно надо было или там сохранять, или их перевозить.
5: Ты видел эти скульптуры в парке лесоводов,
4: да?
5: Грустное
4: видел.
5: Зрелище грустное. Было, да?
4: Где как? Вот которые у входа, действительно, они еще нормально выглядят. Которые дальше, там уже грустное зрелище, некоторые действительно упали. И то, что их будут реконструировать, это правильно, несмотря на все там...
5: Что это за скульптуры, если вдруг кто-то не знает, никогда не поздно об этом узнать, из серии «Освобожденный труд». Это скульптуры, которые в единой композиции должны рассказывать о мифологии Древнего Урала, про историю Рифейских гор. Там есть и скульптуры «Шаман», «Любовь», «Грифы», «Рудокоп». Кстати, несчастный рудокоп, по-моему, падал, да?
4: Может
5: что-то
4: быть,
5: с ним, да,
4: кстати,
5: случалось. Случалось
4: кто-то
5: такое.
4: Точно падал.
5: Да, там разрушались скульптуры. И кто такой Валерий Гаврилов. Это основатель, один из основателей, легендарный герой Свердловского андеграунда. Его считали гением. Кто-то любил называть, его до сих пор называют Свердловским Сальвадором Дали. Человек невероятного таланта. Он еще, например, в раннем детстве научился играть на нескольких музыкальных инструментах. Он без словаря читал Фауста, в смысле на немецком, в оригинале. И персоналки у него не было ни одной. Ни одной. Его не приняли в Союз художников. Он умер очень рано, в 34 года. И вот он оставил эту серию «Освобожденный труд», в частности, талантливейшую. 50 лет в парке лесоводов России. Но для справедливости ради, еще в создании этих скульптур принимали участие преподаватели Лесотехнического института на тот момент. Валентин скульптуры. Чернов и Геннадий Повод. В общем, втроем они это все делали. Да, рухнул, знаешь, кто? Охотник. Кудым-Ош, потом рудокоп.
4: Самое интересное, конечно, что Гаврилов переосмыслил мифы. Это не мифология в чистом виде. Это как раз почему его Сальвадором Дали называли. То есть он как бы придумал свою мифологию, но это прекрасно. Статуи прям завораживают, если вы на них смотрите.
5: Ну, будем надеяться, что сможем увидеть их в парке имени Маяковского, и все будет с ними хорошо. И спасибо тем неравнодушным горожанам, в том числе и искусствоведам, которые гуляли по парку лесоводов, возмутились, громко возмутились, обратили внимание и добились того, что скульптуры все-таки восстанавливают. И спасибо отдельно, конечно,
4: история.
5: Директору ЦПКО Павлу Зубакину и всем причастным.
4: Да-да-да, потому что была история, либо восстанавливать их на месте в парке лесоводов, что технически невозможно, и потом парк ЦПКО взял на себя.
5: И еще о прекрасном поговорим, но скандально прекрасном. На бывшую главу Пушкинского музея Елизавету Лихачеву заявили в прокуратуру из-за ее слов о кокошнике. Небезызвестный активист Виталий Бородин обратился. Дело в том, что, если очень коротко, Лихачева в июле давала интервью, где заявила, что, да, Россия – часть большой цивилизации, и в качестве примера привела кокошник. И цитата была такая, которая возмутила, в частности, Виталия Бородина.
4: «Кокошник, серьезно, вы хоть раз видели, как русские женщины одевались? Кокошники придумали художники эпохи модерна, стащив головные уборы с итальянских картин 15 века. Что там русского-то? Хохлома? Серьезно?» Ну и так далее. Это про хохлому и гжель. Дальше. Вот кокошник. Кокошник – не русский головной убор, по мнению Лихачевой.
5: Виталий Бородин считает, что подобные публичные заявления – это ненаучная дискуссия. Дискуссия, удар по культурному коду и исторической памяти. И цитата такая.
4: Отрицать такие вещи публично – это уже не научная дискуссия, это удар по нашему культурному коду, по исторической памяти, особенно когда это делает бывший руководитель Федерального музея. Мы усмотрели в этом признаки возможного внешнего влияния, и он предлагает прокуратуре провести на предмет расследования, на предмет дискредитации культурного наследия и выяснить источники ее финансирования. Были ли гранты, субсидии или другая поддержка из-за рубежа?
5: Как она сказала, да я безработная, что вы, отстаньте от меня. Вот. И, кстати, после публикации ТАСС, опять же, приводит комментарий возмущенной основательницы музея «Русский кокошник». Ее зовут Владлена Гринблат. И она сказала, что отрицать существование кокошника на территории России с древних времен – это хайп для невежд и преступление против культуры нации. Ну и добавила, что все замужние женщины на Руси с конца XVI века носили кокошники примерно в таком виде, в котором мы привыкли, значит, их представлять себе, не женщина,
4: а кокошники. Но не постоянно хотя бы праздничный убор, она сказала, это был головной, а не то, что постоянно женщина ходила в кокошники.
5: Нет, ну, конечно, речь же не об этом. Но еще раз, фраза «кокошники придумали художники эпохи модерна, стащив головные уборы с итальянских картин 15 века». Вот такая была цитата, которая разошлась по всей России, не только. Но, правда, утверждение, конечно, если сказать мягко, очень спорное, поскольку изображение кокошников встречались задолго до 15 века и в разных странах. Это примерно, знаете, как с радио. Угу. Каждый тянет одеяло на себя, кто изобрел радио. Угу. Но если, в принципе, говорить, что у нас это попало только в эпоху модерна, но это, конечно, не выдерживает никакой критики. Эпоха модерна – это что? Это конец 19 века и до Первой мировой. То есть, считайте, до 1914 года. Хотя изображения кокошников в России встречались гораздо раньше. Общеизвестный факт. В свое время их для дворянок Петр I запрещал. А Екатерина II снова ввела в моду кокошники как элемент придворного костюма. Да что там Петр I? Вообще первые, насколько я знаю, изображения кокошников встречаются... Знаете, где? В погребениях Новгорода. Вот такие твердые головные уборы, которые низко сидят на лбу, закрывают голову полностью фактически, ну, до ушей. Так вот, эти изображения относятся к X-XII векам. И хотя есть, например, версия, что даже все-таки пришли в X веке,
4: через Византию. Совершенно да, верно. Возможно, потому что это такая не диадема, корона, условно говоря, для элиты, которая распространялась по всему Средиземноморью. Потом она, наверное, перешла и к нам.
5: Слушайте, там все по векам, интересно же, сходится, потому что именно в X веке культурные торговые связи Византии и Киевской Руси, они усилились, я бы сказала, и жены и дочери великих князей начали украшать головы вот такими подобиями кокошников, ну...
4: Подобием нынешним. То, что мы сейчас считаем кокошником, в X веке по-другому выглядело, конечно.
5: Ну да, а тогда, извините, князь Владимир, он женился на сестре византийского императора Ани. Все, в общем, сходится. Византия. Но при этом, знаете что? А вот Иран мог бы встать... в полный голос и сказать, а это наши кокошники, потому что
4: там
5: вот тиара, я имею в виду прообраз кокошника, тиара, это пришло из Персии. Так что современный Иран тоже может претендовать на звание исторической родины кокошника. Главное, не говорите об этом общественнику Бородину, хотя и Ираны не претендуют.
4: Египтяне могли бы еще возмутиться древние, еще до Персии, потому что у них тоже были подобные головные уборы.
5: Нет, но все-таки, если говорить про тиару и Персию, Персия. Ну и вообще, все-таки кокошник, конечно, невероятно был популярен, знаете, благодаря кому? Но между двумя мировыми войнами он был популярен. И, между прочим, английская королева Мария, бабушка Елизаветы II, венчалась в уборе, который напоминает русский кокошник тиару. Кстати, кто поклонник «Звездных войн»? Помните, как выглядел золотой костюм королевы Амидалы из «Атаки клонов»? Да, там он основан был, эскиз основан на русском народном костюме с кокошником.
4: На русском?
5: Да, потому что по снимкам делали, говорят, с того самого легендарного костюмированного бала 1903 года. Все аристократки были в этих роскошных костюмах с этими тиарами-кокошниками. Вот оттуда медалу рисовали. Точнее, костюм для
4: нее. Олег шутит. Тут не мешало бы вести кокошники в форму полицейских женщин. В России имеется в виду.
5: Полицейских женщин.
4: Тяжело передвигаться.
5: Кстати, реакция есть Елизаветы Лихачевой. Она сказала, что сейчас, точнее, написала, не может поучаствовать в разбирательствах. Я не знаю, что там происходит. Я в отпуске, вернусь, буду думать. И за нее заступился пока еще депутат Госдумы Анатолий Вассерман, член комитета по просвещению. Он сказал, что все-таки русская цивилизация, она впитывала в том числе достижения других народов. И это главное ее достоинство, что мы в наибольшей степени способны осваивать достижения вообще истории цивилизации и развивать как их собственные.
4: При всех странностях этого интервью Лихачева все-таки подчеркивала, что не надо отгораживаться от европейской культуры.
5: Она про это, собственно, говорила.
4: Про все. И про Толстого она там сказала уже, Захарова по этому поводу.
5: Кстати, ощущение, что Виталия Бородина уже косплеет. Помните, мы периодически вам рассказываем в порядке исключительно развлечения про забавные инициативы Вадима Попова, как его сейчас представляют общественный деятель и политтехнолог, и он очень любит делиться своими идеями с изданием «Абзац», а «Абзац» и «Рад». Ну и мы, конечно, рады.
4: Конечно.
5: Так вот, Попов, он предложил штрафовать владельцев магазинов за показ голых манекенов, анатомически точные фигуры без одежды могут вызывать у детей вопросы, я бы сказала, не только у детей, конечно же.
4: Да. правонарушение можно применить нормы ФЗ о защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью и развитию, сказал Попов. Потому что действительно демонстрация манекена в сочетании с провокационной позой и вблизи детских учреждений.
5: Вот до 50 тысяч рублей он предложил штраф. А почему косплей Бородина? Потому что он раньше, Бородин, выступал с чем-то похожим предложением ввести штрафы за размещение фотографий в купальниках на аватарках в соцсетях. Но даже Виталий Милонов обалдел от предложения про голых манекенов. Депутат Госдумы, он заявил, что, глупость это, и сказал Милонов, мне сложно, тревожно представить, чтобы человек это действительно интересовало. Это такой звоночек не очень хороший. Надо подумать о том, ли человек думает, сказал
4: Подожди,
5: Виталий
4: Милонов.
5: Подожди,
4: это же традиция еще советская про статую Геракла. Помнишь, вот это про фиговый листочек, когда надо было его применить в определенном физиологическом...
5: Господи, сколько эвфемизмов-то, боже мой, Рубцов.
4: Казанов читал. Классический диалог.
5: Я помню, как статуям закрывали общественные места. И напоследок, у нас с вами 4 минутки остается, рассказать вам про громкую историю с международным таким размахом. В Стамбуле задержали россиян, супружескую пару за чтение Библии. Им грозит депортация. Люди приехали в отпуск и пошли в Стамбуле в Айя Софию, в эту прекрасную мечеть. В итоге сначала их привезли после чтения Библии в полицейский участок, а потом доставили в депортационный центр. Подробности есть в материале газеты «РУ». Вот женщина, мужчина, они зашли в собор, и при этом, как рассказывают сами, мужчина достал Библию, а женщина даже вот так не читала, может, так через плечо. Но после этого, рассказывает, собственно, глава семьи Игорь, их окружили, повели вниз, из мечети наружу, потом привезли в участок, заставили сдать вещи для описи, даже шнурки заставили снять, взяли отпечатки пальцев, и потом он рассказал, что их разлучили, видимо, уже в депортационном центре, и не давали долго ни еды, ни воды. Виктория, вот женщина, заявила, что просто не знала о запрете на чтение Библии в мечети. Это не потому, что кто-то просто возмутился. У них есть 216-я статья ОК
4: ответственность за разжигание ненависти и унижение групп населения. Дело в том, что Айя София, Хагия София, неважно, как вы ее называете, Святая София, она стала мечетью по распоряжению президента Эрдогана в 2020 году. Опять был музей, стала мечетью. Но у меня очень много вопросов к этой истории относительно того, что такое чтение Библии. Это была рецитация, то есть он вслух читать начал?
5: Скорее всего, нет. Там вообще санкция статьи 216 предусматривает лишение, кстати, свободы до года за публичное оскорбление религиозных ценностей. То есть сюда подверстывают. И дело в том, что там действительно запрещено по указу Эрдогана, собственно, публичное чтение там не сказано вслух, насколько я понимаю, публичное чтение, это публичное было, Паша, не мусульманских религиозных текстов. Это расценивается турецкой полицией, в смысле законом, как нарушение общественного порядка и оскорбление чувств верующих. Что говорят у нас в России разные органы, например? Во-первых, и не только в России. Посольство, да, я так понимаю, посольство говорит, что российское держит руку на пульсе судьбы этих двух россиян, хотя там вообще могут в этом центре их задержать как минимум на полгода при желании, конечно.
4: Сейчас
5: же
4: вопрос о депортации решается, генконсульство на пульсе держит, как ты сказала, руку. Но, тем не менее, не только сказали официальные представители консульств, но и депутаты, естественно.
5: Да, генконсульство в Стамбуле,
4: называется. Депутаты тоже отреагировали. Николай Новичков, который является заместителем председателя парламентского комитета по развитию гражданского общества и так далее, он сказал, что Россия через наши консульские подразделения обязана помочь нашим гражданам, и никакого преступления в этом действии Новичков не увидел.
5: Подождите, а он, оказывается, знает хорошо Уголовный кодекс Турции, как он не увидел никакого преступления, если там прописано про запрет чтения публичного немусульманских религиозных текстов. С чего вдруг он дает комментарий, что право оскорбляться у граждан Турции.
4: У меня, правда, очень много вопросов по этому поводу, потому что мусульмане, в общем-то, Библию воспринимают как книгу, которая не сильно нарушает их мусульманские чувства.
5: Я не знаю,
4: чувства.
5: Что там воспринимают, я тебе рассказывала про конкретную статью.
4: И если они начали читать вслух, то, возможно, да, это воспринято как было как публичное, потому что, во-первых, надо понять, что ты читаешь Библию именно в этот момент, кто-то должен это был понять.
5: Какая тебе разница?
4: Да большая, потому что очень много вопросов к этой. Я думаю, что там было еще какое-то дополнительное поведение, которое все-таки вызвало реакцию полицейских.
5: Все-таки ты упрекаешь, россиян, что они что-то там не так делали. Да. Но они могли просто, вот они утверждают, что просто тихо про себя читали. Да. Причем не оба, а только мужчина. Но вообще к комментарию новичков, конечно, вот у меня к вопросу о двойных стандартах есть у некоторых депутатов. Вот это тут есть вопрос из серии «Это другое наши верующие, получается, имеют право оскорбляться, а турецкие, оказывается, нет», если верить словам, опять же, депутата Николая Новичкова. Между прочим, он замещает председателя парламентского комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Ну, за знание законов, в том числе и чужих стран.
4: Да.
5: Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
4: Маргарита Балакирская.
5: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
4: Не переключитесь.
2: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Доброе утро. Сход вагонов в Пермском крае мог произойти из-за локального размыва земляного полотна под путями, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Судя по фото и видео с места ЧП, рельсы сместились под уклон, вагоны и локомотив просто упали под откос. Напомню, 6 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Кишинева.

0: Развернуты 6 пунктов временного размещения, 4 в Ирбитском районе, 2 в городе Ирбите. В них временно проживают 88 человек, в том числе 32 ребенка. Остальные эвакуированные разместились у родных и знакомых, отмечает издание «Новый день». Между тем, сильные ливни отступят от Свердловской области в начале следующей недели. Последние сильные дожди пройдут в понедельник, об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. До конца текущей недели сохранятся дожди, угроза подъема уровня воды в водоемах остается. За половину лета в Екатеринбурге выпало уже 319 миллиметров осадков. Для сравнения, в дождливый летний сезон в 2014-2015 годах столько выпадало за все лето – 311 и 299 миллиметров, отметил синоптик. Впрочем, прогнозы по осадкам в разных источниках различаются. Так, Росгидромет обещает ежедневные дожди вплоть до следующей среды. В Госдуме раскритиковали заявление о небывалом уровне жизни россиян. Напомню, директор Центра исследования социальной экономики Алексей Зубец заявил, что, по данным Росстата, россияне никогда не жили так хорошо, как сейчас. Эти наблюдения верны лишь для небольшой части. Продажи люксовых автомобилей бьют рекорды, но все прекрасно понимают, что растет неравенство. Банки и сырьевики получают сверхприбыли, все остальные, особенно малый и средний бизнес, банкротятся, заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, делать такие заявления сейчас опасно, это злит людей. Фракция настаивает на переподчинении Росстата напрямую президенту, пишет газета.ру. Миниатюрный флаг СССР, побывавший на Луне, ушел с молотка на аукционе «Сотбис» за 80 тысяч долларов. Миниатюрный советский флаг размером 10 на 15 сантиметров астронавт Басс Олдрин брал с собой на борт корабля «Аполлон-11» во время первой в истории высадки человека на Луну в июле 1969-го. Это был дипломатический жест, который подчеркивал, что высадка на Луну является достижением всего человечества, сообщается на сайте аукционного дома. Там отмечено, что окончательная стоимость лота значительно превысила предварительные оценки специалистов, пишет газета.ру. Официальный доллар сегодня 77,96, евро 88,91.
1: Спонсор «Онника Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
2: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, временами дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Культпоход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
6: Концерты.
5: На летней эстраде литературного квартала в четверг, 16 июля, даст концерт группа «Нагерс» «Духовой фанк». Это очередной музыкальный вечер фестиваля «Воздухфест», который проводит Дом музыки. В программе «Фанк» – одно из ключевых направлений афроамериканской музыки, возникшая в середине 60-х годов прошлого века. В основе жанра – живой ритм, так называемый грув. То самое, что заставляет музыку дышать, а слушателей непроизвольно покачиваться, притопывать и кивать головой. Примечательно, что именно в интерпретации команды «Нагерс» классический духовой фанк приобретает невероятные трансформации и уступает место ADM – электронной музыке. Это их главная творческая концепция. В арсенале группы наряду с 5 духовыми и барабанами используются и синтезаторы, которые выделяют звучание уральской команды среди прочих российских брасовых коллективов. Начало концерта в четверг в 19 часов. Входной билет 700 рублей.
6: Кроме того...
5: А в парке Маяковского в четверг же состоится очередной концерт другого фестиваля «Трибьют-феста. Мировые легенды». И в четверг на сцену летнего театра выйдут музыканты московской группы «The Beat Love», единственного в России официального трибьют-коллектива «The Beatles», признанного и правообладателями, и поклонниками «Ливерпульской четверки». Здесь в ход идет не только музыка один в один, но и визуальные образы. Музыканты внешне похожи на Джона, Пола, Джорджа и Ринго. прически, костюмы и пластика музыкантов очень похожи на оригинал. Ну а в пятницу, 17 июля, трибьют-фест завершится выступлением группы «Абба», лицензированного трибьют-квартета шведской четверки «Абба». Идея о трибьюте артистам пришла во время их работы в мюзикле «Мамма Мия». Не захотел

0: пришлось расставаться с этой музыкой и собрали коллектив. Начало концертов и в четверг, и в пятницу в летнем театре парка Маяковского в 8 вечера. Билеты от 1200 рублей.
1: Выставки.
0: В галерее «Юралвижн» на этой неделе открывается выставка Ильи Гапонова «Крик». Гапонов родом из Кемерово. В детстве, перебрав различные кружки, остановил свой выбор на художественной школе. А впервые ощутил себя художником Илья, когда занял 3-е место в конкурсе «Юное дарование Кузбасса» и поехал в творческую поездку в Москву и Петербург. С 19 лет Илья Гапонов занимался росписью храмов и мозаикой, и после окончания обучения в Кемеровском художественном училище собирался заняться иконописью, но все сложилось иначе. Илья поступил на отделение монументальной живописи в Санкт-Петербургскую академию имени Штиглица. Вместе со своими друзьями Гапонов организовал художественное сообщество. Их мастерские обосновались на последнем этаже здания на проспекте Непокоренных, поэтому художественную группу так и назвали – «Непокоренные». Художники ведут активную выставочную деятельность в столицах, в Москве и в Петербурге, а также участвуют в международных проектах. Выставка «Крик» будет открыта в «Юралвижн» с 17 июля. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
2: Потребсоюз.
3: На 104,5 FM.
2: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
4: 11:09 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Если кто-то где-то, по вашему мнению, нарушает ваши потребительские права, сообщайте нам. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте через любой удобный мессенджер для вас ваше сообщение. Видеотрансляция началась во ВКонтакте, радиофорум 104,5 FM называется страница, там есть чат, туда тоже пишите. И все, что касается защиты прав потребителей, если кто-то нарушает потребительские права, мы расскажем, как из этой ситуации выйти. Если кто-то не нарушает, скажем, как вам не попадать в такую ситуацию, чтобы вы не думали, что кто-то нарушает. Ну, в общем, вопросов много, как всегда. Возникает, некоторые люди считают, что нарушаются права, не совсем обоснованно. А некоторые считают, что они не нарушают права. Тоже не совсем обоснованно. Будем разбираться со всем этим. Начну со статистики. Роспотребнадзор в 2025 году выявил более 7 тысяч нарушений 16-й статьи Закона о защите прав потребителя. Почему 16-я статья? Потому что ее расширили в 24-м или 23-м.
5: Да, ее все время расширяют.
4: Ладно, хорошо. И вот, видимо, Роспотребнадзор, все сказали, вот, общее нарушение, не общее нарушение, а именно выясняли 16-ю статью, какие пункты в наибольшей степени нарушаются. И больше всего нарушался пункт 2-й статьи 16-й, который связан с недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителей. 89% недопустимые условия все-таки допускают наши хозяйствующие субъекты, несмотря на то, что закон улучшается, конкретизируется, им говорят, чего нельзя делать, а что можно делать. И вот они делают то, что нельзя.
5: Да, соглашусь. Я думаю, что здесь вообще статистика печальная, потому что, когда мы рассматриваем обращения, да, за консультациями к нам потребителей, естественно, что мы анализируем и оферты, и договоры, и условия там квитанции, заказ нарядов, условия, которые размещаются на этикетках, на коробках и, в общем, везде. Да, и условия, которые иногда даже передаются потребителям там в виде каких-то сообщений, коротких мессенджерах. А мы, не знаю, в процентах, наверное, больше, чем 80, значительно находим условия, ущемляющие права потребителей. Причем достаточно, например, в одной оферте их может быть несколько. И не всегда воспринимают предприниматели нашу критику адекватно, ссылаются на свободу договора. кричат и ругаются, говорят, что
4: стоп,
5: мы никому...
4: они гражданский кодекс тоже не видели? Потому что там есть прям
5: Я не знаю, если они закон о защите прав потребителей не видели, но то я ладно. Думаю, что и... Да, просто вот это вот понимание свободы договора, оно какое-то тоже слишком свободное. Да, вот так получилось у наших предпринимателей. Вот, и поэтому мы всегда напоминаем, что когда вы вступаете в правоотношения с потребителем, тут свободы ровно ноль, потому что практически все, почему практически все условия, все нормы закона о защите прав потребителей, они императивные, обязательные, не предполагают никакую свободу. И свобода даже в заключении договора, она очень условная, потому что договор чаще всего публичный, отказаться от его заключения при наличии товара, работы, услуги предприниматель тоже не может. У нас есть такое, да, вот мы с тобой, вот ты нам не нравишься, или там мы не хотим, и договор с тобой не подпишем. Есть такое, к сожалению, до сих пор. Поэтому свободы там практически никакой нет, и зря на это
4: публичная оферта
5: предприниматели, тут... да, и ссылаясь, они ведь еще и заблуждаются относительно наличия у них определенных прав потом, и в связи с этим несут убытки. Поэтому для самих предпринимателей такое заблуждение, оно не есть хорошо. Вот сейчас у нас есть очень интересное рассмотрение к одному, интересный очень вопрос, который нам потребитель задал, и мы уже предъявили претензию, получили очень странную, неадекватную реакцию. Это один из сервисов по бронированию отелей, крупный очень, прям очень гиперкрупный. Ситуация очень такая стандартная. Потребитель заключает договор, находит, вернее так, потребитель подбирает себе отель в Арабских Эмиратах, направляет деньги, получает от самого сервиса подтверждение, получает ваучер, ну не ваучер, там бронь тоже, тоже получает от самого сервиса, а от отеля не получает вообще ничего, то есть вся связь идет
4: через сервис.
5: Да, принимает решение отказаться от поездки в связи с тем, что в Эмиратах, да, помните, были проблемы, да, опасные истории,
4: свои
5: действия, периодически эта история возникает, да. И как раз тогда были рекомендации всяческих разных органов воздержаться от поездки в страны этого самого...
4: Ближнего Востока.
5: Да, очень красивого Востока. Да, и вот он говорит, нет, я все-таки не полечу, потому что опасно, страшно. И тогда это как раз был пик. И в сервисе ему отвечают, ну да, мы связались с отелем, отель вам отказывает. Отель максимально, что готов, это перенести ваш отдых, вернее, предоставить вам возможность воспользоваться броню в течение календарного года. Вот. Цена большая, там порядка 40 тысяч рублей. Мы как раз говорим сервис. Он долго очень с ними спорит. Он говорит, что, ребят, ну это же обстоятельства, которые изменились не по моей воле, да, что я ведь не виноват, то, что они там ввязались, да, вот в эту вот военную историю. И сама страна должна быть заинтересована в том, чтобы оградить туристов от риска. И, в общем, аргументы были очень нормальные, хорошие, очень уважительное было такое обращение к сервису. Но точка сервиса была поставлена, до свидания, мы ничего сделать не можем, все, читайте типа оферту. В оферте сказано как раз, что правила отказов определяются самими отелями, и мы тут как бы ни при чем. Да, и мы проанализировали судебную практику, на сегодня она такова, что суды ссылаются как раз на то, что договор заключается с самим сервисом, деньги поступают сам сервис. Да, сервис наш, наш российский, они сейчас все, даже с названиями иностранными, они нас, наши местные, работают.
4: Я к тому, что все что угодно может происходить в стране другой, и там у них свои правила, но если я заключаю договор со своим сервисом, то тогда получается.
5: Здесь договоры есть, тут еще какой вопрос есть, вот когда мы стали анализировать все эти сервисы, у нас их не так их много, да, кто работает с иностранными отелями. Мы увидели очень гибкие условия для этих иностранных отелей, то есть для контрагентов. Наши сервисы идут на все и представляют им свободу выбора и в системе оплаты, и в системе расчета, в системе расчетов вот этих комиссионных. Да, то есть они прямо под них готовы подстраиваться как хотите. А с нашими, под наших потребителей, под наш закон они вообще подстраиваются никак не хотят. Да, то есть вот для потребителей одни условия. Вот только так и никак. И это очень печалит, это очень огорчает. То есть, когда наши юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации, которые должны соблюдать российское законодательство, которые должны делать все для российского потребителя, они не готовы подстраиваться под него, они готовы подстраиваться только под своих контрагентов. Да? То есть, деньги и ничего больше. А, да, как говорится, бизнес есть бизнес. У нас был такой спор с другим сервисом. Ну, похвалить же я могу, хотя
4: да?
5: Нет, не могу.
4: Почему?
5: Блин, ну, не ладно, будет реклама
4: не,
5: это,
4: нет,
5: да?
4: Не надо.
5: Нет, не будем. В общем,
4: один
5: есть
4: сервис
5: еще.
4: Есть.
5: Вот второй сервис, который он у нас иностранный, он уходил, потом возвратился уже, да, под доменом ру. А они, как бы, аргументы услышали. И деньги человеку вернули. А вот в этом случае мы предъявили претензию, помогли человеку оформить претензию, не мы, естественно, а потребитель, мы ее очень красиво обосновали. Мы сослались на нормы, в том числе вот про эту статью 16 закона о защите прав потребителя, о которой мы сегодня говорили, сослались. Мы сослались на то, что любые условия должны быть справедливы, они должны быть зеркальные, они должны быть, да, все-таки исходить из экономических интересов, прежде всего, потребителя. Мы сослались и на вот эти самые все ограничения, предупреждения, ну, если не запреты, то в данном случае рекомендации российским туристам не ездить туда, гражданам, даже не только туристам. А получили абсолютно очаровательный ответ в двух словах, что мы тебе уже ответили, что ты опять там тут пишешь. Да, ну то есть удивительный ответ, поэтому напомним нашим предпринимателям, что за не отсутствие ответа на претензию в письменной форме
4: 50%
5: уже. Не-не-не, у нас еще административная ответственность за это. И штраф, да.
4: 50%, ну, ответили же,
5: это не ответ. Да,
4: ну,
5: вот на претензию это не ответ.
4: А как, подождите,
5: причем,
4: стоп.
5: Письменная претензия, предъявленная человека с подписью, будьте любезны, направить претензию, которая подписана уполномоченным на это лицом. Да, вот это вот сообщение в мессенджере где-то, иди-ка, ты
4: то
5: знаешь,
4: то есть должна
5: лесом.
4: Быть официально.
5: Да, но это вообще очень некрасиво, и это вообще очень нелояльно, некрасиво.
4: Ну, нелояльно, понятно, хорошо, просто формальности меня интересуют сейчас.
5: Формально, я считаю, что ответ должен быть от уполномоченного лица, а ответ должен быть от юридического лица. А не вот от какого-то там человека, который сидит и работает в сервисе поддержки да, потребителей. Поддержка – это, знаете, вот решать какие-то сиюминутные вопросы.
4: Не требующие никакой формализации.
5: А здесь юридическая, да, претензия. Ну, такой странный термин, юридическая претензия. Ну, пусть такая формальная.
4: Юридически,
5: да,
4: это
5: документ,
4: претензия.
5: Да, документ, подписанный потребителем, будьте любезны, предоставить ответ от лица организации. От лица организации, подписанный, значит, уполномоченным на то лицом. Подписанный, а не вот это вот все. Поэтому я думаю, что мы еще и напишем просьбу от лица потребителя привлечь к административной ответственности сервис за нарушение этой нормы закона и за наличие состава административного правонарушения в бездействии, в данном случае предпринимателя, юрлица. Ну и, конечно же, мы рекомендовали потребителю обращаться в суд, и мы его поддержим в суде, поможем оформить иск, будем консультировать в процессе. Ну, мне кажется, что так работать нехорошо.
4: Всем кажется, что так работать нехорошо, но, тем не менее, работают. И поэтому вот эти самые претензии, ну, 7 тысяч, более чем 7 тысяч, как раз касаются тех тем, которые связаны с нарушением прав потребителя на что там, на все подряд. Это недопустимые условия договора. Еще раз, договоры потребительские, особенно связанные с публичной офертой, они урегулированы.
5: Конечно, у нас есть профильные правила, да, их много. В которых тоже нормы императивные. Что значит императивные нормы? Это значит, нет свободы. У нас есть нормы диспозитивные, когда предполагается, что стороны могут действовать так, как написано в норме, а могут установить иное, да, правило для себя договорами. Вот. Но это не про защиту прав потребителей, это про предпринимательские отношения.
4: И то там есть определенные...
5: Есть закон, конечно, о защите прав потребителей. Там есть определенные тоже, да, и не всегда это возможно. У нас есть вот гражданский кодекс, который определяет это само понятие, да, свободы договора, которое ограничивает эту свободу, которое говорит, что если отношения между потребителями и предпринимателями, если есть нормы обязательные, то как бы, ну, вот тут нельзя их отменить, да. В общем, много чего есть. Ну, вот если анализировать, какие чаще всего, да, мы выявляем условия, ущемляющие права потребителей, то это очень часто, когда договором предполагается возможность одностороннего расторжения договора предпринимателем, что тоже в большей части недопустимо. У нас допустимо
4: за исключением изменения условий,
5: да,
4: и форс-мажор.
5: Ну, даже изменение условий договора предприниматель должен доказать. Он должен предлагать потребителю. У меня изменились обстоятельства, да, я не могу тебе этот холодильник привезти, потому что изготовитель обанкротился, его нет. да, и все, на складе у нас уже нет, например, да, и он предлагает потребителю изменить условия договора, заменить, например, товар-предмет, либо расторгнуть договор. Потребитель говорит, а я не согласен, да, и тогда это происходит в судебном порядке. В судебном порядке предприниматель доказывает ряд обстоятельств, в том числе и существенность, в том числе и последствия, много чего. Есть иногда, когда право отказаться есть, например, воздушная перевозка, когда может перевозчик изменить условия договора, например, в части времени вылета, когда, например, у нас гром, молния.
4: Ну, вот сейчас, да, то, что сейчас происходит. Да, да.
5: И так далее. Или, например, когда объявлен план-ковер. Да, вот это те реалии, в которых мы живем. Это право есть, но оно предусмотрено напрямую законом. То есть тут тоже очень, очень все шатко для предпринимателя.
4: Предприниматель должен доказать, что был форс-мажор, что были существенные изменения обстоятельств. Тогда, если он докажет, то с него
5: обязательства снимаются. В судебном порядке, если не согласен потребитель.
4: Нет, ну, если потребитель не согласен.
5: Потому что все это должно происходить соглашением сторон. Но предприниматель у нас почему-то предполагает, что зачем ему с этим связываться, он просто аннулирует заказ, возвращает деньги, а потом ссылается там на какую-то оферту на условия договора. Так нельзя. А что еще? Бывает так, что предприниматели вдруг своей волей снижают неустойку. Либо включают в договор такие условия, что они имеют право не исполнять договор, если потребитель, например, вовремя чего-то не оплатил. Да? То же самое. Это условие, опять же, ущемляет права потребителя. Либо когда у нас предприниматель обуславливает исполнение договора определенными условиями, которые возлагаются на потребителя и не предусмотрены, например, законом. Например, если ты мне не предоставишь персональные данные в полном объеме,
4: это
5: в том числе паспорт.
4: Это отдельная статья.
5: Это отдельная статья,
4: пункт,
5: да,
4: пункт,
5: но если включается это в договор условия, то это плюс еще и вот, да, в любом случае это
4: нарушение договора.
5: Условия договора, да, ущемляющие права потребителя. Ну, что там еще?
4: Нет, про четвертую, раз вы начали говорить, то это следующий пункт, да, который нарушается чаще всего, 18%, как раз связаны нарушения с четвертым пунктом 16 статьи, это персональные данные. Когда человек не давал разрешения на использование персональных данных, они использовались в том числе. И у нас есть прям прямой вопрос от Михаила, он еще приходил позавчера, по-моему, в МаксАвто. Дело в том, что он в договоре с автосалоном указал, что я не хочу ничего получать, то есть не хочу, чтобы вы обрабатывали мои персональные данные и так далее. А тем не менее, автосалон ему тут же начал присылать предложение по покупке автомобиля, несмотря на то, что галочки о том, что я согласен, на это не было. И вот он сейчас прям пишет нам. Вчера дозвонился до автосалона руководителю контроля качества. Руководитель извинился за звонки о покупке автомобиля. Обещали, что больше не будут. После этого, недолго погодя, еще раза два позвонили. И мне кажется, ничего не изменить.
5: А, ну почему же ничего не изменить? Не изменить переговорами с человеком, который пообещал и забыл.
4: Контроль качества.
5: Да, то есть контроль качества, это контроль качества, за, скорее всего, за самим автомобилем, да, ну, наверное, не за услугами салона, хотя я могу ошибаться. Да, поэтому вот такие переговоры, они, как правило, часто ни к чему не приводят. То есть если с той стороны человек недобросовестный, либо он забыл по каким-то причинам, либо, ну,
4: главный человек, мне кажется, это система, это автосалон.
5: И он забыл, да, вот. Поэтому что с ним общаться? Нужно предъявить претензию. Нужно прямо, вот прям претензию написать, что, ребят, я вам не давал разрешения ни на какие рассылки, да? Я не давал вам разрешения на обработку моих персональных данных. Да, да, да. Вот. У нас еще ведь есть закон о связи, который тоже определенным образом запрещает всяческие разные обзвоны и так далее, без согласия потребителя, всякие разные СМС-сообщение, и доказать, что было согласие, лежит на том, кто на операторе связи, там, на том, кто является автором вот этих самых безумных рассылок, да. Поэтому здесь, в общем, целый комплекс нарушений. Нужно написать претензию, сказать, ребята, если еще один раз я не буду больше с вами, да, разговаривать, я просто обращаюсь иском в суд и буду компенсировать моральный вред, потому что, ну, вот я считаю, что вы, нарушая мои права, тем самым и мне и причиняете моральный вред. Дело даже не в том, что там обидно, неприятно, там время тратите, да, там звонки эти вот раздражают меня. А сам факт нарушения права, причем ни одного, да, оно является фактом причинения морального вреда. Да, моральных страданий определенных. Можно направить, наверное, жалобы в Роскомнадзор по поводу как раз нарушения правил обработки персональных данных и направить
4: отдельный
5: жалобу.
4: Отдельный есть закон Роспотребнадзор, обработки персональных данных,
5: как
4: да,
5: раз, туда можно обратиться. Да, о нарушении прав потребителя в виде как раз вот таких вот навязанных, скажем, да, попытки навязать услугу и о
4: нежелательной рассылке.
5: Вот это и самое, да, включение в договор условия, которые ущемляют мои права потребителя. Пусть уж там они сами разбираются, кто чего нарушил, нарушили или нет. Иначе, ну, я думаю, что звонки эти будут продолжаться. Раз, с первого раза
4: вот
5: не поняли.
4: Говорит Михаил, что не могу понять, как это изменить. Но если вы будете общаться до сих пор вот через службу поддержки...
5: Ну, вот сейчас я рассказала,
4: да-да-да, то надо просто претензию написать. Наверное, ну, если уж хотите в эту историю ввязаться, то пишите, конечно, претензию, чтобы, ну, окончательно справедливость восстановить. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция продолжается во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Сейчас мы прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
6: Экономика и бизнес.
7: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
6: Бизнес-статистика.
7: За 6 месяцев 2026 года строители Свердловской области ввели в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, что на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил Департамент информполитики Свердловской области. Новые многоквартирные дома построены в Екатеринбурге, Березовском муниципальном округе, Верхней Пышме, Каменске-Уральском и других территориях региона. Общий портфель строящегося многоквартирного жилья на Среднем Урале превышает 6 миллионов квадратных метров, отметил губернатор Денис Паслер в своих социальных сетях. Темпы строительства в регионе поддерживаются благодаря реализации проектов комплексного развития территории и национального проекта «Инфраструктура для жизни».
6: Потребительский рынок.
7: Поставки арбузов на Урал выросли в 3 раза. С мая по июнь было ввезено около 8 тысяч тонн. Главный поставщик – Узбекистан. Из этой страны импортировали почти 95% от общего объема ввезенных арбузов. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении. Арбузы также везут из стран Ближнего Востока и Китая. Кстати, в этом году поставки из Китая начались на 2 месяца раньше обычного срока – с января. А пик поставок традиционно приходится на июнь-июль. Также начались поставки на Урал черешни. Уже привезено более 2000 тонн. Это в 4 раза больше, чем годом ранее. Основной импортер также Узбекистан.
6: Рынки, туризм и отдых.
7: Спрос на внутренний туризм в России по итогам первого полугодия 2026 года сократился на 3% в годовом выражении, составив 40 миллионов 100 тысяч поездок. Об этом пишут ведомости. В аналогичный период прошлого года показатель, напротив, демонстрировал рост на 7%, достигнув 41 миллиона 400 тысяч поездок. В Министерстве экономического развития Российской Федерации уточнили, что снижение произошло преимущественно в конце отчетного периода. Если в январе-мае количество туристических поездок по стране увеличилось на 6,2%, то в июне число бронирований упало примерно на 4% год к году. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
6: Потребсоюз
3: на 104.5 FM.
6: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
4: 12:30 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается в прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. Еще раз здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, то сообщайте. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше сообщение любым удобным мессенджером. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Там есть чат. Страничка называется «Радиофорум 104.5 FM». Туда тоже пишите. Все будем оценивать. Если будут ответы, будут ответы. Если не будет ответов, то, по крайней мере, скажем, в каком направлении двигаться. Конкретных ответов, если не будет. Спасибо за ответ, пишет Михаил.
5: Пожалуйста.
4: Вот для того мы, собственно, и существуем. Видите, Михаил спросил, мы ответили. Все стало понятно, как реагировать на нарушение ваших потребительских прав. Странное сообщение от Дмитрия. Супермаркеты не перестают удивлять. На днях жена попросила сыр купить. Открыли приложение, посмотрели цену, 119 рублей. Прихожу в магазин, желтый ценник, 119 рублей. Иду на кассу, показываю кассиру карту магазина, а в ответ получаю: карту не надо, на ценнике цена по карте, без карты цена 89. Если, или он единицу забыл прописать, или 89 рублей. То есть по карте 119, без карты 89. Прекрасный
5: если
4: магазин.
5: Удивляют,
4: прекрасный
5: то,
4: магазин.
5: Всего,
4: в хорошую сторону. Мы всегда хотим, чтобы нас удивляли в хорошую сторону.
5: Ну, вообще, вот вроде бы, да, вроде какая-то смешная, дурацкая история. Вот то, что и Дмитрий сам пишет, удивлять, но я понимаю, что это такой сарказм, да, определенный. Но на самом деле, я вообще не вижу, что это не нарушение. Тут даже, да, вопрос не в удивлении, а в возмущении, наверное. Да, почему? Потому что, ну, давайте начнем сначала, да, с того, что цена для всех должна быть одинаковая.
4: Ну, кроме...
5: Она должна быть одинаковая. Да, у нас могут быть определенные какие-то, ну, скажем, существовать системы скидок, системы поощрений и так далее. Но эта система, она же направлена на что? На поощрение. На наличие скидки, а не наказание. А тут получается, во-первых, информация на ценнике была недостоверная, да, то есть не было второй цены 89 рублей без карты.
4: Это
5: была,
4: нарушение.
5: Да, то есть получается, что действительная, вот та самая начальная цена, от которой потом и вот эти все плюшки исчисляются, ее не было, да, то есть здесь либо какой-то умысел был у продавца, у юридического лица или предпринимателя, но вот честный кассир, который не согласен с таким поведением, он, видимо, ограждает своих покупателей от неприятностей заплатить больше по этой самой карте. Ну, это я так вот, да.
4: Ну, не, Дмитрий,
5: это я сейчас предполагаю.
4: Дмитрий пояснил, что без всякой единицы все правильно. Без карты 89 дешевле, чем по
5: поняли,
4: карте.
5: Да,
4: ну, на всякий случай.
5: Того, что вы удивились, да. То так оно как бы и есть. А, поэтому нарушение на информацию есть. А, на мой взгляд, это какой-то еще и... Ну, я не знаю, либо обсчет, а обсчет это обман. В общем, история очень некрасивая. Не просто удивительная, она еще и некрасивая какая-то.
4: Абсолютно.
5: С точки зрения, то есть,
4: зачем
5: прав потребителей.
4: Мне нужна карта?
5: Это какое-то, знаете, неуважение, нелояльность к постоянным покупателям, которые имеют вот эту самую карту, рассчитывая на лояльность, рассчитывая на скидки. Для чего мы покупаем карту? Не для того, чтобы платить дороже.
4: Ну, наверняка.
5: Ну, так ведь, ну, не для того, чтобы быть счастливым обладателем карты, просто счастливым.
4: Красивенькая, может.
5: Она у меня есть, да, я вот лучший
4: могу
5: покупатель.
4: Могу показать,
5: чтобы мне подороже продали, да, в общем, хорошо, Дмитрий, что вы нам рассказали. Что это такой за магазин, интересно? Ну, ладно.
4: Дмитрий, напишите нам, что за магазин. Кстати, мы не будем его озвучивать, но
5: просто интересно.
4: Нам интересно,
5: да.
4: Ну вот, подсадили всех на эти карты, теперь наживаются на этом, считает Дмитрий. Так вот,
5: ну вот как-то получается так.
4: Вот логика такая же. Понятно, что это был сбой. Вот, если честно, это наверняка был сбой.
5: Не знаю.
4: Вот.
5: Слушайте, а вот учитывая того, что они удивляют, может, и не сбой. Кто их знает?
4: Ну, ладно. Я не буду таким скептиком, потому
5: ладно,
4: что, ну,
5: да.
4: Это же, ну, обычно по-другому происходит.
5: Мы же предполагаем добросовестность, да, поэтому предположим, что да, ладно, пусть спорить.
4: Но, Дмитрий, напишите, пожалуйста, мы хотя бы для себя будем знать, что делать с этим магазином. Вопросы серии этики, Оксана пишет. На сегодняшний день зачастую предприятия и маркетплейсы предлагают оставлять чаевые сотруднику, курьеру и так далее. Делают это весьма навязчиво, часто создают информационный шум, это для потребителей. Сделать что-то с этим невозможно, но все же неприятно.
5: Ну, как-то да. Я не могу сказать, что оно прям меня, вот, например, раздражает. Меня, лично меня, вас, Оксана, это раздражает. Имеете абсолютное право. Я думаю, что есть огромное количество, да, потребителей, которых это действительно немножко подбешивает. Вот меня это не вызывает во мне никаких абсолютно эмоций. Ни положительных, ни отрицательных. А оно меня, вот как Дмитрия, удивляет. Вот вчера, например, да, я была в одном из крупных супермаркетов, которые торгуют косметикой, парфюмерией и так далее. И как раз после в личном кабинете у меня потом появилось, что не хотите ли вы оставить чаевые кассиру. А зачем они это делают?
4: Если у них не хватает денег, чтобы зарплату кассиру платить.
5: Да, хватает у них денег.
4: Не хватает.
5: Там такая прибыль у этого магазина колоссальная.
4: А они считают, что не касается. Не хватает.
5: Нет, я вот просто рассуждаю. То есть я должна быть так поражена, приятно удивлена и восхищена работой кассира, что захотеть ей дать подарок в виде денег. Ну, как-то вот... Не знаю, какой уровень восхищения должен быть у меня, чтобы... Это же началось все с такси у нас, да, помните? Вот чаевые, такси оставить и... Да. Хотя, нет, до этого, конечно, это было в ресторанах, но это там не так подается. Там как бы, знаете, есть такой обычай, такой оборот, когда мы что-то вот, как с чего это начиналось, по крайней мере, в нашей стране.
4: Да это везде так начиналось.
5: Это давно очень. У нас эта история не такая давняя в Российской Федерации, но как бы вот, да, вот без сдачи можете, да, не сдать, оставьте себе на чай. Угу. То есть сдачу оставьте на чай. Вот они эти чаевые.
4: Потом поскольку налички не
5: потом,
4: было, начали вводить сервисы. Вы можете чаевые перечислить вот туда. Кто-то включал за обслуживание в чек.
5: Получили это по ушам несколько раз за это. Перестали включать чек. Сейчас вот целые приложения. Но как-то вот в сфере
4: вот есть такси, потом есть...
5: Это как бы... Как бы даже как бы понятно, наверное.
4: Это
5: да?
4: Культура. Культура
5: не только
4: наша.
5: Это уже обычай, да, вот обычай оборота есть такой здесь. Пытаются создать новые обычаи.
4: Таксисты, парикмахерские, маникюрные салоны, все, что вам услуги предоставляет, почему-то вдруг решили, что нужно оставлять чаевые.
5: То есть у меня... Мне интересно, кто-нибудь вообще вот оставляет чаевые?
4: Кто-то оставляет. Кассиру не знаю, вот таксистам оставляют, я знаю... Кому-то, наверное, парикмахерским тоже может быть.
5: Не, ну я вот, например, по своему
4: хотя,
5: опыту...
4: с другой стороны,
5: по своему опыту, если мне очень сильно нравится обслуживание, например, в ресторане или в кафе, я абсолютно радостно и абсолютно беспроблемно оставляю чаевые, да? То есть для меня это не представляет никакого ни раздражения, ничего, да? Вот я считаю, что, да, ребята, которые там бегают целыми днями, не получая там какие-то безумные деньги, они, да, вот могут рассчитывать на такое поощрение. А тут вопрос, конечно, налогообложения, доходов и так далее. Но мы с вами про это не говорим.
4: Нет,
5: это вопрос
4: не наш.
5: Это другие занимаются люди этим, пусть занимаются. Как говорится, не будем отнимать у них их хлеб. Вот. Все, что касается остального... по отношению к такси. Когда такси было очень доступно достаточно, и я пользовалась очень часто, и мне нравилось обслуживание, я понимала, что таксист просто, да, классно меня довез.
4: Благодарностью.
5: Быстро приехал, да, плюсы. В салоне классно, замечательно, чисто, хорошая беседа, да, получилось. В общем, все, мне понравилось, я прям оставляла...
4: Но у таксистов часто сдачу не надо. Вот когда еще наличкой платили люди в такси, а сейчас редко...
5: У меня уже миллион лет нет, я уже забыла об этом, да, и даже не хочу к ней возвращаться, к этим наличным деньгам. Да, то есть я как-то без проблем. Вот сейчас, когда это очень недешево все, честно говоря, правда, вот сейчас очень недешевое такси, и долго очень ждать приходится. И есть моменты, которые меня, например, абсолютно раздражают, и пока эти моменты не уйдут, я не готова, да, возвращаться, наверное, не всегда, но все-таки к этому вопросу автоматически, да, отдавать чаевые. Например, когда мне такси пишет, сервис пишет, что меня уже ожидают, а по факту он еще не ожидает, а включать платное время они никогда, да, в мою пользу не трактуют эту историю, вот меня это... я понимаю, что это не проблема водителя, это проблема сервиса. Равно как и проблемы сервиса, когда пропадают вообще там с карты видимости, да, вот эта вот машина, это опять не проблема водителей. Но меня как-то это немножко вот, мне не очень нравится, но это мое субъективное личное мнение.
4: И поэтому
5: если меня поразит обслуживание, наверное, я там что-то где-то...
4: То есть через карту
5: переводить?
4: А вот по
5: отношению к кассирам, не знаю. Кстати, я тут задала вопрос работнику пункта выдачи одного из маркетплейсов. У них же тоже это появилось.
4: Да?
5: Я говорю, слушайте, а вот эти чаевые, вы как-то и как вы их получаете? И вот я сейчас вам перекину, а вы их лично прямо сейчас получите. На что получила очень очаровательный ответ. Она мне сказала, вы знаете, нас эти деньги поступают не нам. Мы должны привязать карту к сервису, и через какую-то очень сложную систему, может быть, когда-нибудь, эти деньги поступят, но мы боимся, что как бы не было обратной реакции из этих привязанных карт, еще бы с нас еще и не брали какие-то сверху там штрафы и так
4: ну,
5: далее.
4: Ну, страх всегда
5: поэтому
4: есть.
5: Мы не стали привязывать карты, поэтому мы эти деньги не получим. Вот.
4: Поэтому
5: но
4: не платить.
5: Это вот то, что я не отвечаю, что это правда, нет, ни в коем случае. Я просто транслирую тот ответ, который получила от работника
4: поэтому
5: прилавка.
4: Меня вот всегда напрягают электронные сервисы, потому что непонятно, куда уходит. Тут я плачу, если наличкой, да, конкретному человеку, конкретные деньги, не беру сдачу там и прочее, то, да, тогда получается наличка, она, ну, как бы, ну, теоретически может уйти этому человеку. А если вдруг какая-то карта, QR-код, да, неважно что, заплатите, вдруг куда оно пойдет, зачем я буду платить налог еще дополнительный на обслуживание, если я не знаю, куда он не окрашен, как любят говорить про налоги.
5: Ну, как бы странно, да, на самом деле, получит человек, не получит, да, вот не является ли, да, это там и скрытое какое-то, да, вот о чем говорит Павел, платой за сервис или там еще что-то. В общем, вопросов много. Может, предприниматели нам ответят?
4: Ответьте, кстати, если есть предприниматели, которые нас слушают, или люди, которые платят вот эти чаевые, может, что-то знают, или вообще напишите, как вы платите чаевые, платите и кому. Плюс 7-908-909-104-5, сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите, потому что интересно, вот эта вот, да, странная ситуация с чаевыми, они как бы не запрещены, это же добровольное, плата. Они никак не регулируются. Чаевые никак не регулируются никаким законом вообще в принципе.
5: Кроме налогового кодекса.
4: Ну, кроме. Ага. Да, а, кстати, ну, ладно. Не будем. Мы им уже оставили свои чаевые.
5: Тише, зря это сказали.
4: Ну и все. И как бы тут нет никаких ни претензий, не может быть, с моей стороны. С их стороны не должно быть претензий.
5: Есть люди, которым потребители, которых это немножечко раздражает, и это имеет, ну, как сказать, да, это субъективное мнение. Я понимаю, что в моменте это и может, да, где-то там кого-то очень сильно раздражать, не нравится и так далее, потому что это действительно такой определенный, как вот нам написала Оксана, такой информационный шум, да?
4: Угу.
5: Да, возможно. В общем...
4: Навязчивость есть определенная, а навязчивость это уже на уровне, на стыке с законом, но тем не менее...
5: В общем, мне кажется так, если ваши продавцы работают очень классно, кассиры, и вы хотите, чтобы их поощряли, да, ну, вы можете сделать систему оценки, например, да, там,
4: есть,
5: за работу.
4: Это тоже противно.
5: Это тоже противно, да, и поощряйте их за это. Или отсутствие жалоб есть, да, поощрение. Угу. Ну, сами тайно покупатели играете, поощряйте их сами. Почему потребитель должен поощрять за хорошую работу, которая приносит прибыль вам, да?
4: Угу.
5: Вот так вот, если, да, порассуждать. То есть для вас продавцы зарабатывают деньги, а поощрять должны их покупатели, которые и так вам уже заплатили деньги. Ну, это вот то, что сейчас мне в голову пришло. Не знаю, насколько это вообще...
4: Ну, в общем, если есть соображение, то сообщайте нам, будет интересно. На самом деле, Оксана написала, я чаевые плачу наличкой и делаю подарки. Ну, вот когда понимаешь, что человеку приходит это все, то да. А когда вот просто так непонятно куда, то возникают вопросы. Кстати, вот еще есть следующее, последнее. Строчка в этом отчете Роспотребнадзора. Следующее, третье. На третьем месте нарушение пункта 3 статьи 16 Закона о защите прав потребителя. Продавец не вправе отказывать в заключении исполнении договора, направленного на приобретение одних товаров по причине отказа приобретать другой товар, навязанные услуги и товары. Те самые...
5: Ну, их уже не так много, но да, эти истории
4: 8%.
5: Есть. Ну, 8%.
4: 563 единицы обращений.
5: Ну, за... Сколько у нас там страниц?
4: За полгода, по-моему.
5: Ну,
4: а, нет, за год.
5: Ну, в общем,
4: год.
5: Это вообще на самом деле очень мало. Это прям совсем мало. Это ни о чем. Но... На самом деле эта проблема есть в определенной сфере. И здесь нужно заниматься именно очень серьезной регуляцией, регулированием, да, надзором в этой сфере. Где это проблемно? Это автопродажи. Это просто какое-то безумство.
4: Это допы, да,
5: эти ребята все время выдумывают, креативят что-нибудь новое. И каждый раз они пытаются найти какую-то новую, я не знаю, ловушку для потребителя, считая, что это абсолютно законно.
4: Новый коврик.
5: Вот мне кажется, вот здесь нужно включаться. и не ждать жалобы потребителя. Просто вот наказывать, да, выходить с проверками. Ну, у нас же система.
4: Про теперь проверки мы еще
5: совсем
4: поговорим.
5: Совсем другая, да, история. Меня другой вопрос интересует. Я бы хотела, чтобы... И мы даже будем делать официальный запрос в Роспотребнадзор и Федеральную налоговую службу по этому поводу. Просто вот сейчас у нас тоже... мероприятие не совсем радостное, да, проходит в учреждении. Угу. И, ну, как сказать, нормальное рабочее, да, ну, такое немножко выбило из колеи. И плюс лето, да, и люди в отпуске. Ну, вот мы прям обещаю, что мы это сделаем на днях. Вот какой вопрос. А к нам обратились с таким вопросом, кстати, предприниматели. Когда происходит возврат денег за товар надлежащего качества, либо забракованный товар, по какой-то там, какой-то инструкции Федеральной налоговой службы продавец дает, предлагает или заставляет, или убеждает, или настаивает человека заполнить определенный бланк строгой отчетности, где в обязательном условием является указание паспортных данных.
4: Да.
5: Фамилия, имя, отчество и паспортные данные. И вот, то есть есть статья 16, которая говорит о том, что нельзя обуславливать в том числе и расторжение договора, отказ от исполнения договора, предоставление вот этих самых персональных данных, ну, там немножко не так, там написано, что отказ предоставить не может являться отказом в совершении действий, в том числе и в отказе от исполнения договора. То есть потребитель говорит, верни мне деньги за условные, я не знаю,
4: За кофточку.
5: За условную кофточку, да. То есть, когда мы заключаем договор купли-продажи кофточки, мы не предоставляем паспортные данные. Наша задача – дать деньги и принять товар. Mm-hmm. Все. А почему-то, когда мы говорим, нет, верни мне деньги, потому что эта кофточка мне не подошла, или в этой кофточке я увидела дырку, нам продавец говорит, а давай-ка мне свои паспортные данные,
4: было
5: потом мы тебе вернем деньги.
4: Оно
5: и сейчас, да, оно как бы и сейчас есть. И продавцы говорят, мы не можем, да, потом мы передаем эти данные куда-то там, в банки, там еще банки с нас это требуют, ФНС нас это требует, я не знаю, в каком порядке это с них требует. Ну, вот как бы они говорят, мы не можем. И получается, что мы выдумываем эти паспортные данные. То есть, если вы их выдумываете, то как их там проверяют? В общем, вопросов много. Действительно, есть такая форма, действительно, она утверждена. Форма эта утверждена давно, она есть, и в определенных документах, там, которые регулируют бухгалтерский учет, систему расчета с потребителями, вот требуют заполнения этой формы, в том числе паспортных данных. Есть статья 16 закона.
4: Конфликт норм.
5: Да, как бы вот ну, закон выше. Но бедные же продавцы страдают от этого. Покупателю-то вообще все равно.
4: Ему правила, которые
5: поэтому
4: у него
5: бы хотелось,
4: ближе.
5: Да, вот мы готовим сейчас этот самый официальный запрос, в первую очередь Федеральной налоговой службы, чтобы понять, как действовать-то, что исполнять, и как обойти эту норму или не соблюдать эту норму, да. Посмотрим, что ответят, потому что на сегодня вот я не могу однозначно сказать продавцам.
4: С другой стороны, есть же продавцы, которые легко возвращают деньги без... А есть продавцы, которые требуют. Это что такое? Это казус исполнителя получается?
5: Не знаю.
4: Где-то правила более жесткие, имеется в виду внутреннего распорядка, чем закон?
5: Не знаю. Я не знаю. Я вот мы сделаем запрос и попытаемся это узнать. С точки зрения защиты прав потребителей, никаких персональных данных, если это не установлено напрямую законом, продавец требовать не вправе. Когда это напрямую установлено законом, да, это, например, договоры на оказание услуг связи, это договоры воздушной перевозки. Так, что еще? Даже договоры на оказание платных медицинских услуг я могу потребовать предоставления услуги анонимно.
4: Без предоставления.
5: Неважно, что я лечу, зубы или перпендикулярный орган. Ну, правда, да? То есть вот так. Анонимно и все. Сейчас я не говорю об услугах в рамках ОМС.
4: ОМС. Нет, там все понятно. Там потому что строгая там отчетность, да, как раз она все завязана на системе.
5: Здесь почему-то я какие-то колготки там или кофточку, или ботинки, или там возвращаю, мне говорят, ну, когда я свои паспортные данные. Потребитель, конечно, возмущается. Он говорит, а где гарантия, что вы их будете соблюдать?
4: Не уйдут куда-нибудь.
5: Что вы, вернее, будете соблюдать, защищать, закон. Да, вот эти мои данные, и не используете их в своих целях. Продавец говорит, ну, как так? Мы же тут вот, я же бухгалтер, я же бухгалтер, да. ну вот, и продавец ссылается на вот эту самую инструкцию, которая не отменена. И у него тоже есть своя логика в рассуждении, и говорит, так меня же накажут.
4: Вот, вот я и говорю, внутренние нормы, они ближе к человеку.
5: Есть такая, я не могу сказать, что это прям проблема проблем, но вот такая история есть.
4: Согласен. Так вот, по поводу навязывания, не имеется ли в виду в том числе, что Оксана опять же пишет, ценники ввиду их множества и размера зачастую не ясно, что хотят сказать. Вчера хотела взять изделие, потом выяснилось, что по цене на ценники они могут продать или взять не одну, а две единицы данного товара. То же самое касается продуктов питания в той самой сети, о которой пишет Дмитрий. Он указал нам эвфемистически, но тем не менее понятно, про какую сеть он говорит. Там действительно ценники иногда не очень понятно. За две штуки, за одну штуку.
5: Поняла.
4: За три штуки.
5: Нет, я тут вообще просто стояла перед ценником, ну и вот как, видимо, в свое время стоял перед этим ценником, кто нам зовут? Дмитрий, да? Покупала сахар. Варенье же варим. И вот на ценнике написано.
4: Вы варите варенье.
5: Да, я варю варенье.
4: Я учту, ладно. Хорошо.
5: Я поняла, намек. Хорошо. Хорошо, я поняла. Значит, вот на ценнике написано. При покупке до 6 пачек цена, не помню сколько, пусть будет 69 рублей. При покупке более 6 пачек цена 72 рубля. И сначала думала, как так? Как обычно, когда ты больше покупаешь, цена меньше.
4: Меньше должно быть.
5: А тут наоборот. Если ты много покупаешь,
4: это потому что дефицит?
5: То цена... Чего, сахара?
4: Ну, я откуда знаю, что у нас сейчас дефицит? Это у нас рождается по щелчку совершенно.
5: Ладно, в общем, постояла, посмеялась. Хотя мне надо было 7 пачек, пришлось взять 6. Нет, не буду переплачивать. Куплю в следующий
4: раз. Нет, вот эти вот, и причем это все такими не очень крупными буквами, когда ты пытаешься понять, на что у тебя скидка, то есть надо вчитываться. Про алкоголь очень часто вот в этой самой сети такие есть. Я говорю, вы что, мне спаиваете? Вот мне нужна там одна единица товара. А у вас там написано от 3, от 4, от 6, от 5, там дешевле. Но это надо, во-первых, понять, потому что большие-то цена-то большая, а вот это то, что тебе нужно взять столько-то, да неважно, там, даже вот леденцы какие-нибудь, нужно взять и каждый раз разное количество. То есть ты еще не всегда понимаешь, сколько именно тебе надо взять, чтобы купить вот по такой цене. Это же навязывание получается.
5: Да, ну как бы... Ну, не знаю, не знаю. Пусть это квалификация этого действия занимается Роспотребнадзор. Не знаю, это потому что это административное же правонарушение. Не знаю, навязывание это или нет. Не могу сказать. Но то, что ценники, вот та проблема, которую ставит Оксана, то, что они очень трудно читаемые и непонятные, иногда приходится стоять перед ними.
4: У нас уже третью неделю, по-моему, эта тема возникает.
5: И мыслить, и рассуждать, и брать калькулятор, или лупу, или там, я не знаю, еще что-нибудь, или кричать, кого-нибудь звать на помощь, да, с кем вы пришли в магазин, жену, мужа там и так далее, чтобы давай вместе разбираться. Это плохо, так быть не должно, конечно. Любая информация, в том числе информация о цене, должна быть доступной, понятной, без каких-то специальных манипуляций,
4: но
5: специальных
4: подсчетов, телодвижений и так далее. Ты должен прямо присмотреться, сколько единиц товара ты должен взять, чтобы сработала вот эта скидка, а не сработала вот та цена, которая самым крупным выделена, ну
5: или,
4: и так
5: или,
4: далее.
5: Да, ты покупаешь как с сахаром.
4: И вот стоишь перед
5: больше,
4: этим ценником и считаешь, и думаешь, нужно тебе столько этих единиц, не нужно. Это касается вообще всего, на самом деле. Это очень популярное сейчас. И я даже кассиру как-то сказал, вы издеваетесь. Вот прям издеваетесь над народом, потому что вы предлагаете мне вот как-то осознать то, что я не хотел осознавать, когда я подошел к этому самому ценнику. Сколько мне надо пачек сахара, сколько надо леденцов, сколько там бутылок вина и так далее. Как вы так? И потому думайте, почему вас не любят.
5: Так, самое главное, когда мы эти 6 пачек взяли, и кассира, значит, отбила их, и они так лежат на ленте, она повернулась и так рукой сосчитала их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ладно, все. Сама себе, значит, она так
4: все-таки кивнула. Не промахнулась.
5: Да. Я про себя думаю, и у них тоже, да, с этим есть проблемы, не только с у меня. В общем, ну, вот так вот у нас.
4: Это еще приводит потом к проблемам на кассе, когда человек хватает, ему говорят, извините, а вы видели, что это все-таки за 3 пачки, а не за 2? Mm-hmm. Идите еще в одну возьмите, если хотите mm-hmm. подешевле, не хотите, то тогда.
5: Да,
4: и человек начинает такое, думать, некоторые бегут, некоторые нет.
5: Да, и такой ступор, бежать, не бежать, надо мне это, не надо, да куда ж я это, я же этого столько не съем. Да куда ж мне этого столько? Ну да.
4: Надо что-то... Ну, законодательно это не сделаешь. Никак. Это исключительно, опять же, культура общения с потребителем.
5: Ну, мы опять должны понимать, что если это действительно очень сильно непонятно, запутано, там мелкий шрифт, или не разобраться, или ценника нет, или он лежит у другого товара, то есть, когда мы говорим о том, что информация непонятная, доведена в недоступной форме, тогда, конечно, потребитель вправе говорить о том, что в связи с этим я там понес убытки, или там что-то еще, и требовать взыскания. Ну, это вот такое право есть, но кто этим будет заморачиваться?
4: Вряд ли.
5: Понятно, что, ну, потому право что ценник, мы должны с вами разъяснить.
4: Да, но ценник-то разъясняли. Пропадет за то время, пока вы заморачиваете тот самый. Ну и напоследок, спасибо за информацию, пишет Мира, о сотруднике пункта выдачи не получающего чаевые. Я не переводила чаевые в определенном маркетплейсе, мне было неудобно заходить потом в пункт повторно. Начинала чувствовать себя неудобно.
5: Мира, вы спросите у них, на самом деле, вот вы придете и спросите, слушайте, а вот вы, если я перечислю вам эту чаевую, вы его лично получите или нет? Потому что... Ну, кстати, вот, совесть Мира, я, вот вы написали на маркетплейс, я именно про него, да, и говорила, мы так с вами тайно переговорились, да, вот, мне объяснили так.
4: Хорошо. И еще один лайфхак, надо ходить несколькими семьями, чтобы брать по акциям больше, пишет Оксана. То есть куча народа пришла, накупила вот эту вот кучу всего.
5: Ну да.
4: По дешевке, и все. Может, хорошо. Быть. Спасибо большое. Это было...
5: Люди
4: молодцы. Так, люди конечно. У нас молодцы.
5: А что делать? Нас пытаются вот как-то так ставить в какие-то условия, мы к этому приспосабливаемся.
4: А мы крепчаем.
5: И обходим.
4: Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. До новых встреч.
5: До свидания.
8: Фабрика идей.
0: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
8: Встречи в Домне.
0: Более 500 человек зарегистрировались для участия в межрегиональной выставке в форуме ювелирного искусства «Тонкие грани». 2 дня, 15 и 16 июля, форум проходил в Домне. Кроме того, его участниками стали порядка 40 брендов из 6 российских регионов, а также байеры отечественных и зарубежных мультибрендовых пространств. Представители Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана приехали для участия в бирже контактов. Также в выставке участвуют ювелиры Екатеринбурга и Свердловской области, Москвы, Пермского края, Красноярского края, Костромской области и Ненецкого автономного округа. Как отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пилечев, «Тонкие грани» не просто выставка, это мероприятие, которое прежде всего имеет экономический эффект для компаний и всей Свердловской области. В прошлом году было в 2 раза меньше участников, 20 брендов. Однако на торгово-закупочной сессии в 2025 году компании получили около 50 предварительных соглашений о работе. На сегодняшний день по итогам работы только первого дня заключено 12 контрактов. В том числе один из них международный. Свердловский бренд «Наташа Либелли» вышел на рынок Киргизии. Конец цитаты. В программе 16 июля «Битва стилистов», секции на тему культурного кода, секретов ювелирных титанов и креативных коллабораций. Спикерами станут основатели брендов, чьи изделия нередко мерцают на ковровых дорожках, подиумах и сценах. Участие в выставке-форуме «Тонкие грани» бесплатное, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте проекта или на сайте domna.pro.
8: Выставки.
0: Последние дни до 17 июля включительно в Домне проходит выставка работ талантливой художницы Альфии Шайхуловой. В экспозиции 18 живописных работ, созданных за последние 2 года и объединивших в себе разные моменты городской среды. Если на прошлых выставках художницы ключевое место занимали узнаваемые мотивы юго-западного района Екатеринбурга, то на этот раз Альфия стремилась расширить географию своих художественных исследований. Здесь присутствуют виды Уралмаша и Эльмаша, сортировки, виза и исторического центра. Альфия Шайхулова родилась в 1998 году в Асбесте, закончила художественное училище имени Шадра и Институт художественного образования имени Герцена. С 2019 года ключевым вектором в творчестве Альфии является городской пейзаж. Главным источником вдохновения служит изменчивая атмосфера Екатеринбурга, в особенности геометрия и самобытный характер его спальных районов, в первую очередь юго-запада. Альфия Шайхулова активно выставляется, у нее уже было несколько персональных проектов. Также она участвовала в трех групповых выставках в Музее современного искусства «Эрарта» в Петербурге. «Эрарта» – это крупнейший частный музей России. Информацию о других событиях, которые проходят в Домне и в кластере «Салюта», можно найти на сайте domna.pro.
8: Фабрика идей.
9: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
10: Добрый день. При атаке беспилотников на город Энгельс в Саратовской области есть пострадавшие, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в прокуратуре региона, но без подробностей, пишет агентство ТАСС. На место выезжал прокурор города Энгельса Роман Яценко. Обеспечено взаимодействие со всеми полномочными ведомствами, подчеркивают в пресс-службе ведомства. СМИ пишут, что ночью жители Саратовской области сообщали о большом количестве взрывов и атаке военного аэродрома Энгельс. Один беспилотник влетел на этажку. Поезда до Екатеринбурга задерживаются из-за схода 6 вагонов грузового состава и локомотива в Пермском крае. Инцидент случился на перегоне Кишерть-Шумково Свердловской железной дороги. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Движение на участке временно остановлено. Поезда с сообщением Санкт-Петербург-Екатеринбург, Москва-Владивосток и Пермь-Екатеринбург теперь едут через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут. Пассажиров, чей транспорт оказался задержан более чем на 4 часа, обеспечат питанием на станциях Екатеринбург, Пермь и Шувакиш, пишет «Комсомольская правда».

0: Екатеринбурге. В Екатеринбурге начался сезон арбузов. Цены разные. Есть и прошлогодние от 49 рублей за килограмм, но есть и высокие до 90 рублей. Там, где ценники самые приятные, нет информации о родине ягоды, пишет Ядин. В одном из магазинов известной сети сообщается, что арбузы из Казахстана. Журналисты побывали также на одном из рынков в Екатеринбурге. Там в прошлом году арбузы продавали по 60 рублей килограмм, в этом сезоне в среднем 70-75 рублей. И продавцы на рынке рассказали, что везут арбузы в основном из Таджикистана и Узбекистана. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал выход своей команды в финал Мундиаля заслуженным. Напомню, в полуфинале аргентинцы переиграли англичан со счетом 2-1. «Мы были лучшими последние 4 года, нравится это кому-то или нет. Выйти в финал на двух чемпионатах мира подряд – это достижение, которого добиваются немногие», цитирует Месси издание «Экспортс». Напомню, в сети размещена петиция с требованием исключить сборную Аргентины из Мундиаля, якобы из-за предвзятого отношения арбитров. Петиция уже собрала больше 10 миллионов подписей. В финале Аргентина сыграет с командой Испании 19 июля. Англия сразится с Францией в матче за третье место 18 числа. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
1: Повтор программы.
2: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104,5 FM.
3: Добрый день, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире «Налоговая консультация», программа, в которой мы с вами регулярно, ежемесячно получаем исчерпывающие ответы на вопросы налогообложения и обсуждаем новости и инициативы из налоговой сферы. С нами, как всегда, замечательный эксперт этой тематики Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, добрый день.
4: Добрый день.
3: Ну, как всегда, мы сначала обсудим главные налоговые новости за отчетный период и затем ответим на ваши вопросы. Ну, соответственно, мы должны вопросы ваши получить. Присылайте их нам в удобном для вас формате, в удобном для вас мессенджере на номер плюс 7-908-909-104-5. Ну что ж, а мы начинаем. И начинаем, как всегда, с традиционной рубрики, которая называется «Налоги и жизнь». Каждый из нас делает в нее свой вклад. Я озвучиваю пословицы, поговорки, афоризмы о налогах или же цитаты известных выдающихся людей на эту тему. Аркадий Викторович это комментирует и потом что-то любопытное рассказывает нам сам. Ну что, я готов? Аркадий, да. Викторович, а вы?
4: Я тоже готов. Не знаю, что вы будете спрашивать, потом, поэтому уже волнуюсь.
3: У меня очень коротко сегодня. Это народная пословица. Вот я сам сомневаюсь до сих пор, о налогах ли это, может быть, о чем-то другом. И звучит она следующим образом. Что наживем, то и проживем. Все. Конец. Вот как будто бы, я не просто так сказал, что не до конца понимаю, о чем это, потому что как будто бы это не столько про налоги, сколько про формирование бюджета. Как бы пафосно это ни звучало. Ну, то есть, что нажили, что собрали в виде налогов, столько и получит Минфин на покрытие разнообразных государственных нужд и надобностей. Это моя интерпретация. Но в то же самое время это еще и принцип не для макро, но и для микроэкономики. Например, для семейного бюджета, да, для семейного какого-то финансового планирования. Что нажили, то прожили.
4: Я думаю, любое домашнее хозяйство, оно понимает, о чем идет речь.
3: Правда, в последнее время здесь еще добавляются кредитные организации, которые вносят некую сумятицу в этот принцип. Потому что прожить можно больше, чем ты нажил, да? И, в общем-то, это чревато проблемами.
4: Потом надо это отдавать.
3: Придется отдавать.
4: Вот, да. Поэтому... Конечно, эту поговорку можно отнести и к налоговой бюджетной тематике, но скажу так, что относительно, потому что у государства есть еще другие источники покрытия дефицита бюджета, поэтому опыт показывает, что государство может тратить намного больше, чем оно наживает и собирает. Вот такой вот парадокс. Достаточно интересны.
3: А в двух словах, кроме бюджета, что еще есть у государства? Какие инструменты, какие кубышки?
4: Ну, они берут взаймы.
3: А, есть долг государственный.
4: Есть эмиссия. Ага. Есть так называемые безвозмездные сборы, которые, кстати, имели место в этом году. И бизнес откликнулся

0: на предложение властей немножко поделиться сверх налогов. И крупные группы компаний, я это просто знаю, это не совсем афишируется, конечно, но определенные безвозмездные поступления у бюджета, конечно, были. Отчет мы сколько было собрано вот таких перечислений, помимо налогов, мы увидим позже, когда будет уже раскрыта вся картина про бюджет, но вообще это не только для России характерно, это для многих стран, и когда у них были сложные ситуации, связанные, ну, допустим, с противостоянием другому государству или вооруженной силе. Или, допустим, в Корее, в Южной Корее в 2008 году прямо был создан фонд помощи государству. Ну, вы, может, помните, в октябре 2008 года был крупнейший азиатский бизнес, который накрыл весь мир, в том числе и Россию.
1: О, да, кризис знатный вот, тогда
0: там
1: случился.
0: Там был даже вот такой фонд, когда жители несли свои ценности, деньги для того, чтобы поддержать любимое государство.
1: Ну, как всегда, у Аркадия Викторовича полная кубышка примеров из разных уголков нашего глобуса. Да. Ну, ладно. В общем, мой вклад такой. Что наживем, то и проживем. Принцип правильный, принцип хороший, из которого, конечно же, бывают исключения. Но самое главное, помнить о балансе все-таки, правда?
0: Да. Потому что даже если дефицит есть, его все равно надо чем-то закрывать. Это все равно может иметь и негативные последствия, если дефицит становится достаточно серьезным.
1: И мы с вами об этом поговорим сегодня,
0: и мы,
1: да?
0: Поговорим обязательно, потому что взяли обязательство перед нашими слушателями регулярно освещать тему состояния федерального бюджета, поскольку от этого непосредственно зависит вся налоговая политика государства и на текущий момент, и в среднесрочной.
1: Ну, отлично, мы это сделаем, эту тему мы не обойдем, но сейчас, Аркадий Викторович, ваш вклад в рубрику «Налоги и жизнь».
0: Интересный момент. Мне хотелось бы сегодня поговорить про будущее нашей налоговой системы и некоторых налоговых механизмов. Кстати, мы в прошлом году уже начинали эту тему, и я вижу, что у многих моих коллег и тех, кто интересуется налогами, есть один очень интересный вопрос, связанный с тем, что несколько лет назад Федеральная налоговая служба озвучила свои планы о том, что в скором времени они будут исчислять все налоги сами, информировать о полученных результатах налогоплательщика, а налогоплательщик уже будет или соглашаться, или спорить. И мы видим, что для этого у налоговой службы есть все возможности и все варианты. В частности, налог на доходы физических лиц и поимущественные личные налоги, они уже исчисляются налоговой службой. Кроме того, налог на профессиональный доход, УСН, это тоже те налоги, которые исчисляет не налогоплательщик. Ну, достаточно еще и сказать и про налоговый мониторинг, который фактически привел к тому, что государство в текущем режиме видит, как работает предприятие, что у него происходит с экономикой и с налогами в том числе. Ну и единый налоговый счет, который в 2003 году фактически передал налоговой службе функции уплаты налогов. То есть поступление денег на единый налоговый счет и распределение по бюджетам осуществляет уже налоговая служба, а не само обязанное лицо. Действительно, такие планы были озвучены, и логика здесь была примерно такая, что если мы перейдем на 100% электронный документооборот, будет создана некая среда, можно ее назвать платформой или экосистемой, в которой налоговая служба будет видеть все, и она сама, то есть налоговая служба, будет исчислять практически все налоговые платежи. Кстати, забыл сказать, со следующего года и имущественные налоги с организацией также будет уже исчислять налоговая служба. Иными словами, налогоплательщику или конкретно бухгалтерии остается только контрольная функция смотреть, правильно ли налоговая служба применила ставку, льготы, сформировала налоговую базу и прочее. Конечно, это приводит к достаточно серьезному переосмыслению многих институтов и элементов и бизнеса, и финансов. Ну и вообще в планах ФНС был переход на такую систему уже начиная с 2025 года. Однако мы видим, что этого не произошло. Ну и тут многие называют разные причины. Это и коронавирус, который затормозил все процессы почти на два года.
1: Да.
0: Это и неудача Федеральной налоговой службы с единым налоговым счетом, когда введение этого достаточно непроверенного механизма на всю страну привело к своеобразному коллапсу. Ну и можно сказать, что санкционное давление, мы потеряли доступ к некоторым технологиям, в которых нуждаемся, в которых у нас пока нет.
1: Даже так?
0: Да, поэтому в 2025 году это не получилось, и Федеральная налоговая служба говорит о том, что мы поэтапно, медленно, но верно будем к этому все-таки приходить. Не знаю, что из этого получится, поскольку всегда, во все времена, все-таки налогоплательщик был главным действующим лицом, ну, за вычисление налогов, ну, за исключением, когда налоги собирались в виде военной добычи. Приходил победитель, все забирал, там, конечно, никто налогоплательщика не спрашивал. Вот, но сама, конечно, система будущего, она представляет достаточно серьезный интерес. Вот поэтому такие планы есть, медленно они реализовываются. Поэтому я думаю, что ответил на вопрос и на интерес своих коллег, и не только своих коллег, о том, что такая перспектива у нас есть.
1: Вектор обозначен.
0: Вектор обозначен.
1: Направление понятно. Налоговые консультации в эфире Радиофорум 104.5 FM. Ваши вопросы присылайте. Плюс 7-908-909-104.5. Аркадий Брызгалин готов ответить. Генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Пока же, Аркадий Викторович, ответьте на мой вопрос. Как представляется, главное, ну или одно из главных налоговых событий последнего месяца – это сохранение 20-миллионного показателя выручки для субъектов малого и среднего предпринимательства без перехода на уплату НДС. Вы согласны с такой характеристикой, с такой точкой зрения?
0: Я даже больше вам скажу. Это действительно прозвучало достаточно неожиданно. И это уже второе в течение года послабление по налогам для сферы малого предпринимательства. Первое – это с подачи президента был принят 104-й федеральный закон 25 апреля, и он достаточно смягчил те переходные процессы и вопросы, которые затрагивали некоторых налогоплательщиков. Тогда ожидалось, что этот процесс будет более масштабным. Но вот правительство ограничилось такими, как я говорю, половинчатыми мерами. И вот 5 июня президент на Питерском экономическом форуме действительно озвучил эту идею о том, что с 27 года нет необходимости снижать порог выручки для субъектов малого бизнеса с целях перехода их
1: на налоги. А предполагалось, что он понизится до 10
0: миллионов. До 15, а в 28 году до 10.
1: Да, да.
0: Фактически это приводило к тому, что буквально еще через год, через два практически все становились субъектами и плательщиками налога на добавленную стоимость. Мне почему это особо приятно говорить? Потому что лично я и мои коллеги по некоторым общественным организациям предлагали нашим властям не опускать этот порог с 27 года. Вот у меня имеются прямо вот доказательства документальные. Во всяком случае, именно это предложение было записано в итоговой резолюции по налоговому форуму, который состоялся в декабре 2025 года. Уже было понятно, что налоговая нагрузка на малый бизнес 26 года возрастет, и мы предлагали аппетиты немножко поумерить у государства, потому что, как мы с вами говорили совсем недавно, кривую Лафера никто не отменял. И если налоги становятся непомерными, их собираемость не то что возрастает, она еще может уменьшиться. Поэтому президент это озвучил. Я так это понимаю, что президент прислушивается и мониторит ситуацию. И 5 июня это прозвучало, а уже 9 июня в Государственную Думу был внесен законопроект, который подготовили ряд сенаторов и депутатов Федерального собрания, о том, что вот с 27 года этот порог остается на прежнем уровне в 20 миллионов рублей. На сегодняшний день, вот когда мы с вами, Максим Александрович, говорим, закон еще не подписан, он находится в Совете Федерации, но я не думаю, что там будет какая-то задержка, поэтому тот, кто будет слушать наш эфир позднее, наверняка уже будет его слушать в условиях, когда президент этот закон подпишет.
1: Угу. Ну, хорошая новость.
0: Правильно? Хорошая новость, да.
1: Может, кто-то ожидал чего-то еще более...
0: Ну, можно ведь и... Вот уже задают вопрос, я вижу там в комментариях и на форумах, что государство вообще делает разворот по малому бизнесу. Вроде второй раз идут ему навстречу. Действительно, тенденция хорошая. Я бы этот тренд поддержал, поскольку надо понимать, что малый бизнес находится в очень серьезной конкурентной среде. И те механизмы переложения налогов, которые имеет возможности крупный бизнес и средний бизнес, он просто это сделать не может.
1: И потому что некуда перекладывать и не на кого.
0: Некуда, конечно, потому что здесь все... налоги вводят, первая реакция, повышаются цены. То есть за счет цены предприниматель пытается каким-то образом компенсировать те дополнительные расходы, и можно сказать, прям почти убытки для него, которые возникают. А малый бизнес это делать не может. Потому что уже цена определяется эластичностью спроса плюс конкуренцией. Поэтому повышать налоги для малого бизнеса просто невозможно. Это приводит и к снижению инвестиционной активности, а малый бизнес тоже инвестирует. Это приводит к потере занятости. Ведь малый бизнес – это главная его социальная значимость. Это взять на работу людей, которым не досталось места на госслужбе и в крупном бизнесе, в крупных корпорациях. Вот. И специальные налоговые режимы – это не какая-то щедрость или милость для малого бизнеса. Это именно естественное для них как естественные условия налогообложения. Это, если хотите, не подарок с барского плеча, это вынужденная, объективная необходимость. Вот поэтому то, что в прошлом году малый бизнес был фискально мобилизован, и мы с вами говорили, что и НДС появился, и страховые взносы льготные были отменены, и серьезной ревизии подверглись льготные ставки региональные по УСН. Ну, на этот год они еще остались, вот что будет следующим, тоже вопрос. Поэтому я тенденцию эту поддерживаю, но уже будущее покажет, что будет дальше.
1: Так разворот это или нет? Вопрос-то в этом был. Меня на тех самых комментариях, на которые вы ссылаетесь.
0: Вот пока это все-таки не разворот. Это корректировка до настройки. Или, если хотите, до настройка какой-то той до настройки, которая не совсем удачно была сделана в прошлом году.
1: Но надеяться хочется.
0: Но я очень надеюсь, что уже осенью, после выборов, тем более мы видим, что многие партии генерируют множество налоговых идей, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. И надеемся, что вот эти темпы разворота, они продержатся и продолжатся и осенью.
1: Ну, будем на это надеяться, действительно. Я напомню, что в эфире «Радиофорум» налоговая консультация. как следует из названия программы, естественно, о налогах идет речь. И ваши вопросы, любые абсолютно вопросы про налоги, мы ждем. Присылайте, спрашивайте. Ответит Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Ну, а сейчас давайте о бюджете поговорим. Вот, собственно, то, что мы с вами уже анонсировали, что у нас там с бюджетной политикой, с собираемостью налогов, ну и, соответственно, с теми средствами, которыми Минфин располагает.
0: У меня хорошие новости. Темпы роста дефицита федерального бюджета очень резко снизились, как примерно мы с вами и ожидали и прогнозировали. Мы говорили про май. И вот по итогам мая дефицит сохранился. Он составляет сейчас 6 триллионов рублей, хотя на весь год предусмотрено 3 триллиона 786 миллиардов. Но если в предыдущие месяцы рост дефицита федерального бюджета измерялся триллионами, то сейчас меньше, чем на 300 миллиардов этот дефицит возрос, и я очень надеюсь, что, может быть, в июне уже будет положительная динамика, и рост дефицита не то что остановится, а даже, может быть, пойдет на попятную. Вот в предыдущие года мы это наблюдали в 22-м, и в 23-м году, и в 24-м, вот в 25-м что-то вот пошло не так, вот поэтому... Дефицит есть, но все идет к тому, что этот дефицит будет сначала заморожен, а потом и снижен. Это, безусловно, хорошие новости, потому что они вселяют какой-то оптимизм по консервативности налоговой политики, и есть надежда, что мы не увидим третьей волны донастройки, которую вот наблюдали, начиная с 24-го года.
1: Угу. Ну, хорошо, это, наверное, тоже можно в копилочку хороших новостей поместить. А дальше. Еще одна история, о которой мы с вами говорили в предыдущих программах, в предшествующие месяцы, о процессах, связанных с так называемым обелением экономики. Появились ли какие-то еще новости по этому, ну, без преувеличения, важнейшему налоговому маневру, который мы с вами наблюдаем с начала этого года?
0: Хороший вопрос, Максим Александрович, потому что действительно тема обеления экономики и, в первую очередь, налоговые мероприятия, которые были включены в пакет этого обеления, это, наверное, одна из самых громких налоговых новостей всего 2026 года. Некоторые даже это обеление называют или третьим этапом донастройки, а некоторые говорят уж аж даже про налоговую реформу. Хотя, конечно, никакая это не реформа. Почему хороший вопрос? Да дело в том, что все законопроекты были подготовлены еще весной, и я нисколько не сомневался, что в весеннюю, летнюю сессию депутаты эти законы обсудят, проголосуют и примут. Вот, однако уже разгар лета, а основные законопроекты не приняты даже в первом чтении, они до сих пор обсуждаются. И мне непонятно, в связи с чем возникла эта задержка. Или это потому, что к пакету обеления что-то еще дополнительное планируется, или действительно появились какие-то новые соображения по обелению, но в любом случае... Продолжение этой темы мы увидим, конечно, в сентябре. Некоторые предполагают, что ситуация с бюджетом и бюджетной системой до того пока не прогнозируема, что процессы обеления, их законодательное утверждение оставлены на осень. То есть, когда будет виден уже какой-то путь дальнейший на 27-й год, и будет понятна какая-то перспектива. Кстати, правительство провело совещание по бюджету на 27-й год, обсуждались разные вопросы сбалансирования и бюджета, и экономики. Но пока ничего конкретного, идут обсуждения, все в рамках тех обещаний и договоренностей, которые были сделаны еще в конце 25-го года, когда принимался закон о бюджете на 26-й год. Поэтому новостей пока нет. Все в том же состоянии, в каком это было еще на весну. Ну, и я напомню нашим слушателям о том, что пока основные пункты обеления экономики заключается введение дополнительного налогового контроля за переводами между физических лиц. Через банки этот контроль будет осуществляться. Введение системы подтверждения ожидания поставки товаров. Кроме того, введение налогового контроля за ценами, которые используются при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Ну и, конечно, это предстоящие какие-то маневры или налоговые мероприятия по поводу торговли с маркетплейсами. Они у нас очень серьезно развиваются, прямо какими-то огромными темпами. Но достаточно сказать, вот я люблю задавать вопрос, знаете ли вы, сколько была выручка у Wildberries, группы компаний, за 25-й год?
1: Если вы меня спросите, я скажу, что большая.
0: 6 триллионов рублей, больше даже. Прибыль у них была 175 миллиардов рублей. Это при том, что бюджет города Екатеринбурга, нашего любимого, только 100 миллиардов, понимаете? Вот представляете,
1: сравните,
0: какие процессы в экономике идут в связи с цифровизацией. Поэтому, конечно, налоговая служба смотрит очень внимательно на интернет-торговлю. Уже налажен информационный обмен между налоговой службой и маркетплейсами. И они и о себе рассказывают, и о своих продавцах-покупателях рассказывают. Но пока окончательного решения о том, как же будет осуществляться, реализовываться специфика налогообложения в маркетплейсах, ну, это трудная техническая задача, что и признает Федеральная налоговая служба.
1: Угу. Аркадий Ильич, я предлагаю к вопросам от нашей аудитории переходить. Да. Ну, собственно, мне кажется, основные, во всяком случае, налоговые новости мы с вами обсудили. Я напомню, что вопросы мы принимаем, и можно еще сейчас успеть задать свой вопрос про налоги. Плюс 7-908-909-104.5. В любом удобном для вас мессенджере вопросы присылайте, пожалуйста. Ну, отвечает на них Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Начнем с вопроса от Светланы. Вы в своих передачах постоянно рассказываете о малом бизнесе, а какие у него особые риски? Как налоговая проверяет малый бизнес, на что смотрят налоговики, спрашивает она.
0: Не скажу, что там есть какие-то ужасные или специальные налоговые риски. Их проверяют так, как всех. Во-первых, это риски по налогу на добавленную стоимость прибавились с 2025 года. Это риски переквалификации и активов, и вида деятельности, и переквалификации сделки, трудоустройства, потому что малый бизнес, он особо замечен, когда балуется самозанятыми. Вот. Ну, а вообще налоговая служба, конечно, смотрит правомерность применения тех или иных льготных специальных налоговых режимов. Это соблюдение уровня выручки, это соблюдение требований по стоимости основных средств, по количеству работников и по отсутствию филиалов. Это я вот особо обращаю, потому что с прошлого года это мы увидели, когда налоговая служба очень тщательно проверяет деятельность субъекта малого предпринимательства. И если, не дай бог, есть какое-то обособленное подразделение у него, оно сразу же начинает анализироваться на предмет налоговых рисков, а не филиал ли это и прочее, прочее. Вот поэтому, может быть, мы подробно как-нибудь об этом поговорим в следующих передачах, но вообще это вот такие налоговые риски.
1: Выглядит
0: это
1: в целом так.
0: Да.
1: Есть ли у вас информация о том, будет ли продлена амнистия по дроблению бизнеса, объявленная в прошлом году?
0: Ну, вообще, в 26-м году планируется, что амнистия закончится, и с 27-го года начнутся проверки тех предприятий, которые замечены в схемах, связанных с дроблением. Информации о том, что эта амнистия будет продлена, у меня нет. И я знаю, что налоговые органы готовятся к окончанию амнистии, поэтому, скорее всего, это самая высокая вероятность, что амнистия продлена не будет. Она и так шла почти два с лишним года, и я так понимаю, власти считают, что этого срока достаточно для того, чтобы навести порядок в своем бизнесе, убрать ненужные риски. Ну, а как уж будет действовать налоговая, когда амнистия закончится фактически, мы увидим в 27-м году.
1: Ну, это логично, да. От Николая вопрос. Слышал недавно о некоем повороте судебной практики по поводу налоговой реконструкции. Не могли бы вы это прокомментировать?
0: Ну, что за реконструкция? Да, если в двух словах, действительно, Верховный суд совсем недавно вынес решение. Это оно состоялось 18 марта. Ну и скажу, что до 18 марта, если налогоплательщик работал с технической компанией, с так называемой «однодневкой», вот в народе их называли, то право на вычет он терял практически на 100%. А вот по расходам, если операция была реальной, оставался шанс уменьшить облагаемую прибыль. Ну и логика здесь была такая, что экономические расходы были, а раз они были, они должны учтены быть для цели налогообложения. Однако Верховный суд 18 марта сказал, что не могут быть экономически обоснованными расходы, которые осуществляются в теневом секторе, и когда это фактически финансирование незаконных подразделений, незаконных структур. Поэтому я считаю, что этой практикой был дан сигнал в работе налоговых органов, налоговым органам и судам о том, что при работе с технической компанией ни НДС не возместить, ни расходы не сформировать. Не работайте с техническими компаниями. Вот примерно такой лозунг или вывод мы можем сделать по итогам этой
1: практики. Но вы не раз раньше такое говорили, Аркадий Викторович.
0: Все-таки практика была помягче. Она была все-таки такой, знаете...
1: Стала более суровой.
0: Да. Исходя из конкретных обстоятельств дела, надо было смотреть расчеты, какие операции производились. Ну, а сейчас при этой практике, я думаю, все это теряет смысл. И, как Верховный суд сказал, нельзя легализовать работу с незаконными структурами через применение расчетного метода. Ну, вот, примерно посмотреть по расходам. Примерно
1: так. Вот вопрос без подписи. Любопытный, мне кажется. Если отец-предприниматель подарит коммерческую недвижимость своему сыну, предпринимателю, будут ли какие-то налоговые последствия в этом
0: понимаю,
1: случае?
0: Понимаю, откуда этот вопрос, поскольку в некоторых регионах судебная практика складывалась в том направлении, что вот в этой ситуации, которая описана, это хоть близкие они родственники, но они работают в сфере коммерческой. А раз так, то никаких льгот по налогам здесь быть не должно. Но скажу хорошую новость. У нас вообще сегодня в передаче много хороших новостей. Верховный суд, рассмотрев подобное дело, это было буквально в апреле месяце, прямо сделал вывод, что статус одаряемого и дарителя, объект подарка, вот сам подарок значения не имеют, льгота имеет абсолютный характер, поэтому никаких налоговых последствий здесь быть не должно. Вот, я очень рад этому, поскольку действительно практика никак не могла сформироваться, где-то говорили, что нет налогов, где-то, и вот видите, даже наших радиослушателей, наверное, это как-то задело, и вопрос прозвучал в эфире.
1: И еще один такой вот налогово-родственный или родственно-налоговый вопрос. У нас с женой совместная собственность. Я зарегистрирован как ИП и сдаю эту собственность, в скобочках, недвижимость в аренду. Правда ли, что супруга должна тоже уплачивать какие-то налоги с этого дохода от аренды? Ведь получается, что это ведь и ее собственность. Вот такой вопрос.
0: Ну, вопрос интересный, поскольку действительно некоторые считали, что в данном случае у супруги тоже возникает доход. Вот. Но Верховный суд, рассматривая такие дела, посчитал, что это неправильно и достаточно, если один супруг сдает совместное имущество в аренду, уплачивает налоги. Единственное, что Верховный суд сделал такую оговорочку, которое для меня не совсем понятно, но он в этом конкретном деле, которое рассматривал, написал, что у супругов было нотариально удостоверенное согласие на то, что жена разрешает использовать тот или иной объект в предпринимательских целях. И вот при этом условии споров никаких нет между мужем и женой, поэтому никаких дополнительных налогов не возникает. Те налоги, которые платит муж, их вполне достаточно. Но вот вопрос о согласии супруги не случайно прозвучал в Верховном суде, поэтому здесь надо как-то вот, кто в подобной ситуации, озаботиться. Иначе налоговый скажет: а нет согласия, значит, что-то здесь не то, и позиция Верховного суда на вас не распространяется. Но я нагнетаю, конечно, но уж как есть.
1: Надо иметь это в виду, во всяком случае. Аркадий Викторович, спасибо вам большое. На сегодня это все. Это была в эфире радиофорум 104.5 FM «Налоговая консультация», программа, в которой в ежемесячном режиме вы можете получать максимально исчерпывающую информацию о наших налоговых новостях. С нами был Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Еще раз вам огромное спасибо и до новых встреч в эфире.
0: Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
0: До новых встреч.
2: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104.5 FM.
3: Реклама.
2: Радиофорум. Разговорщики в строю. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
4: Повтор программы.
2: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
1: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро тебе.
5: Доброе утро.
1: Итак, в Екатеринбурге сейчас идет дождь. Причем вот прям сильный дождь. Не то, что там капает помаленечку. А вчера на наш город вообще пришелся самый настоящий удар стихии. Ливень сопровождался шквалистым ветром, и все это в сумме привело к следующим последствиям. Значит, во-первых, много где подтопления образовались на серьезной глубине. Например, под мостом на Малышево Восточной несколько автомобилей застряли. Есть большие подозрения, что там гидроудары произошли, и двигатели теперь придется ремонтировать. Дальше. Падение веток, а иногда и целых деревьев происходило. Мне люди рассказывали, что своими глазами видели вырванные с корнями огромные деревья. Ну, можно себе представить, какова была сила ветра в такой ситуации. Ветки падали, в том числе на машины. Я вчера в самом центре, кстати, Максим, на улице Хохрякова видел вот такой пострадавший от падения ветки автомобиль, по-моему, Toyota Camry, вот прям вся помятая, спереди лежит огромная ветка, сбоку, видимо, уже оттащили, ну, прям жалко и автомобиль, и владельца стало. Также все это привело к пробкам колоссальным из-за неработающих светофоров. Опять же, вчера вечером так получилось, что в самый час пик я ехал домой по проспекту Ленина, и работающих светофоров было едва ли не меньше, чем неработающих. Причем неисправны они были на ключевых перекрестках с 8 марта, с Луначарского, с Гагарина. Ну, то есть, вот прям пересечение так пересечение. Ну, что тут можно сказать? Веселое у нас нынче лето. Иначе, наверное, не сформулируешь. И самое главное, вот я смотрю на прогноз погоды, все это останавливаться-то и не собирается.
5: Ну, слушай, погоду не выбирают. Выбирают только место жительства. Но климат меняется, да, вот это прям заметно очень сильно. Вот по поводу деревьев всех, да, раз мы про автомобили заговорили.
1: Мы можем прям по пунктам пройти. Вот, гидроудары, падение деревьев.
5: Теоретически, вот, ну, давай с деревьев начнем.
1: Да, давай.
5: Вот, теоретически, конечно, можно попробовать взыскать что-то с компанией, которая обслуживает эти самые деревья, да, то есть это либо администрация
1: Екатеринбурга. Но это муниципалитет, скорее всего.
5: Если во дворе, то это там ТСЖ какой-нибудь, скорее всего, либо управляющая компания, да, потому что деревья, они не должны падать, вот, но при этом, да, вот по поводу деревьев, даже если была какая-то непогода, даже если был сильный дождь, шансы, так сказать, они всегда есть. Ну, потому что по умолчанию, да, вот любая обслуживающая организация, она должна следить за деревьями, обследовать их вовремя, чего у нас никто практически не делает. Дендрологов вызывать, вот есть такая профессия, дендролог, да, специалист по деревьям, который сможет подсказать там, где там подкопать что-нибудь надо, может быть, там ветки какие-нибудь спилить, да, вот. И даже если здоровое дерево падает, это, в принципе, у нас же является нарушением. Вот, что касается гидроудара. Гидроудар, вот это такая очень неприятная, самая неприятная, наверное, история, когда через воздухозаборник, через воздушный фильтр, по сути, да, вода попадает в недра автомобиля, в цилиндры, и там поршни, они просто вследствие того, что попадает вода, создается избыточное давление, происходит вот такой неприятный физический процесс.
1: Небольшой урок физики от Максима Ивановича. Ну, да. Давай.
5: Знаешь, как гидроудар вообще называли в советские времена, вот и сейчас называют?
1: Ну, давай, принципе, удиви.
5: Рука дружбы.
1: А, знаю, да.
5: Да, в том числе это и есть гидроудар. Вот, и ты знаешь, вот ремонтировать двигатель в современных условиях дороже, чем купить новый двигатель. Особенно если это гидроудар, ремонт вам обойдется в 2, а то и в 3 цены контрактного двигателя. Рынок двигателей очень большой, как я выяснил, да, я просто в прошлом году менял двигатель на своем автомобиле.
1: Но не из-за гидроудара, давай. Не из-за гидроудара. Сразу оговоримся.
5: Да, он походил сколько мог.
1: Его время пришло.
5: Ну, по всей
1: видимости. Или ушло.
5: И ты знаешь, вот поменять двигатель на контрактный гораздо проще. Вот с контрактным двигателем тоже очень интересно. Знаешь, вот есть на рынке европейские представители двигателей, есть японские представители двигателей. Вот. Причем японских очень много. Никто не знает, какой пробег на двигателе. И ты знаешь, я вот изучал весь этот вопрос. Это очень интересно, конечно. Да, вот в Японии, например, у них есть очень большие ограничения по пробегу, и у тебя после определенного пробега просто начинается вот гигантский налог транспортный. И людям чаще всего вот проще сдать автомобиль на запчасти, получить какие-то деньги, и там, как правило, представитель африканской страны разбирает эти двигатели, пишет маркером белым на двигателе, какой у него пробег, вот сколько он написал, вот столько у тебя и будет.
1: И потом это разъезжается пробег, по самым разным странам и континентам.
5: По всему миру,
1: в том числе и к нам.
5: Да, в том числе и к нам, и двигатели, и всякие вот двери, там, не знаю, крыши, кузова там. А японец ездит на новом праворульном автомобиле.
1: Разложил, рассказал. Но, в общем, стихия, она и есть стихия. Кстати, в Екатеринбурге все еще не так плохо. Например, в Ирбитском районе сохраняется очень напряженная обстановка. Там разлилась река Ницца. Не путать с Ниццей, с двумя «ц». Это другое. Это во Франции. Вода поднялась на рекордное значение вообще за все время наблюдений. Перекрыто транспортное сообщение между Артемовским и Ирбитом, а также со стороны Зайкова в направлении Екатеринбурга. Об этом пишет сегодня «Коммерсант Урал». Причиной наводнения стали сильные дожди. Ну, в общем-то, мы это знаем. Они начались еще в конце июня. Тогда на территории региона выпало от 2,5 до 4 месячных норм осадков. Это июнь, а июль не отстает и даже, мне кажется, опережает по количеству осадков в предыдущий месяц. Ситуация с погодой в регионе не имеет аналогов за последние десятилетия, заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шипаренко. Ну, что тут можно сказать? Держитесь, люди, держитесь. Скоро лето, песня поется.
5: Почему Зайкова? Мне кажется, Зайкова все-таки.
1: Ну, может быть, и Зайкова. Поправьте меня, если я не прав. Проезжал мимо несколько раз, название читал, но оно было написано. При мне
5: там
1: его слов никто не произносил.
5: Там ударение не пишут, к сожалению. Да. Да. Ну, Зайкова как-то породнее звучит. Вот. Ну, слушай, надеюсь, что хоть и река Ницца, она без двух «ц», но надеюсь, что картины из замечательного Ирбитского музея все-таки куда-то эвакуировали в безопасное расстояние, потому что хоть это и не Франция, но картина там не менее ценная.
1: Картина там есть хорошая, действительно, да, и картины, и гравюры,
5: там Рубенс, кстати. Там Рубенс, да.
1: Да, и Дюрер там есть, между прочим, вот как раз если мы про гравюры говорим. Музей потрясающий, абсолютно всем рекомендуем. Хороший вопрос от нашего слушателя Коли, он пишет, почему власти ничего не делают с осадками? По этому поводу уже шутят, что заксобранию надо принять какой-нибудь закон или указ подписать, еще что-нибудь в этом роде. Ну да. Видимо, это единственное, что можно сделать. Правда, нет, слушай, к результату, нет, к какому это приведет, сами согласен, понимаете.
5: Да, слушай, к нормальному результату. Указ подписали, нарушение есть. Полиция выехала, всех завинтила, просто все, осадков нет.
1: Кого завинтила? Полиция осадки. Выезжает и...
5: Осадки?
1: Я вот сегодня фотографию видел. Стоит гаишная машина посреди дороги. Дальше там что-то разлилось. Проехать нельзя. Вот таким образом дорога перекрыта. Автомобили туда не пускают. В том числе, чтобы гидроудар, видимо, не получили. И, кстати, множатся разные рецепты относительно того, как остановить поток осадков. Вот я вчера узнал, например, оказывается, что на хорошую погоду надо закапывать сосиски. Ты слышал про такое?
5: Нет.
1: Вот я тоже вчера впервые об этом узнал.
5: Другое слышал.
1: Я не знаю, закапывают их или нет, но если и да, то пока как-то не сильно помогает. Может быть, у вас, кстати, есть какие-то приметы?
5: Ну, это как
1: привлечь хорошую погоду.
5: Современные зумерские приметы, потому что, знаешь, вот обычно все-таки приметы, это как-то из древности откуда-то идет, да?
1: Уверен, тогда что сосисок 10
5: лет
1: не было,
5: назад не
1: сказать.
5: Было сосисок, да, вот и нечего было закапывать. Вот, и, может быть, потому что и не закапывали сосиски, и все было нормально с погодой. Вот сейчас, видишь, вот закапывают и вот причиняют тут всякие нехорошие
1: тут
5: штуки.
1: Тут еще и гром гремит, кстати. Вот я только что раскат очередной услышал. В общем, весело нам тут с погодой в Екатеринбурге, и не только в Екатеринбурге. Антон пишет, промышленный проезд опять затопило. Сегодня решил оставить машину в сухом месте и пойти дальше пешком. И так решили очень многие. Коллега вчера свою машину таки утопил, но вовремя принял верное решение и спас двигатель. Вот я не совсем понимаю, так утопил или спас двигатель? Или утопил, но не до конца? Или что?
5: Слушай, ну, здесь вот, конечно, поговорки «не зная броду, не суйся в воду», вот они прям вот идеально подходят для нынешней ситуации, потому что действительно вот... Ключевое что, да, вот когда вода попадает в воздухозаборник, вот ты знаешь, на каком уровне у тебя воздухозаборник находится или нет?
1: Нет.
5: Скорее всего, он находится где-то сверху, прям, ну, где воздушный фильтр. Ну, я надеюсь, ты знаешь, как это все
1: знаю.
5: Выглядит. И здесь вот очень важно, когда ты едешь, преодолеваешь препятствия, резко не изменять скорость, вот. Резко не газовать, вот. И все всегда же советовали, да, вот когда особенно были механические коробки передач в ходу, в распространении, да, все советовали первая, либо вторая, и ты едешь, не меняя скорости, постепенно, аккуратненько. И тут главное, чтобы...
1: В общем, волну главное не создать.
5: Тебе на встречу не поехал человек, который эту самую волну на тебя накинет просто. Вот, потому что это самое страшное. Вот. Ну, здесь, ты знаешь, у отечественных автозаводов есть решение. «Лада Нива» выпускалась одно время с версией со шноркелем. Шноркель, знаешь, что это такое, да? Это такая
1: это
5: ноздря,
1: как трубочка
5: которая
1: для плавания
5: выводит воздухозаборник наверх.
1: Да. Да,
5: вот Александра Короткова знает. 100%. Вот. И как раз вот этот самый шноркель, он позволяет преодолевать более глубокие препятствия. Вот саму двигателю на самом деле ничего не страшно, если там вода попадает. Там достаточно все герметично, но вот воздушный фильтр, он сразу намокает. И первое, что нужно сделать, если вдруг вы попали в эту самую водную западню, едете, чувствуете что-то не то, глушим двигатель и не пытаемся его завести. Вот это самое страшное. Даже когда выехали из препятствия, надо вытащить воздушный фильтр, его просушить, либо новый там поставить, да, и не пытаться заводить, потому что если там осталась какая-то вода, при попытке завода вы вот как раз руку дружбы и почувствуете.
1: Кстати, шноркель, если я ничего не путаю, в переводе с немецкого означает «ноздря». Ну, в общем-то, Фактически, возможно. Это она и есть.
5: Я
1: такая инженерная. Да. Если я не прав, поправьте. Ну и Зайкова-Зайкова, вот нам что-то не пишет никто. Плюс 7-908-909-104.5. Помогите нам разобраться в этих не самых простых вопросах. И языкознаний, и лингвистики, и топонимики, и всего чего угодно. Мира спрашивает. Сегодня в 6 утра еду по Ленина в сторону УПИ. На перекрестке Луначарского выезжаю на зеленый свет светофора. Это там, где кольцо трамвайное, да, получается? Передо мной машина и в попутном направлении едет трамвай. Движение разрешено прямо и направо. Машина передо мной останавливается, начинает пропускать трамвай, чтобы повернуть налево, не включая поворотник. И я остаюсь на перекрестке на красный свет. Я закончила проезд перекрестка, но теперь жду штраф. Если штраф придет, есть ли возможность его обжаловать? Вот такой вопрос.
5: Штраф не придет, потому что наказывается выезд на запрещающий сигнал светофора. Если вы уже выехали до него и по какой-то причине там встали, например, да, ну, стоп-линию пересекли и границу перекрестка пересекли, то никакой штраф вам не придет, потому что у нас водитель в любом случае, как сказано в ПДД, обязан выехать с перекрестка на любой сигнал светофора. Вот. И здесь вот именно выезд на перекресток.
1: То есть выехал на разрешающий, все.
5: Да, да, да.
1: Что все, было все дальше, нормально. Уже дальше не так важно. Нормально. Да. Слушай, я понимаю, что, может быть, ты не в курсе, а вдруг? Меня проезд этого перекрестка всегда интересует вот в каком контексте, вот какой нюанс. Там налево-то можно поворачивать или нет? Водители поворачивают, действительно, там трамваи пропускают из-за этого, пробки скапливаются, но у меня стойкое ощущение, что налево там все-таки поворачивать нельзя, только прямо и направо, если ты едешь по Ленина, пересекая Луначарского.
5: Не подскажу тебе, потому что там на этом перекрестке постоянно меняют организацию движения. Смотреть. Там раньше был классический круг, скажем так, да, вот да. И знак круговое движение стоял, потом
1: что-то конструировали.
5: Луначарского там продлевали через вот этот самый круг, вот разбивали его. Вот, как сейчас обстоят дела, вот я не подскажу. Вот, ну, смотреть на знаки, да, вот если ты видишь знак движения по полосам, то он действует на весь перекресток. Если же перед перекрестком установлен знак круглый, прямо и направо, например, да, то он действует на первое пересечение проезжих частей. Сейчас сложно, я понимаю.
1: Первое, какое второе, как считать?
5: Ну, вот проехал что-нибудь, вот куда направо можно, да, вот дальше налево можно уже. Вот, но если знак движения по полосам, то он действует на весь перекресток.
1: Ладно. Видимо, Максим, сниму я видео, когда буду проезжать. Тебе пришлю, и мы вместе с тобой разберем. Хотя наши слушатели, возможно, знают ответ на этот вопрос. Продолжаю тему штрафов. МВД ответила на жалобы водителей на штрафы из-за стоянки в очередях на АЗС, пишет РБК. Прецедент случился в Саратовской области. Часть водителей получила штрафы за нарушение правил остановки и стоянки. Так вот, в МВД заявили, что штрафы за нарушение правил остановки и стоянки будут отменять. Нарушения были автоматически зафиксированы двумя комплексами фото- и видеофиксации. По закону отменить такие постановления можно в порядке их обжалования либо по протесту прокурора. При этом с 1 июля фиксация нарушений указанными комплексами прекращена, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале. Разберем?
5: Все так, действительно, людям приходят штрафы, и это не только в Саратовской области, это явление такое достаточно массовое получилось вот в разных областях. Вчера ко мне обратился человек, которому пришел штраф за неоплату платной парковки, за то, что он стоял в очереди на заправку как раз, да. Стояла очередь, все, чтобы не мешать движению, сдвинулись в сторону парковочки, все стоят, спокойно ждут своей заправки, и людям пришли штрафы, да. Вот, в Москве это все происходило за неоплату платной парковки. Вот это, конечно, самое замечательное. А штраф, на секундочку, за неоплату платной парковки в Москве 5000 рублей, а если автомобиль на юрлице, как у человека, который к нам обращался, 50000 рублей. Все это, естественно, надо обжаловать, потому что остановка-стоянка, вот, да, как у нас указано в правилах дорожного движения, это все-таки преднамеренное действие. То есть ты должен иметь умысел на остановку. А вот это вот стояние в пробках, да, и, кстати, тоже штраф иногда приходили людям за стояние в пробках, в том числе, это все действия абсолютно технические, у вас умысла на парковку нет, вы просто стоите и ждете, это техническая остановка такая вот.
1: Угу. Ну ладно.
5: Ну и надо обжаловать, да. Вот у нас многие этого не делают.
1: Ну, то есть самому, вот, не ждать, но... пока прокуратура вступит. Может,
5: не,
1: она и
5: не вступит. Не, слушай, прокурора вообще не жди вот никогда. Вот ни в каких процессах, ни в уголовных, ни в гражданских, ни в административных. На прокуратуру надежды практически нет. Вот надо самому. Ну и тем более, сейчас штраф выписан в автоматическом режиме, в госуслугах есть кнопка «Обжаловать постановление», и там дальше уже разберутся.
1: Владимир пишет нам, на платных парковках в центре города 80%, наверное, авто с закрытыми номерами. Я готов платить, но негде встать. Почему власти ничего с этим не делают, спрашивает он. Ну, мы не власти,
5: это,
1: за них
5: это не запрещено. Это не запрещено. У нас запрещается движение без госномеров, либо с закрытым госномером. Стоянка не ограничивается никак. Вот в Москве это все побороли решением, не поверишь, антитеррористического комитета, который сказал о том, что автомобиль без госномера может представлять определенную опасность. И если вы в Москве, например, встанете без госномера где-то, да, то... есть большая вероятность того, что эвакуируют ваше транспортное средство на специализированную стоянку. При этом эвакуация и хранение будет бесплатным, ну, просто вот придется походить.
1: А что-то сделать-то с этим можно? Какие-то пешие патрули, может, пускать, чтобы они убирали эти тряпочки, бумажечки,
5: нет, ну, если вообще госномера нет,
1: закрывающие. Что-то там пешие. Ну, если нет, то нет. Но большинство-то не заморачивается до такой степени, просто чем-то прикрывает. Вчера видел Porsche вот, с закрытой какой-то непонятной карточкой
5: вот,
1: и номером.
5: Если номера закрыты в Москве, вот в той же самой, да, вот, ну, все-таки, да, это как образец принимать, давай. Да. Есть пешие патрули, действительно, которые... Да, вот раньше они убирали карточки и уходили. Сейчас все поняли, что любая карточка это тоже имущество, да, чье-то. Вот поэтому пеший патруль убирает карточку, фотографирует
1: и ставит ее на место
5: обратно.
1: Прекрасно, да. Хорошо. Дмитрий нам подсказывает и даже фотографию соответствующую присылает с перекрестка Ленина Луначарского. Судя по Яндекс панорамам, пишет он, налево ехать нельзя. Там действительно знак движения по полосам, и на нем стрелочка вверх. То есть только прямо.
5: Ну, если знак движения
1: хотя,
5: полосам...
1: Хотя, опять же, до первого это... пересечения, до полуторного, до
5: нет,
1: второго.
5: Нет, подожди. Знак движения полосам, он прямоугольный.
1: Да.
5: Да, вот да. Это движение полосам. Он на весь перекресток действует. На весь абсолютно. Вот до конца, вот до там сити-центр, да, с правой стороны, когда ты видишь все, вот он перестает действовать. Но есть еще круглые знаки, прямо и направо.
1: Нет, нет, нет. Тут
5: вот круглый квадратный. До пересечения. Вот если квадратный, прямоугольный.
1: Ну, то есть те, кто точно, поворачивает все-таки налево, делают нехорошо. Они, нарушают,
5: и право,
1: создают пробку,
5: да,
1: для тех, кто едет сзади. Да, и они вот могут оказаться на перекрестке, на красный свет.
5: Именно так.
1: Так, но, может, ну, камеру, слушай, повесить? Да и все, делов-то, по большому счету.
5: Максим, слушай, ну ты как чиновник вот действуешь прям. Тебе не кажется, что если большое количество людей нарушает, да, вот там вот, и это создает проблемы, то нужно пересмотреть организацию движения и организовать там поворот налево просто вот, чтобы люди могли это делать законно совершенно, а не запрещать что-либо.
1: Может быть, да.
5: Не это... может быть, а точно.
1: Может быть и точно. Почему
5: комитет по транспорту, вернее, департамент транспорта, посмотрите на этот перекресток, может, что-нибудь придумаете.
1: Ага. Максим Ядрешов, ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» на Радиофорум. С Максимом мы прощаемся до завтра. Спасибо тебе большое и пока.
5: До завтра.
2: «Макс Авто».
3: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Добрый день. За ночь средства ПВО России уничтожили 375 дронов над 19 регионами страны, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера в сторону Московского региона летели 200 беспилотников, из них 10 уничтожены на подлете к самой столице, остальные на дальних подступах. Ранее сообщалось, что в Саратовской области в результате атаки дронов ВСУ есть пострадавшие и повреждена гражданская инфраструктура в городе Энгельсе. Подробности власти региона не привели. Индекс Мосбиржи опустился к уровням декабря 2022 года почти в 200 пунктов, пишет сегодня РБК. Давление оказывают угрозы санкции, геополитические риски из-за конфликта на Украине, перспективы приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Накануне сообщалось, что в Сенат США передан новый законопроект антироссийских санкций. Он предусматривает новые ограничения в отношении ЦБРФ, ВТБ, Газпромбанка. Также могут ввести пошлины до 100% против стран, активнее всего покупающих российскую нефть. На участке Тюменского тракта, где размывало дорогу, запретили проезд грузовиков. Со 196 по 210 километры трассы временно не смогут проехать машины по ширине более 3 метров, общей массе 44 тонны. Ограничения ввели до завершения дорожных работ. Об этом сообщили в Уралправтодоре, пишет Ядин. Напомню, 11 июля из-за проливных дождей в Талицком районе размыло плотину. В результате размыло земляную насыпь водопропускной трубы, и дорога разрушилась. С этого дня движение на Тюменском тракте перекрыли, в срочном порядке дорогу восстанавливали, открыли участок 13 июля, но ввели ограничения по скорости до 50 км в час. Сегодня в Екатеринбурге кульминация фестиваля «Царские дни». У храма на Крови с раннего утра перекрыли движение. В эти минуты начинается малый крестный ход. Участники пройдут от памятного креста близ станции Шарташ до храма на Крови по улицам Куйбышева, Восточная, Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и Царская. В 15:00 в нижнем храме состоится малая вечерня. В 16:30 будет совершено всеночное бдение на площади перед храмом на Крови. В 23:30 под открытым небом состоится ночная божественная литургия.

0: исторических тем, которые поднимаются в этих романах, пишет газета.ру. Официальный доллар 77,96, евро 88,91.
1: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
2: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, временами дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
6: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
5: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане». Разговор
7: для лиц старше 12 лет.
8: 13 часов и 5 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Это программа «Картина мира», в студии Павел Рубцов, историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
9: Привет.
8: Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений и то, что связано с этой теорией истории. Как всегда, обсуждаем темы, которые рядом со всем этим происходит. Так вот, и как всегда, у нас тема на латыни формируется. Пираты.
9: А на латыни?
8: На латыни. Вот-вот. На самом деле все просто, потому что, ну, слово, кстати, греческое, латиняне. Эй, дифтонг к и свели. И, ну, а,
9: ленивые, экономия речепроизносительных усилий.
8: Но на самом деле греческое склонение, поэтому пираты, как бы оно женское получается, но пайратес, это по-гречески было, и перешло в латынь, потом перешло в все современные европейские языки и в русский в том числе. И вот про пиратов там мы сегодня и поговорим. Если есть что сказать, пишите нам, плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, другие мессенджеры. Используйте видеотрансляцию во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM, называется страница, туда тоже пишите. Так вот, пираты. С точки зрения международных отношений довольно ускользающая категория, потому что вот эти даже пайратес, пайратай, получается по-гречески во множественном числе, если, то это такая... категория людей, которая, с одной стороны, всегда участвовала в конфликтах, с другой стороны, всегда ускользала, если вспомнить там какую-нибудь...
9: А
8: да?
9: С третьей стороны и государственные образования такие, псевдо-квази-пара.
8: Про государственное образование интересно было. Августин приводит, ну, как бы, из Цицерона цитату, когда Александр Македонский поймал какого-то такого пирата, говорит, что ж ты занимаешься таким безобразием, да? Говорит, а чем я от тебя отличаюсь? У меня один корабль, а у тебя куча кораблей. И, в принципе, мы занимаемся одним и тем же. Только я пират, потому что у меня один корабль. А у тебя, поскольку флот, то ты царь. Вот и все. Вся наша разница, сказал пират. И, в общем-то, был на тот момент довольно-таки прав. Потому что пиратство... это вообще такая сложная категория. Пиратами называли не только тех, кто на море. Сейчас же у нас морские пираты.
9: Ну и кибернетические.
8: И потом кто ворует просто все это дело. Мы вернулись к древнему пониманию. Ну, просто разбойник, скажем так, да. Ластес то же самое было. И это были синонимы в греческом. Что просто разбойник, который грабит людей. Что пират, который грабит людей, но который на море тоже присутствует. В общем, было много проблем, как связаны вот эти вот группки бандитов и государства. по большому счету.
9: Ну, мы же тут за кадром уже успели пообсуждать и этимологию пирата, что там шанс, удача, риск.
8: Да. От пайрао, греческого глагола, я что-то должен, ну, я делаю что-то на свой страх и риск, условно говоря, хотя там есть еще и дополнительные семантические вещи. Это, кстати, и подвергается

0: подвергаться преследованию за вот такие за те самые действия.
1: За рискованную,
0: да, за рискованную.
1: Ну, в общем, бизнесмен 90-х.
0: Бизнесмен, энтерпренер. Ага. Вот, в принципе, это изначально как раз тот человек, который на свой страх и риск куда-то что-то едет, что-то делает. В 4 веке до нашей эры прибавилась вот эта бандитская составляющая у пиратов, по крайней мере.
1: Да, как-то, мне кажется, она никогда и не пропадала.
0: Вот именно в слове я имею в виду.
1: В слове,
0: да, в употреблении. Слово употребление в 4 веке до нашей эры, у Демосфена там это встречается. Но там не могли понять, вот как к ним относиться, потому что чаще всего потом пиратами начали называть людей, которые около государства. Не в, а около государства находятся. То есть есть территории, где вот эти пираты распространены. Иллирия, Крит, Родос в одно время.
1: Да, все время. Да, Средиземное море. Вот, кстати, нынешние туристы, которые ездят в Турцию и Грецию, ведь прямо вот видно, какие замечательные маленькие бухточки, всякие пещерки, островочки. Да там резвиться, не нарезвиться пиратам.
0: Резвиться, не нарезвиться, но тем не менее пираты, в том числе и воспринимались как окологосударственные структуры. Некоторые нанимали их во время войны, в том числе спокойно себе. Есть такая теория даже, что борьба с пиратством была со стороны Рима не за то, чтобы сделать все спокойным море, а за то, чтобы вот эти каналы... Да, каналы наемничества, они чтобы были регулируемы, чтобы мы получали наемников, важных наемников, потому что людей-то не просто так привлекали, потому что то пираты были в том числе очень
1: высокопрофессиональными,
0: да, воинами.
1: Так а когда изменилось? В общем-то, никогда и не изменялось. Точно так же, и, кстати, и государства такие прото-квази-мета, какие ни попадя пиратские, пожалуйста, республики, что Тартуга, что Карибское море, что викинги, заложившие основы,
0: в принципе,
1: скандинавской,
0: да,
1: государственности, что казачье государство. Прото-государство.
0: Около государства.
1: Около, да, но да, оно же, в общем-то, существовало.
0: Договор можно заключить? Можно. Да? Вот у нас есть компания.
1: Участник. Субъект международных отношений, да, все.
0: Ну, вот это вот
1: грабит, субъект. Грабит. Когда грабит, а когда и, в общем...
0: Помогает.
1: Да, помогает. Причем так интересно, что на Каспии, когда казаки там грабили кого ни попадя, персы жаловались российскому государю, а тот отвечал: да мы вообще знать не знаем, кто это, что это, злые
0: не
1: люди.
0: Наша.
1: Не наши, они нам самим, тут сплошная головная боль. Ну, тут мимоходом там свинец, порох им отправить, конечно, нужно, но в случае чего тут же отмажемся, что не наши.
0: А кто отправлял? Частные торговцы? То есть это же не мы, не государственный заказ.
1: Нет, ну и госзаказ-то тоже периодически был, причем такой образцово-показательный. Причем интересно, что когда уже казаки перешли на службу к государству однозначно, разбой и грабеж на Каспии продолжался, а это уже вот, это уже пираты. Нет, это не государевы казаки, которые на службе, а это уже пиратюги. И вообще они какие-то там этнические, не пойми кто, может, даже и туркмены.
0: Когда пират переходит границу определенного государства, ну, интересов государства, он становится пиратом. И не только это касается вот таких организаций, которые не государственные, узурпаторов в той же античности легко называли пиратами. Архипират – отдельный термин, который используется в панегириках по отношению к узурпаторам, которые хотели забрать власть.
1: Рисканул, пацан к успеху пришел.
0: Ну, нет, он просто негодяй. И в античности, кстати, да, это как раз заметно, что все негодяи, они же морально оценивались, не с точки зрения юридической, а именно морально. Пират нехороший человек. Вот по большому счету вот эта вот идея, что пират – это нехороший человек, идет оттуда.
1: Но еще вот замечательное слово мы тут припомнили – катапонты. Ну, то есть вот кидающие в море.
0: Ну, либо на море находящиеся.
1: Пират, он может быть хороший, может быть нехороший, а вот катапонт, он явный катапонт, мерзавец.
0: А потому что пираты, они были те же сами разбойники, не обязательно они были в море. Сейчас у нас пират воспринимается исключительно как морской разбойник. А в античности пират не обязательно морской. Пиратами называли вот тех самых лестес, которые... целая стай, ладно, которые находились на суше и точно так же грабили, и пиратами называли в том числе тех, кто грабили и на суше, и на море, потому что просто так на море пограбить это одно, а потом реализовать все на суше это другое.
1: А на реке это третье. А если река впадает в море, то это четвертое.
0: Это реки должны
1: быть
0: нормальные.
1: А не поймешь, где там река, где там море, то вообще пятое. Вот интересно, что попалось определение вроде как, ну, международное право, вот, которое там, чего-то обязывает. Конвенция, не декларация, а прямо конвенция ООН 1982 года по морскому праву. И там определение пиратства большое, длинное, но при этом очень узенькое. И получается, что пират в современном юридическом понимании – это только тот, кто на корабле набезобразничал в отношении другого корабля в ничейных водах. Все.
0: Ну да, как будто не государственное образование.
1: Ага. То есть нигерийские пираты, грабящие в нигерийских территориальных водах, не пираты. Сомалийские это, пираты, если кто? Они на корабле, бандиты. А на надувной лодочке подкорябались, они тоже не пираты.
0: Просто криминальные элементы получаются, которые относятся к тому государству, которое ответственно за эти самые воды. Просто у нас воды тоже разделены.
1: Ага, причем воды-то тоже не очень разделены. Даже между Канадой и США до сих пор есть, не сказать территориальный, ладно, водный конфликт за границу по морю, океану.
0: Но, в принципе, пиратство и торговля – это одно и то же. По большому счету, что капер, что пират – это одно и то же.
1: У капера бумажка есть официальная, легализирующая. Причем, да, если он мимо этой бумажки так случайно промахнулся, поди его поймай и поди докажи, что это он.
0: Но и хорошее обоснование было для того, чтобы пиратов привлекать на государственную службу, начиная с эллинистических государств. Кстати, тоже интересная вещь, что юридическое оформление пиратства как преступление начинается с распространения империй в Средиземноморье. Там появляются вот эти вот законы, которые говорят, вот этот пират, его надо прижучить, потому что он мешает нашему государственному флоту.
1: А когда множество всяческих, там, такая вот плюралистичность акторов, простите, пожалуйста, за такое дело, то куда там прижмешь, каких пиратов? Поди еще разберись, кто пират, кто не пират. Причем один и тот же купец на одном и том же корабле, как впоследствии викинги тем же самым промышляли. Можем поторговать? Прикольно. Не можем поторговать, и тут легко, вроде что-то плохо лежит, можем ограбить? Ограбим. Ну, какие проблемы? Вот. Вообще, и, кстати, мораль это только в отношении своих. А чужие, да они, может, они не совсем люди.
0: А пираты, вот как раз, они ускользающая такая категория, если там делезом пользоваться, да, что они как раз всегда ускользают и от государства, и от вот этого представления о группе, которая должна следовать каким-то моральным принципам и прочее. Это же не только европейский феномен.
1: Юго-Восточная Азия, пожалуйста.
0: Где есть возможность пограбить, всегда найдутся люди, которые займутся этой возможностью.
1: Да, но ведь государство-то, если уж на то пошло, не менее ускользающая категория.
0: Вот зато и... оно себя конституировало, манифестировало, как будто
1: и
0: мы глыба.
1: Тоже. И пиратов
0: а
1: тоже.
0: А пираты всегда ускользают.
1: Пиратов, как только они становятся какими-то легитимизированными государством, все, пожалуйста, вот оно и государство. То есть даны пираты, ага, а Дания уже государство.
0: Но пираты всегда как чужой выступают. У того же Гомера, все мы ждем Одиссею Нолана, тоже про пиратство. По большому счету-то... Вот,
1: да,
0: все, кто...
1: а Одиссей-то что делал?
0: Да пират он, такой же самый
1: чистейшей
0: пират.
1: Воды.
0: Чистейшего воды. Все ахейцы, которые под Трою прибыли, ну ладно, у них хорошая это была идея вернуть достоинство Менелаю. Ну ладно, клятвы связаны, об этом все забыли.
1: Менелай лишенный достоинства.
0: Да-да, как будто бы все там за Елену бились. Бились-то не за Елену, а за то, что у Менелая ее сперли. Ну ладно, это отдельная тема. Но это типичные пираты, вот эти народы моря, которые нападали на побережье Турции, которые разрушили частично Хеттское царство. Это типичные пираты в последующем оглашении. Все греки на тот момент были так или иначе пиратами. Даже Гесиод писал, ну, есть такие разные способы, ну, например, поторговать, попиратствовать. Там, ну, не было слова пират, ну, пограбить.
1: Так, а что изменилось? Вот на русском достаточно сложно, надо юридически какие-то образования получать, чтобы развести вот какие-то там законность, легальность, там вот что legal, а что legitimate. Что вот как-то по закону обосновано, но тем не менее вроде как незаконно. Ну вот и каперы то же самое, и пираты то же самое. Пока мы ими пользуемся, мы их признаем. Это, кстати, частные военные корпорации. ООН! Вообще вот гарант мира и справедливости социализма, хотелось сказать, на земле, пожалуйста, прибегала к услугам частных военных корпораций одной рукой. Другой рукой та же самая ООН гневно осуждает наемничество как преступление против чего ни попадя. Кстати, те же самые римляне, они же ведь терпели пиратов до того момента, когда, ну, то есть, когда пираты поставляли огромное количество дешевых рабов. Кайф. Пиратство, ну...
0: Кстати, пиратство, поскольку полу... или серая такая организация, как раз с рабовладением была связана очень сильно. Именно пираты основной трафик рабовладению обеспечивали, по крайней мере. Потому что я как бы не государственный, я с государством, я вот тут чуть-чуть на аутсорсе, но, тем не менее,
1: и
0: вам же надо.
1: И когда пираты Средиземноморья продавали свободных людей на аукционе, и все это знали, но Риму нужны рабы в огромном количестве. Хорошо, ничего, подумаешь. А, еще замечательная штука. Вот есть легенда про знаменитых пиратов Карибского моря, что там хождение по доске. Вот в документах этого нету. Но при описании Митридатовых войн вот это как раз есть у средиземноморских пиратов, что, дескать, ах ты римский гражданин, вот мы на тебя тогу наденем, ножки тебе поцелуем, извинимся, а теперь иди-ка по доске, а мы поржем.
0: Хорошо, ну и про Юлия Цезаря, вот этот традиционный сюжет мифологический, что он попался пиратом, потом поняли, кто такой.
1: Да, и выкуп за себя увеличил многократно.
0: А это же было еще в мифах, кто там попадал, то ли Дионис, то ли еще кто-то попадал также к пиратам. То есть вот это пиратство, оно также получает культурные коды именно в античности. Потом начинается в романах, в греческих романах. Обязательно должны быть пираты, которые кого-нибудь сопрут, а потом люди друг друга ищут через разные приключения. Тот же самый Гомер, Одиссея, Эвмей, пожалуйста, тот самый человек, который встретил Одиссея на Итаке, он был украден финикийскими пиратами с какого-то...
1: Это тот, который его свинячьим шашлычком кормил?
0: Да-да-да. Ну, а чем еще?
1: Пастух.
0: Ну, конечно, да-да. Ну, пастух, но...
1: Свинопаста. Точнее.
0: Благородных кровей, которые злобные финикийцы сперли с его острова, продали и так далее. И потом он оказался у Лаэрта в рабах. Это все вот как раз так, весь культурный код там был заложен. А потом это накладывалось на те же самые, на самом деле, отношения между пиратами, которые ускользали от государства с
1: и культурой. Быстренько ему служили.
0: Да.
1: А потом быстренько опять ускользали.
0: Дрейк. Товарищ, сир Дрейк, он сир, я уже забыл.
1: Потом он сэром, же, сделали, сэром, в том числе и громил испанскую армаду. Ну, у нас же свой есть сэр Ермак, товарищ, который вообще-то, ну, разбойник и бандюган. И сначала Иван Грозный от него всячески открещивался, отмазывался, и даже Строгановых там вроде в опалу за это дело ввергал, что они отправили. А потом, ну, Сибирь, ну ладно, давай Сибирь, так
0: это
1: и быть.
0: Вот та же самая
1: извинения
0: логика.
1: Приняты.
0: Более того, в Греции некоторые пираты, архипираты, то есть у них всегда был начальник, вот архипират откуда? Это главный пират, да? И некоторые архипираты, они прямо, у них есть посвятительные надписи, когда их благодарят отдельные полисы за их благородство, за их благосклонность, за то, что они что-то сделали конкретному полису, не по Кирена, по-моему. Да, а тем не менее они грабили.
1: Так тоже ничего ведь не изменилось, и то же самое продолжалось, и, скажем, со знаменитыми пиратами Карибского моря, когда, с одной стороны, ну, конечно, разбойники, бандиты, и мочить их надо, но, во-первых, они к ногтю ненавистных испанцев прижимают, а во-вторых, внезапно оказалось, что они же обеспечивают нас замечательно товарами, торгуют и вообще прекрасные люди. И оказывается, американские еще колонии тогда, всяческие каролины, они с пиратами вообще сотрудничали. Там пираты, оказывается, вели переписку на уровне там замминистра иностранных дел. Вот, ну, примерно так. То есть там секретарь колонии.
0: И это такие, получается, полуанархические сообщества, которые вот ускользают от государства.
1: ЧВК?
0: Всегда. ЧВК в том числе, да, и как бы государство не пыталось понять, что такое пиратство, и прижучить.
1: Только ЧВК как-то не обладают какой-то территориальностью, а пиратские сообщества частенько обладали, и, в общем, и периодически они переступали эту грань квазигосударственности и, в общем-то, превращались в нормальное государство.
0: Но те же самые культурные коды, которые в античности были заложены в отношении пиратства, говорили о том, что пираты существуют на каких-то диких территориях.
1: Угу.
0: Вот обычно ничейных, Иллирия та же самая, или
1: острова. В Средиземноморье ничейные территории, ну, за последние там 5000 лет, да.
0: Но, с другой стороны, государство, да, пользуется теми же самыми приемами. Ормузский пролив.
1: Ага.
0: Вот сейчас что это такое? Вот где? Тут грань между пиратством, государственной политикой с двух сторон, скажем так, да, воюю, как бы, ну, конвенционально воюющих. И то.
1: И это нефтяная империя, забыл я, как дядечку зовут, Мохаммед, там кто-то, сын, ну, не помню. В общем, иранский такой нефтяной магнат, у которого собственная империя, и против которого, значит, США отдельно санкции издают, потому что вот он на самом деле-то сеть, целая империя поставки и грузоперевозки нефти и газа, которая под себя там подмяла и Иран, и Россию. Ну, в общем, безумная риторика.
0: Но риторика опять связана с тем, что государство вроде как пытается осознать, почему вот в этой 82-го, да, года ООН
1: конвенция по морскому праву.
0: Там указано, что только нейтральные воды, что только вот те, которые нападают, потому что государство
1: не может быть пиратом. Ага. Ну, это сразу уже, это капер. Кстати, у Ивана Грозного попалось, оказывается, был такой наемный пират, который там воевал на Балтике, и, ну, конечно, он воевал там не только за Россию, но и за себя в первую очередь. И когда его где-то там поймали и посадили, то Иван Грозный вообще-то даже пытался его как-то там вытащить оттуда. Писал, что, дескать, давайте он пусть лучше у меня посидит.
0: Так это, опять же, нормальная история с древности, что когда пираты личными связями связываются с царями, еще с правителями любыми, и потом правители как бы их поддерживают. Это такие личные были отношения, потому что пираты что? Пираты за пределами институциональных связей.
1: Но когда служат, то вроде, ну, все прекрасно.
0: А служить-то можно, договор. Договор-то всегда можно заключить и также расторгнуть. Он может быть договор в том числе и краткосрочный, потому что пираты...
1: Причем вот еще интересно, ну, греки-то жили, в общем-то, ну, в море практически. Ну, римляне хоть и были там гораздо более сухопутными, но все равно как-то в Средиземноморье сильно вышли.
0: Стали...
1: Да, и активно над этим работали. А вот европейцы, кроме, конечно, викингов, интересно, что вроде Англия в море прямо, ну, окруженная морем, но какая-то она была достаточно долго сухопутная. И, кстати, до Генриха VIII законодательство было вот только на земле. Это, да, там юридические всякие безобразия. И только там 1500, по-моему, 60-е что-то годы издан закон, что всякий разбой, грабеж и все прочее безобразие на море надо судить точно так же, как это было бы на земле. То есть вот мы как-то подминаем под свою государственную юрисдикцию те какие-то штуки, которые даже территориями-то назвать нельзя. Ну, правда, терра-земля, а тут что-то такое никому не подвластное. Нет, надо и там порядок навести.
0: Ну, поэтому...
1: Только с 16 века.
0: Ну, в 17-м по этому поводу как раз Гроций-то и начал писать, что море – это такая же территория, которая также имеет юридический статус, когда, если мы долго там находимся, значит, оно мое море. Да, если долго не находимся, значит, это спорный момент. И как раз спор-то был относительно того, насколько на море распространяется как бы подвижная субстанция.
1: И забором, опять же, отделить трудно.
0: Если ты не империя. Пираты и империя, это тоже вот как раз
1: взаимоотношения. Интересно, да, что империи все поголовно начинали с того, что пытались пиратов использовать у себя на службе, и все поголовно заканчивали тем, что этих пиратов либо к себе полностью инкорпорировали в свои структуры, либо изничтожали.
0: Так а почему изничтожали? Потому что это вне государства. Не только торговли. Это, в принципе, вот те самые анархические структуры, получается, которые
1: как
0: еще...
1: Как это ты тут без нас?
0: Да, еще и оружием обладают. Вот что самое главное, что пираты... Вот в древнем мире же тоже было понятно, что оружием должны обладать только те, кто защищает полис. Ну, условно, да, государство. войны. А пираты каким-то образом тоже носили оружие, которое не санкционировано было. Это устойчивые такие группы, ну, полуустойчивые, которые мешали государству реализовывать свое монополию на насилие.
1: Сейчас мы договоримся до анализа внутренней ситуации в Соединенных Штатах и как они бьются за вторую поправку к Конституции.
0: А так оно и было. То есть, а кто такие люди, которые осваивали Дикий Запад?
1: Ополчение, милиция, да, тут же.
0: Пираты.
1: Пираты.
0: Пираты, по большей части, вот эти все, и Минутмены,
1: кстати,
0: и все остальные.
1: Вот, нет, которые... почему? И конкретный Грасс, вот, который выжил, который, вот, которого Леонардо Ди Каприо изображал, выжившие лошади. Да, да. Это он до того, как начал осваивать территорию США, до этого он был вполне себе нормальным морским пиратом. То есть, ничем не изменил своему делу, жизни.
0: Так, еще раз возвращаясь к тому, к архетипу, что любой Латронос, если по латыни, да, любой разбой, и пират – это одно и то же.
1: И вот интересно, почему...
0: Кстати, Латронос, подожди, пока не забыл. Этимология – это тоже восходит к тому, что люди служили сначала. Сначала служили государству, как наемные воины, а потом стали разбойниками.
1: А вот раз уж про римлян зашло, то сначала, когда надо обеспечивать Рим огромным количеством рабов, то, ну, пираты, ну, какие пираты, ну, что пираты. Потом, значит, Цезарь, видимо, еще личная обида к этому примешалась, он там, давай их казнить. А Помпей при этом их хоть и изничтожил структуры,
0: 67-й, если
1: но при этом ведь расселил, сделал там землевладельцами, взял на службу, то есть такой весь из себя гуманный, хотя никогда гуманным по жизни не был, но его еще за это и сильно критиковали, что это он так с пиратами. А вот, вот на службу, все хорошо.
0: А возвращаясь к тому тезису, что как раз пираты – это хороший пул для того, чтобы набирать наемных воинов.
1: Хотя у тех же римлян было вот тоже с этим произношением, я пытался разобраться, хостис хумани генерис, то есть враг всего человечества. Нет, не враг человечества, а враг конкретной империи.
0: Да, ну, Цицерон много мог что говорить, вот как раз к ему приписывается это выражение, и для него то же самое, Кателина был таким же, да, и он его приравнивал. И возвращаясь к тому,
1: враг
0: что
1: народа.
0: Любой узурпатор...
1: Но тут-то враг всех народов.
0: Ну, человечество, да, в принципе, да, человеческого рода. Это было риторический, был риторический прием, чтобы показать, что вот этот негодяй, которого я считаю негодяем, он
1: еще более негодяй.
0: Он вообще негодяй настолько, что не мне не нравится, а в принципе не должен нравиться никому, потому что он пират, разбойник и так далее, и так далее. Это как раз вот тот культурный багаж, который перешел к европейской культуре, как минимум. Вот я не знаю, в китайской культуре, наверное, тоже к пиратам отношение не очень хорошее.
1: Ну, про пиратов, честно говоря, не знаю. Надо посмотреть. Но там же ведь тоже есть такие авантюрные романы, всякие путешествия на Запад. Ну, то есть, ну, грабители, бандюганы, разбойники,
0: разбойник, который прервет биографию героя. Ну, чтобы было интереснее.
1: Но при этом разбойник сам может быть героем. В общем,
0: а
1: даже
0: потом,
1: довольно
0: вот,
1: прилично.
0: А потом благородный герой получается. Да, Робин Гуд Робин Гудом, тоже разбойник. На самом деле, да, ну и пираты же бывали тоже такие вот благородные пираты, которые занимаются тем, что что-то там спасают.
1: А главное, свободные люди.
0: Вот.
1: Вне государства, никому не подвластны.
0: Это такая
1: воинская демократия. Свой устав, круг.
0: Угу. Тем не менее, пиратство было все-таки, ну, бандитство, оно
1: конечно
0: есть бандитство.
1: А вот, кстати, интересно, почему мы не говорим об уральских пиратах? Уральские разбойники, понятно, а уральские пираты...
0: Это
1: вот,
0: на нашей многоводной сети.
1: На Чусовой грабили железные караваны, почем зря. А чем они не пираты? Речные пираты.
0: Нет.
1: До этого Ермак, конечно, такой пионер, завоеватель, первооткрыватель, там, кто еще, конкистадор, ну, и, в общем-то, пират.
0: В общем-то, и речные пираты, но они же не только там грабили, мне кажется, не только на реках. Они еще и на суше тоже пограбливали.
1: А нормальные пираты, когда Генри Морган, пожалуйста, там, вперед по джунглям, пешие переходы, осада городов, просто нормальная сухопутная война.
0: Ну, пираты, на самом деле, пираты же не могут жить постоянно в море. Ну, нет у них вот этого корабля, вот который не надо на сушу выводить.
1: И подавляющее большинство пиратов, если у них не было своей какой-то территориальной базы, то они прекрасно, вот как, например, в 19 веке уже прекрасно сосуществовали с американскими институтами местными.
0: Главное договориться.
1: Причем интересно, что в американском-то, ну, не знаю, культурном коде, что ли, зашито, что мы же всегда боролись с пиратами. Причем, с одной стороны, капитан Джек Воробей. Это Голливуд. И Голливуд как раз ужасно раздувал всех этих пиратов Карибского моря, причем давно уже. Там что-то с 1930-х годов более 200 фильмов снято. Ага, ужас какой-то. Да раздувались. Но при этом гимн морской пехоты, корпуса морской пехоты США, на берегах Триполи, как они воевали с пиратами. То есть вот зашито. И опять у них тоже в любом учебнике истории: мы в начале 19 века разгромили там берберских пиратов, мы там зачистили карибских пиратов, с одной стороны. А с другой стороны, вот они, пираты Карибского моря, какие милые, веселые, забавные и романтичные.
0: Романтичные. Опять же, это вот такой двойственный культурный код.
1: Свободные вооруженные люди,
0: которые занимаются непонятно чем. Иногда могут заниматься чем-то хорошим, но на самом деле они не хорошие, потому что они против государства. Государство всегда борется. Помпей же тоже говорил, что я борюсь с пиратами, да, не просто их к ногтю прижал, а так, в принципе, чтобы всем было хорошо, мир и жвачка древнеримская. И тут вообще вот как раз то, что ускользание пиратов от нормального государственного общения, несмотря на то, что они иногда играли гораздо большую роль в межгосударственных отношениях, чем сами государства, выводит их за рамки даже вот концепций современных. Есть, конечно, изучение пиратов, но оно такое вот маргинальное, скажем так.
1: Да, при этом, если вот опять вернуться к этому определению, международное право, вроде от него должны мы плясать, но по этому международному праву, ну вот действительно, сомалийские, нигерийские, южноазиатские пираты, 90% из них, да вовсе даже и не пираты. А как с ними тогда обращаться? Ну, давайте их признаем террористами, экстремистами, иноагентами или еще кем-нибудь.
0: Приходится? Да. Потому что основной актор у нас кто? Государство. А не государственные образования, они где-то вот находятся в каком-то непонятном состоянии и пользуются этим. Сомалийские пираты одно время активизированы. Да, понятно, что против них потом выходит флотилия нескольких государств, чтобы их прижучить. Но это же потому, что угроза просто так, не потому, что вот мы боремся с пиратством как таковым.
1: И при этом прижучить их базу не представляется возможным, потому что, ну, поди еще докажи, что нет, это какие-то бандиты. Вот то же самое, вот казаки при Иване Грозном и позже. Это не мы, это не наши, мы ничего не знаем. А, да, это наши, мы их нежно
0: любим. А территория-то наша, а вы попробуйте по нашей территории ударить, тогда это будет нарушение суверенитета, получается. Несмотря на то, что они где-то в наших пещерах там, условно, да, прячутся. И получается противоречие. Это вот показывает то, что вот такая радостная картинка, что есть такие структурированные акторы.
1: Международные отношения. Там между государствами. Да нет межгосударственных отношений. Есть такая вот страшная кровавая няша, которую очень тяжело структурировать.
0: Есть же потом организации, которые, неважно, какие это, религиозные, говорим про ближний, про Восток вообще, включая запрещенные на территории Российской Федерации всякие ИГИЛы. ИГИЛ же тоже, получается, пират.
1: Ну,
0: организованная террористическая организация. Ну, чем они занимались? В том числе и создавали собственный мир и грабили.
1: Ну, и захват судов, хорошо, захват воздушных судов, пиратство.
0: Пиратство так-то, ну, да. Ну, мы же сказали, что пираты изначально это все равно. Это предприниматель, который встал на скользкую тропинку грабежа, в том числе. И по этому образу и подобию, да, пираты, они всегда находятся где-то вот в серой зоне.
1: Кстати, вот да, еще интересно насчет влияния пиратов на международные отношения. Ну, вот все эти североафриканские государства, которые вообще-то жили галимым пиратством, брали выкупы с великих, ну, там, с Англии, с Франции, с США, прямо выкуп брали за захваченных в плен моряков. То есть, вполне себе государственное занятие. А откуда же, интересно, прибывали рабы во всяческие эти Египты? а в том числе даже с Кавказа. И то есть, вот, например, на Кавказе совершенно пиратская деятельность черкесов, живших на Черноморском побережье, чистейшей воды пираты. Угу. Схватили кого-нибудь на побережье в рабство, продали в Турцию.
0: Ну, так это обычное занятие
1: Крым,
0: пиратов.
1: Крым, да? Абсолютное пиратское государство.
0: Территория.
1: Территория. Да, но это же государство.
0: А, подожди. Вот то как раз Крым-то государства, которые боролись с пиратством, всегда отказывали государству, где есть пираты, да, в государственности.
1: Да. Да, и это, кстати, интересно, что очень часто было обоснованием российской внешней политики. Причем, ну, это не то, что неправда. Да, правда. Да, там торгуют русскими людьми. И давайте мы их немножечко завоюем, покорим. И этих, причем сухопутных, например, угу, в том числе, то есть, ну, разбойников. Их, правда, тогда называли хищники. Вот прямо такое слово. Вот хищники.
0: Ну, хищник это тоже, в общем-то, да, предприниматель. Отчасти.
1: Но ворюга похитил.
0: Ворюга похитил. То есть есть хорошие предприниматели, есть плохие предприниматели. И как только образовывается какой-то такой устойчивый государственный порядок, сразу вот эти вот компании бандитов становятся чем-то другим совершенно.
1: Хорошо, Ост-Индская компания. Совершенно государственное, ну хорошо, не нет, государственное, вот, частное образование,
0: а
1: но за ним стоит британская корона.
0: Да, это
1: но
0: каперы.
1: Это же чистой воды пираты.
0: Это каперы.
1: Каперы.
0: Потому что им дали, да, дали лицензию.
1: Бумажку дали.
0: Бумажку дали. Вот это каперы. Каперство и пиратство в античности не отличалось вообще в принципе, потому
1: так
0: что
1: оно
0: на
1: не
0: свой страх и риск.
1: И, да? В общем-то, да, и до сих пор. Другое дело, что золотой такой век, в кавычках, пиратство, это 17-18 век. Когда и каперство, да, пожалуйста, на тебе бумажку, иди грабь вот этих.
0: А потому вот что этих государство не могло все это контролировать. Угу. Это же все просто. Вот аутсорс тот самый, вот пираты, это люди, работающие на аутсорсе.
1: Но
0: в военной
1: тогда
0: сфере.
1: И ООН, когда призывала к себе на помощь частные военные корпорации, это же ведь то же самое. Угу. Абсолютное пиратство.
0: Да.
1: Только со штампиком «одобрено ООН».
0: В общем, забавная такая институция пиратства, потому что с древних времен это показывает то, что государство не является на самом деле абсолютной единицей.
1: И да, никогда не являлось.
0: Да. И по большей части как раз то, что делает государство, чаще всего оно находится ну, в таких фантазиях, в конструкции того, что государство к себе приписывает. Это, опять же, там можно и про всякие блокады и прочее. Там, наполеоновская блокада Англии. Да? Ну, что, угу, ну, вот у нас есть вот...
1: Не, ну, а попытка блокировать США во время гражданской войны. Тоже. Ну...
0: У нас есть люди, которые нам все привезут. Угу. Контрабандисты — это те же пираты, только, ну, тихонечко.
1: И вот, вот эта нефтяная империя, да, которую пытаются американцы наложить всяческие санкции. Ну, пират не пират? Да нет. Бизнесмен.
0: Так пиратство есть бизнесменство. Как мы выяснили изначально этимологически.
1: Ну, замечательно же, что сейчас есть абсолютно легитимные пиратские партии. Правда, в другом смысле.
0: Вот, ну, а ну тоже. А да, вот этот вот антураж, что мы боремся,
1: да,
0: против чего?
1: Да,
0: против,
1: да,
0: государства, против структуры. То есть вот это вот
1: и
0: культурное...
1: И при этом сейчас уже избираются в парламент.
0: Да.
1: То есть встают на службу государству тому же самому.
0: А почему? Потому что люди видят, что... Ну, как на службу? Они встают на службу
1: в
0: людям.
1: В оппозицию.
0: В оппозицию. И действительно популярность. Сейчас не помню,
1: но инкорпорируясь в государственные структуры.
0: Ну, а что делать? Да, ну так пираты, как мы сказали, всегда, да, заключали договоры с государством. Так или иначе, потому что если мы можем получить деньги от государства, мы заключаем договор, не можем, расторгаем этот самый
1: А если
0: договор.
1: Можем сами стать государством, то почему?
0: Делаем,
1: почему,
0: да, да, да, мы делаем анархическое. Кстати, с пиратством, да, интересно, вот как только опять начали говорить о суверенитете, начали зажимать вот эти все пиратские партии. Ну, как зажимать, то есть они куда-то пропали. Одно время, в начале 2000-х,
1: да, в
0: годов,
1: Германии,
0: там прям...
1: В Швеции, прямо аж.
0: В Германии, по-моему, в одном муниципалитете они просто выбрали весь. Вот если бы они еще больше победили, то некого было бы поставить, потому что список вы весь выработали, скажем
1: пиратский.
0: Так, да, да, пиратский. И пираты, да, опять же, почему? С одной стороны, государство показывает, а, смотрите, пираты. А с другой стороны, люди, которые качают незаконный контент, ага, говорят, а, пираты, молодцы.
1: И причем с гордостью.
0: Да, с гордостью. Мы же помогаем пиратам, ага, которые против государства. И вот это вот пиратство, оно в разных формах все равно присутствует.
1: Ну, потому что все-таки где-то в подкорке еще еще сидит понимание того, что частная собственность – это воровство. Как воровство? Она же священная. А, так она у нас украденная. Mm-hmm. И вот такая вот диалектическая двусмысленность. Mm-hmm. То есть, если он богатый, значит, это он у нас украл. Значит, перераспределить это богатство. Ну, а что? Дело благородное.
0: Прудон вам в помощь, раз мы про воровство и частную собственность говорим. Ну, то есть, пиратство – это фактор. Его нельзя вот в любых вообще проявлениях, в принципе, это такое антигосударственное или окологосударство. Это даже не анти.
1: Между государствами. То есть, везде,
0: параллельно.
1: Где кончается власть государства, начинается пиратство.
0: Ускользание.
1: Да.
0: То же самое, Делез, Гватари, пожалуйста, вам в помощь для того, чтобы понять, что такое пиратство.
1: И пиратство исчезнет только тогда, когда будет мировая империя абсолютная, с абсолютным тотальным контролем, то есть, оптимистично скажем, никогда. Пиратству жить.
0: Куда деваться-то? Пиратство – это естественное состояние человека. Извините, конечно, за такое. Мы не поддерживаем насильственные действия пиратов. 100%. Не надо нас тут обвинять ни в чем.
1: Но стремление человека к свободе...
0: Но аналитическая концепция всегда с нами. Вместе мы ее как раз поддерживаем. Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
2: Это наша «Картина мира». А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Концерты.
3: На летней эстраде литературного квартала в четверг, 16 июля, даст концерт группа «Наггерс» «Духовой фанк». Это очередной музыкальный вечер фестиваля «Воздух-фест», который проводит Дом музыки. В программе «Фанк» – одно из ключевых направлений афроамериканской музыки, возникшая в середине 60-х годов прошлого века. В основе жанра – живой ритм, так называемый грув. То самое, что заставляет музыку дышать, а слушателей непроизвольно покачиваться, притопывать и кивать головой. Примечательно, что именно в интерпретации команды «Наггерс» классический духовой фанк приобретает невероятные трансформации и уступает место ADM – электронной музыке. Это их главная творческая концепция. В арсенале группы наряду с 5 духовыми и барабанами используются и синтезаторы, которые выделяют звучание уральской команды среди прочих российских брасовых коллективов. Начало концерта в четверг в 19 часов. Входной билет 700 рублей.
2: Кроме того...
3: А в парке Маяковского в четверг же состоится очередной концерт другого фестиваля «Трибьют-феста. Мировые легенды». И в четверг на сцену летнего театра выйдут музыканты московской группы «The Beat Love», единственного в России официального трибьют-коллектива «The Beatles», признанного и правообладателями, и поклонниками «Ливерпульской четверки». Здесь в ход идет не только музыка один в один, но и визуальные образы. Музыканты внешне похожи на Джона, Пола, Джорджа и Ринго. Прически, костюмы и пластика музыкантов очень похожи на оригинал. Ну а в пятницу, 17 июля, трибьют-фест завершится выступлением группы «Абиа», лицензированного трибьют-квартета шведской четверки «Абба». Идея о трибьюте артистам пришла во время их работы в мюзикле «Мамма Мия». Не захотелось расставаться с этой музыкой и собрали коллектив. Начало концертов и в четверг, и в пятницу в летнем театре парка Маяковского в 8 вечера. Билеты от 1200 рублей.
2: Выставки.
3: В галерее «Юрал Вижн» на этой неделе открывается выставка Ильи Гапонова «Крик». Гапонов родом из Кемерово. В детстве, перебрав различные кружки, остановил свой выбор на художественной школе. А впервые ощутил себя художником Илья, когда занял 3-е место в конкурсе «Юное дарование Кузбасса» и поехал в творческую поездку в Москву и Петербург. С 19 лет Илья Гапонов занимался росписью храмов и мозаикой, и после окончания обучения в Кемеровском художественном училище собирался заняться иконописью, но все сложилось иначе. Илья поступил на отделение монументальной живописи в Санкт-Петербургскую академию имени Штиглица. Вместе со своими друзьями Гапонов организовал художественное сообщество. Их мастерские обосновались на последнем этаже здания на проспекте Непокоренных, поэтому художественную группу так и назвали «Непокоренные». Художники ведут активную выставочную деятельность в столицах, в Москве и в Петербурге, а также участвуют в международных проектах. Выставка «Крик» будет открыта в Ural Vision 17 июля. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
4: Что такое свага?
5: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
6: Кто твоя бести?
5: А гэсбингом хоть раз занимались?
6: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
7: Сегодня поговорим о фантастических тварях, порожденных нейросетями. В начале 2025-го в интернете завирусились ролики с очень странными животными. У каждого своя биография и псевдоитальянское имя. Пионером стал тралалела-тралала – акула с тремя ногами, обутая в синие кроссовки. Началось все с того, что итальянский пользователь ТикТока выложил эмоциональную тираду про то, как играл со своим несообразительным сыном, но пришла бабушка и сказала, что всех зовут есть пюре.
8: Траллалеро, траллала, порко дио и порко алла. Эро кон иль мио фоттуто фильо мердардо а джокаре а Фортнейт.
7: Если заметили, в оригинале звучит «тралалеро». В России название чуть переиначили. Это никак не переводится. Итальянский аналог нашего «траляля». Уже другой пользователь взял звук и добавил к нему изображение акулы. Видео собрало 17 миллионов просмотров за 3 месяца. С «тралалеро» начался парад существ итальянского «брейнрота». «Брейнрот» в дословном переводе – «разложение мозга». Абсурдный интернет-контент, который часто выглядит полной бессмыслицей, но ярок и привлекателен. Народ начал придумывать новых героев и сочинять их истории. Так появился бомбардира крокодила. Это крокодил, к которому прикрутили Боинг. Крокодило часто рисуют с привязанной бомбой. В итальянской озвучке упоминаются обстрелы Палестины.
9: Крокодило, крокодило. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe.
7: В битвах крокодилу помогает его брат Бомбамбини Гусини, гусь-самолет. Еще в этой вселенной есть Тунг-Тунг-Тунг Сахур, полено с бейсбольной битой, злодей, который начинает преследовать любого, кто трижды произнесет его имя. Капучино-ассасина, киллер-стаканчик, его жена, танцовщица с кофейной чашкой вместо головы, балерина Капучино, впрочем, уже бывшая жена, поскольку изменила ассасина с тралалела-тралала. Да, той самой акулой в кроссовках. Не ищите логики, ее нет. В брейнрот вселенной чем абсурднее, тем лучше.
9: Лерина Капучино. Ми-ми-ми-ми. Э ла молье ди Капучино ассасино.
7: Фанаты генерируют битвы персонажей и формируют тир-листы, их рейтинги, от сильного к слабому. Фантастические твари расплодились настолько, что уже появились отдельные квизы, в которых по картинке нужно угадать имя нейроживотного за несколько секунд. Тренд начали использовать для продвижения брендов. Авиаперевозчик создал балерину-планейку, самолет в балетной пачке. А пиарщики нашего «Зенита» в ролике заменили Луиса Энрике на бомбардира крокодила и показали, как он забивает «Спартаку». Следующим стал «Шпионира Голубиро» – голубь-шпион, который подглядывал за тренировкой на «Газпром-арене». А в екатеринбургских телеграм-каналах появился «Гномо Водоканало» – гном-водопроводчик с брендированной крышкой канализационного люка на голове. Авторы уверяют, что в условиях неизбежных коммунальных стрессов «Гномо Водоканало» выполняет терапевтическую функцию и позволяет трансформировать раздражение от отключения воды или раскопанной улицы в коллективный смех.
2: «Не то слово».
10: Экономика и бизнес.
11: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова. Бизнес-статистика.
12: За 6 месяцев 2026 года строители Свердловской области ввели в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, что на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил Департамент информполитики Свердловской области. Новые многоквартирные дома построены в Екатеринбурге, Березовском муниципальном округе, Верхней Пышме, Каменске-Уральском и других территориях региона. Общий портфель строящегося многоквартирного жилья на Среднем Урале превышает 6 миллионов квадратных метров, отметил губернатор Денис Паслер в своих социальных сетях. Темпы строительства в регионе поддерживаются благодаря реализации проектов комплексного развития территории и национального проекта «Инфраструктура для жизни».
13: Потребительский рынок.
12: Поставки арбузов на Урал выросли в 3 раза. С мая по июнь было ввезено около 8 тысяч тонн. Главный поставщик – Узбекистан. Из этой страны импортировали почти 95% от общего объема ввезенных арбузов. Об этом сообщили в Уральском таможенном управлении. Арбузы также везут из стран Ближнего Востока и Китая. Кстати, в этом году поставки из Китая начались на 2 месяца раньше обычного срока – с января. А пик поставок традиционно приходится на июнь-июль. Также начались поставки на Урал черешни. Уже привезено более 2000 тонн. Это в 4 раза больше, чем годом ранее. Основной импортер также Узбекистан.
13: Рынки, туризм и отдых.
12: Спрос на внутренний туризм в России по итогам первого полугодия 2026 года сократился на 3% в годовом выражении, составив 40 миллионов 100 тысяч поездок. Об этом пишут ведомости. В аналогичный период прошлого года показатель, напротив, демонстрировал рост на 7%, достигнув 41 миллиона 400 тысяч поездок. В Министерстве экономического развития Российской Федерации уточнили, что снижение произошло преимущественно в конце отчетного периода. Если в январе-мае количество туристических поездок по стране увеличилось на 6,2%, то в июне число бронирований упало примерно на 4% год к году. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
13: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские художники в истории России.
14: Высокий мужик, немного сутулый, руки здоровенные клешни, большие очки сидят на большом горбатом носу. Человек в высшей степени умный, но интеллект расходует в зависимости от обстоятельств и степени подготовки собеседника. Обожает нравиться женщинам и действительно нравится. В компании человек азартный, шумный, веселый, остроумный, дуэлянт в споре. Художник с мировым именем, но это область искусствоведения. Я же ограничусь тем, что скажу главное. Он мой друг, и я этим горжусь.
15: Это слова художника Миши Брусиловского, и посвящены они Виталию Воловичу. Сегодня мы вспомним о великом графике, работы которого известны во всем мире. В Свердловск 4-летнего Виталия привезли из дальневосточного Спасска в 1932 году. Мать – литератор и переводчик Клавдия Филиппова, урожденная Чарно-Латоцкая, отчим – писатель Константин Боголюбов. В доме была роскошная библиотека, в гости захаживал Павел Петрович Бажов. Неудивительно, что первую известность художнику принесло оформление книг той же малахитовой шкатулки. А еще много лет он будет хранить письмо Михаила Пришвина, где тот признается, лучшие иллюстрации к «Кладовой солнца» принадлежат Воловичу. Первую весомую награду, серебряную медаль международного конкурса художников-иллюстраторов в Лейпциге, Виталий Волович получит за работу над балладой Стивенсона «Вересковый мед». Потом будет Ричард III, Отелло, «Слово о полку Игореве» и роман о Тристане и Изольде. Работы разойдутся по всему миру, от Третьяковки и Русского музея до музея Гёте в Веймаре и Моравской галереи в Брно. А журналисты будут спрашивать, почему вы не уезжаете с Урала? Это интервью Виталий Волович дал нашей радиостанции в 2012 году.
16: Сам воздух европейской культуры, он мне на самом деле близок, но это каким-то странным образом уживается с моей привязанностью к Свердловску. И вы знаете, я однажды этот вопрос себе задавал. При определенных обстоятельствах я себя очень плохо чувствовал, потому что накануне открылась моя выставка в Карловых Варах. Вот это шумно и бурно отмечалось, и я встал, в общем, колоссальной совершенно головной болью. И я ходил по этой галерее вот в Карловых Варах, и я думал, господи боже мой, вот я считаюсь иллюстратором классической европейской литературы. Но я же ничего ровным счетом не знаю об этой жизни. Я, собственно, самое большое, на что я могу рассчитывать, это на роль человека, который приспосабливает европейскую литературу, ну вот, к нашему сознанию.
7: Виталий Валович не скрывал, в какой-то момент он спрятался за мировую классическую литературу. Увлечение рыцарями было своеобразной формой ухода. Не Чапаев, а Айвенго, не гражданская война, а история крестовых походов. Встречи с внешним миром, особенно в лице советских чиновников, крали время и нервы, рассказывает художник Алексей Рыжков.
11: К нему приходила партийная культурная комиссия в мастерскую с требованием, чтобы он им разъяснил свое искусство. Знаменитый его афорт, сидят три осла страшных. Лежит круглый стол, на нем лежит кто-то недоеденный. И перед этим столом в обратной перспективе маленький пиро грустный со скрипочкой. Валовичем стал объяснять, ну вот, сидят вот такие вот монстры за столом. Артист им играет на скрипке музыку, они эту музыку не понимают, она им не нужна. И в этом есть драматическая коллизия. И человек, который руководил культурой, сказал, да, существует мнение, что ослы не музыкальны.
7: Да, мы Валовича обожали за невероятное чувство юмора, талант и необыкновенно красивый тембр голоса. В юности будущий художник мечтал петь в опере. Вспоминает доктор исторических наук Алексей Мосин. С Виталием Валовичем дружили семьями.
17: Он всегда был окружен, конечно, женщинами был окружен. Всегда был очень любезен, очень изыскан. Он рассказывал, как он, когда был в Польше, пил из туфельки шампанское. И полячка какая-то называла его «элегантский пан».
7: Элегантский пан проводил в мастерской 10-12 часов в день. И во время долгой работы над афортами, как сам говорил, сжег себе глотку. Конечно, он был не только иллюстратором. Многие работы стали совершенно самостоятельными произведениями. Его итоговый масштабный труд – издание «Корабль дураков». Деньги – 2,5 миллиона рублей – собирали всем миром. Более 500 рисунков и фрагменты текстов от Ветхого Завета до поэмы Себастьяна Бранта. Книга, в которой автор соединил 2 своих таланта – и художественный, и литературный. Виталий Михайлович ушел на 91-м году жизни. Случилось это в августе 2018-го. И стало потрясением для всех, кто его знал. Мы искренне верили, что этот человек, так ценивший мгновение, будет жить всегда. Будет вечно.
16: Меня даже не волнует, хорошо ли я сделал это или плохо. Я думаю, Господи, какое счастье, я успел.
13: Уральские художники в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках.

ученым трудно заметить перемену саунда гитары в клавишные инструменты. Все это виртуозная игра австралийского музыканта Ладжи Доли, Вуду Чайлдс, Ладжи Тон, его клавишная версия гитарного шедевра Джимми Хендрикса. Всем привет! Рок-арсенал, здесь появилась Виолетта, она наших студийных, начало третьего, четверг, 16 июля на календаре. Но в любом случае, всем хорошего настроения, все-таки за окном лето. Ну а что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, в 82-м году, британский панк-рокер Билли Айдол выпускает свой дебютный сольный альбом, Билли Айдол так называется, откуда выходят знаменитые синглы, ну и композиция White Wedding вращается в нашей активной радиоротации. Ну а еще именно в этот день, в 2000 году, дебютный альбом Coldplay под названием «Парашюты» под номером 1 в Великобритании. Что касается именинников, сегодня свой 74-й день рождения отмечает американский музыкант, мультиинструменталист и один из основателей, барабанщик группы Police, это Стюарт Копленд. Это Бьюзды. Приглашаю вас с его участием посетить концерт группы Police. Знаменитая песня про то, что в этой жизни для некоторых должно быть все попроще. Ду-ду-ду, да-да-да. Группа Police.

0: Реклама. Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14.
1: Реклама, не оферта. О, респект.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

конечно, для тех, кто по жизни играет по своим правилам. Swing for the fences. Элтон Джон, Бренди Карлайл. Как прелюдия не только футбольный матч посмотреть, но и на себя рассчитывать во всем. Например, когда определяете лучшие композиции для нашего радиоэфира, голосование у нас посвящено музыке 70-х. 10 композиций. Завтра итоги. Успевайте поддержать ту музыку, которую хотите слышать. У нас всегда так и бывает. Ваш респект к песням, наш респект к вам. У нас впереди Стинг, Крис Ри и уже сейчас легендарный канадский коллектив Rush. Их гениальное произведение «Дух радио».

0: Реклама. Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. О, респект.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
4: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный, 0+. Rock
5: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Рок-н-ток» директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим наши разговоры о самой радикальной, самой тяжелой музыке, какая существует в природе. Но на этот раз мы коснемся философских вопросов, которые поднимают в своих композициях группы, представляющие такое направление, как «doom metal».

Да, человек, знающий, это хорошо проинформированный человек, да, ведь Брайан Джонсон, группа Джорди, Got to Know, хочу все знать. Здесь Виолетта, рок-арсенал, и у меня есть информация не то чтобы даже для размышления, а для вашего прекрасного времяпрепровождения. В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле пройдет большой шумный байк-фестиваль «Демидовские огни», который организует мэрия и мотоклуб «Черные ножи». Открытие фестиваля состоится в полдень 17 июля в этнопарке Ермакова, городище. Целых два дня здесь можно наблюдать зрелищные выступления гонщиков, эндуро-гонка на трассе, мотофристайл команды «Метеор FMX» и, конечно же, концертная программа. На главной сцене будут выступать «Другой берег», группа «Территория тишины», хедлайнеры, группировка «Свердловск», «Блюз Докторс» и не только. Ну а 18 июля жители и гостей Нижнего Тагила ждут мотопробег, семейные площадки. Мотопробег состоится уже в 2 часа дня, так что пропустить невозможно. Ну и, конечно же, большой вечерний концерт с участием Вадима Самойлова. Так что не пропускайте в эти прекрасные выходные 17 и 18 байк-фестиваль «Демидовские огни». У нас в продолжении «Ловите, сорвут ваши заслуженные» Крис Ри, Биби Кинг, Бобби Бленд в рубрике «Национальный продукт», сделан на Урале, Наутилус Помпилиус. Здесь Виолетта, за окном все-таки лето, а это Deep Purple, экспансия на территорию женских возможностей. Lady Double Dealer.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Растет вероятность увеличения ключевой ставки Центробанка. Говорят эксперты, пишет газета «Коммерсант». Аналитики ЦБ ухудшили прогнозы по всем важным показателям экономики. Опрошенные эксперты ожидают, что рост цен в ближайшие месяцы только ускорится до 6%. Профессиональные участники рынка ждут инфляцию в 4% не ранее 2029 года. Ключевая ставка упадет до 10% только в 2028. Инфляционные риски сохраняются, то есть денежно-кредитная политика ожидается жесткой. Напомню, ближайшее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в будущую пятницу, 24 июля. На последнем заседании 19 июня регулятор понизил ставку с 14,5% годовых до 14,25%. Поезда до Екатеринбурга задерживаются из-за схода грузового состава в Пермском крае. Это поезда с сообщением Санкт-Петербург-Екатеринбург, Москва-Владивосток и Пермь-Екатеринбург. Они пущены через станции Чусовская и Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станции Екатеринбург-Пассажирские, пишет «Комсомольская правда». Ранее сообщалось, что на перегоне Кишерть-Шумкова Свердловской железной дороги сошли с рельсов 6 вагонов и локомотив грузового поезда. Предварительная причина – размыв грунта под путями. Сильные ливни отступят от Свердловской области в начале следующей недели. Последние сильные дожди пройдут в понедельник, сообщил синоптик Алексей Пулин. До конца текущей недели будут эти дожди. За половину лета в Екатеринбурге выпало уже 319 миллиметров осадков. Для сравнения, в дождливые летние сезоны 2014-15 примерно столько же выпадало за все лето, отметил синоптик. По прогнозам Уралгидромета, дожди будут и на следующей неделе, но менее значительные. Египет введет цифровые визы для туристов с 1 августа. В международном аэропорту Каира запустят тестовый режим выдачи электронных виз с QR-кодом вместо бумажных марок наклеек. Об этом сообщается в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России АТОР. Нововведение полностью цифровизирует процесс оформления визы по прибытию. После завершения пилотного периода систему распространят на все остальные аэропорты Египта, включая курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет тремя способами: через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Стоимость визы составит $36, пишет газета.ру. Пятеро российских фигуристов получили нейтральный статус. Решение принял Международный союз конькобежцев, говорится на сайте организации. В списке Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. Все эти спортсмены выступают в одиночном катании. Российские фигуристы были отстранены от всех соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев с весны 2022 года, напоминает Лента.ру. Возвращение на международную арену состоялось в конце 25-го на олимпийской квалификации к играм 2026. Туда допустили Аделию Петросян и Петра Гуменника. Позднее россияне выступили в олимпийском турнире, напоминает агентство. Официальный доллар 77.96, евро 88.91.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субаро-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
4: Итак, завтра в пятницу, 17 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дожди и температура воздуха в течение дня плюс 22 градуса.
5: Информация на правах рекламы.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

отдельный привет всем, кто установил это счастье из 70-х. Карл Дуглас, кунг-фу файтинг. Ну, для тех, кто в борьбе за личное счастье всегда выигрывает, тем более, что не за горами выходные, завтра пятница в 9 часов вечера. Не пропускайте наш свежий выпуск программы «Полезные ископаемые». Все как в первый раз. Так бывает у нас каждую пятницу в 9 часов вечера и только на Рок-Арсенале. Раскопки от слушателей Рок-Арсенала, они же археологи от меня. Так что будут свежие впечатления. Ловите, впереди Скорпион, Сузи Куатро, а еще чуть ближе Black Sabbath, Горький Парк в продолжении нашей музыкальной программы для тех, кто будет вспоминать свое былое заводное. Главный прорыв на международный музыкальный рынок – это они, Горький Парк.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

весны в Нижнем Тагиле пройдет большой шумный байк, фестиваль «Демидовские огни». Начинается он в полдень 17 июля в этнопарке Ермакова-Городище. Гонка на трассе, мотофристайл команды «Метеор FMX». Они будут выступать 18 июля. Это профессиональная команда по мотофристайлу. Прыжки, взлеты над землей, ну и, конечно, завораживающие впечатления. Конечно, будет концертная программа, которые организуют мэрия и мотоклуб «Черные ножи». Открытие фестиваля в 12.00 в полдень 17 июля в этнопарке Ермакова-Городище. Дальше 18 июля здесь же показательная эндурогонка на трассе, мотофристайл команды «Метеор FMX». Зачетные, крутейшие ребята покажут свои сверхвозможности. Ну и, конечно, в концертной площадке на главной сцене выступят группы «Другой берег», «Территория тишины», «Хедлайнеры», группировка «Свердловск», «Блюз Докторс». А 18 июля жители гостей Нижнего Тагила ждут мотопробег. Он стартует в 2 часа дня. Семейные площадки, зрелищные выступления стандрайтеров и, конечно же, большой вечерний концерт с участием Вадима Самойлова. Фестиваль «Демидовские огни» и байк-фестиваль. Загляните 17 и 18, да, и вообще не пропускайте в эти выходные. Ну а в продолжении нашей музыкальной программы новинка Гэри Мура, а уже сейчас слэш, Брайан Джонсон и Стивен Тайлер на гармошке. Тоже для выходных самые подходящие.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Реклама. Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама, не оферта. О, респект.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

кто бы сомневался, рок-н-ролл — это король всех жанров, да, ведь рок-н-ролл из King, Electric Light Orchestra. Ну и дополнительные пламенные тем, кто к музыке относится с пиететом. Завтра будем подводить итоги голосования этой недели. Песни 70-х, самое креативное время в десятке для голосования в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Успевайте расставить свои музыкальные приоритеты. Группа Police, Red Hot Chili Peppers в рубрике «Национальный продукт», группа «Аукцион». Здесь Виолетта, классного лета. Надеемся на то, что и солнце у нас выглядит. Ну а сейчас самые жаркие эмоции в этой песне «Why Can't This Be Love» для тех, кто надеется, верит и ждет. Группа Ван Хален.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

помните, забыться об этом, Айру Смит. Falling in love is hard on the knees. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Близятся выходные. Как их провести? У меня есть прямо самый грандиозный для вас план. В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле пройдет большой и шумный байк-фестиваль «Демидовские огни», который организует мэрия и мотоклуб «Черные ножи». Площадка фестиваля в этнопарке Ермакова-Городище принимает гостей 17 и 18 июля. Работа историко-развлекательных и интерактивных площадок, концертная программа на главной сцене, будут Riverside Trio, Blues Line. Ну а хедлайнерами выступят Warren и Nash, наши любимчики Blues Doctors. Еще будет фаер-шоу, лазерное шоу. 18 июля здесь же будет показательная эндуро-гонка на трассе, а еще потрясающий мото-фристайл команды Meteor FMX. Профессиональная команда по мото-фристайлу покажет зрелищное шоу. Огромные полеты, невероятные трюки и прыжки. В 15.40, в 17.20 и в 19.00. Все это мото-фристайл команды Meteor FMX. Концертные программы на главной сцене будут группа Метро, Кира Любавина, Территория тишины. А хедлайнерами выступят группировка Свердловска «Не только». Конечно, вас ждет еще и праздничный фейерверк, лазерное шоу. А вот 18 июля для жителей и гостей Нижнего Тагила будут мотопробег, семейные площадки, зрелищные выступления стандрайдеров и большущий вечерний концерт с участием Вадима Самойлова. Не пропускайте в эти выходные 17 и 18 июля байк-фестиваль «Демидовские огни». В продолжении на рок-арсенале легенды Тото, Дэвид Гилмор не за горами. И сейчас прекрасная разминка, размять косточки перед пятницей выходными. Эрасмус, Бонс.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

Они все могут, и все остальное. Green Day только что. И рок-н-ролльная однозначно. I'm never gonna rip. Не дает о себе забыть. И эту песню они выпустили к музыкальному роуд-муви Nimrods. Сами спродюсировали, но этот фильм выйдет 14 августа. Завидую тем, кто, может быть, раньше посмотрит. Говорят, что премьера состоится 31 июля. Ну, а в наших планах ловите будут Genesis, BB King, Rolling Stones в тандеме, а еще Three Doors Down, летнее настроение подарит Дэвид Боуи. Здесь Виолетта, распрекрасного лета. А уже сейчас парни с группой Granddaddy для тех, кто не ходит по проторенным дорожкам. Песня «Мы пойдем своим путем». Way we want.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. 8 июля на сети железных дорог отметили День БАМовца. Эта памятная дата посвящена всем, кто участвовал в проектировании, строительстве и эксплуатации Байкало-Амурской магистрали. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» сообщает, что в рамках празднования в Северобайкальске был открыт памятник строителям БАМа. Монумент выполнен из гранита и бронзы. Он представляет собой стелу высотой более 10 метров в виде стилизованных железнодорожных путей. 52 года назад в тайгу пришли первые отряды строителей. Они рубили просеки, укладывали шпалы в вечной мерзлоте, строили новые города. Самоотверженный труд и сила духа бамовцев стали мощнейшим фундаментом для развития России. Сегодня магистраль живет благодаря их детям и внукам, которые обслуживают тоннели, работают на станциях и водят поезда. РЖД и Свердловская область подписали соглашение о сотрудничестве. Оно рассчитано на трехлетний период – с 2026 по 2028 год, сообщает канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс». Подписи под документом поставили начальник СВЖД Павел Бурцев и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Соглашение определяет основные направления взаимодействия по вопросам перевозки пассажиров и грузов железнодорожным транспортом. В числе перспективных – развитие транспортно-логистической инфраструктуры, организация межрегиональных и пригородных перевозок с использованием современных электропоездов, формирование новых туристских маршрутов, развитие детской железной дороги в Екатеринбурге. Павел Бурцев отмечает, что у СВЖД и Свердловской области на протяжении многих лет выстроено эффективное сотрудничество. Магистраль является крупнейшим потребителем продукции предприятий транспортного машиностроения и металлургии Уральского региона, стимулирует развитие инноваций и производств. Чтобы обеспечить потребности уральской промышленности в перевозках, СВЖД развивает проекты, позволяющие минимизировать влияние негативных внешних факторов. По запросам грузоотправителей разрабатывает маршруты для ускоренной доставки продукции внутри страны и на экспорт.
2: Свердловской детской железной дороге исполнилось 66 лет. Регулярное движение поездов по малой магистрали в парке Маяковского в Екатеринбурге было открыто в июле 1960 года. Канал СВЖД в «Макс» рассказывает, как развивались события. После масштабной реконструкции в 2017 году ДЖД смогла работать круглогодично, единственная из всех детских железных дорог России. В новом здании под одной крышей объединили кабинеты для занятий и вокзал станции «Екатеринбург-Детский». Построили депо, эстакаду, модернизировали инфраструктуру. В 2018 году был открыт детский технопарк «Кванториум». Сегодня ДЖД – центр дополнительного обучения и профориентации школьников. Ребята пробуют себя в профессии помощника и машиниста тепловоза, дежурного по станции, дежурного по вокзалу, проводника и других. С прошлого года добавился уникальный учебный курс «Паровозное дело». Сейчас на ДЖД занимаются более 700 детей, а в целом за годы работы «Малая магистраль» выпустила свыше 35 тысяч юных железнодорожников, большинство из которых связали свою жизнь с транспортом. Детская железная дорога является также любимым семейным аттракционом горожан и гостей уральской столицы. До конца июля по пятницам на Малой магистрали будет курсировать поезд «Дружбы народов». Это совместный проект СВЖД и библиотеки Белинского в честь года единства народов России. Для пассажиров придумали викторину «Узнай свою родину». Во время движения поезда взрослые и дети отвечают на вопросы со звездочкой, посвященные истории, эпосу и культурным традициям народов нашей огромной страны. И за правильные ответы получают подарки. Оригинальную фотозону для пассажиров оформили железнодорожники на вокзале Заводоуковск в Тюменской области. Арт-объект назвали «Встреча с малой родиной». Работники вокзала, вдохновленные традиционным деревянным зодчеством, изобразили на стене одного из зданий вокзального комплекса фасад избы. В декоре использовали настоящий деревянный наличник, а объем стене придали с помощью спилов бревен. Рядом появился макет мельницы, которая символизирует плодородие тюменской земли, и пышная клумба, которая будет цвести до поздней осени. Проект заявлен на конкурс цветочных композиций «Перрон», который проходит среди вокзалов в рамках Года единства народов России и Года пассажира в РЖД.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

0: Концертный зал «Рок-Арсенала».
1: Я живу сегодня. I'm still living.

0: Арсенал.
1: Новости.
2: Добрый вечер. Индекс Мосбиржи опустился почти до 2000 пунктов впервые с конца 2022 года. Как поясняет РБК, давление оказывают угрозы санкций, геополитические риски из-за конфликта на Украине и перспективы приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России. На этой неделе в Сенат США передан новый законопроект антироссийских санкций. Он предусматривает новые ограничения в отношении ЦБ, ВТБ и Газпромбанка. Также могут ввести пошлины до 100% против стран, покупающих российскую нефть. Дополнительное давление на рынок оказало ухудшение прогноза ЦБ по инфляции на этот и следующий год с 5,3% до 6,2%. На участке Тюменского тракта в Талицком районе, где размывало дорогу, запретили проезд больших грузовиков шириной более 3 метров и общей массой более 44 тонн. Ограничение действует до завершения ремонтных работ на участке со 196 по 210 километр, сообщили в Уралуправавтодоре, пишет Е1. Напомню, 11 июля из-за проливных дождей в Талицком районе размыло плотину, затем земляную насыпь водопропускной трубы, и дорога разрушилась. С того дня движение перекрыли и в срочном порядке начали работы по восстановлению дороги. Открыли участок 13 июля, но ввели ограничения по скорости до 50 км в час. Десятки нарушений выявили инспекторы ГОРГАИ по итогам проверки в Екатеринбурге такси в рамках рейда «Нелегальный перевозчик». Профилактическая операция проводилась совместно с региональным Минтрансом. За один рейд автоинспекторы проверили более 220 автомобилей и выявили 56 нарушений. В том числе 17 водителей были без прав, 12 таксистов ездили на неисправных машинах. Сегодня в Екатеринбурге кульминация фестиваля «Царские дни». У храма на Крови с раннего утра перекрыли движение. Сегодня на площади перед храмом в 23:30 состоится ночная божественная литургия, после чего начнется большой крестный ход до Ганиной ямы. Ориентировочно он стартует в половине третьего ночи. По мере продвижения колонны паломников в Екатеринбурге будут перекрытия. Цены на шоколад в России продолжают снижаться уже шестой месяц подряд. Как сообщили в Росстате, с начала года килограмм продукта подешевел почти на 2%. В январе стоил 1554 рубля, а в июне 1528. Эксперты связывают это с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму, а российская розница реагирует на такие изменения с задержкой в несколько месяцев. Доллар 77,96, евро 8.

Хрена не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

хорошего вечера. Близятся выходные. Как их провести? У меня есть прямо самый грандиозный для вас план. В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле пройдет большой и шумный байк-фестиваль «Демидовские огни», который организует мэрия, мотоклуб «Черные ножи». Площадка фестиваля в этнопарке Ермакова-Городище принимает гостей 17 и 18 июля. Работа историко-развлекательных и интерактивных площадок, концертная программа. На главной сцене будут Riverside Trio, Blues Line. Ну а хедлайнерами выступят Warren и Nash, наши любимчики Blues Doctors. Еще будет фаер-шоу, лазерное шоу. 18 июля здесь же будет показательная эндуро-гонка на трассе, а еще потрясающий мото-фристайл команды Meteor FMX. Профессиональная команда по мото-фристайлу покажет зрелищное шоу. Огромные полеты, невероятные трюки и прыжки в 15.40, в 17.20 и в 19.00. Все это мото-фристайл команды Meteor FMX. Концертные программы на главной сцене будут группа Метро, Кира Любавина, Территория тишины. А хедлайнерами выступят группировка Свердловска «Не только». Конечно, вас ждет еще и праздничный фейерверк, лазерное шоу. А вот 18 июля для жителей и гостей Нижнего Тагила будут мотопробег, семейные площадки, зрелищные выступления стандрайдеров и большущий вечерний концерт с участием Вадима Самойлова. Не пропускайте в эти выходные 17 и 18 июля байк-фестиваль «Демидовские огни». А на выходные, кстати, в Екатеринбурге обещают потепление без осадков. Здесь Виолетта, классная музыка впереди. Manfred Mann's Band, Beatles и уже сейчас Billy Idol в поисках, так сказать, братьев по разуму. Такой же безбашенный, как ты, Rebel Like You.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

была еще одна попытка сделать из семи нот что-то совершенное. Грэм Коксон, Билли Сэз. Что сказал Билли? Наверняка расставил все ноты в шахматном порядке, чтобы получилась вот такая песня. По поводу музыкальных идей, имейте в виду, что у каждого, кто творит, есть они, и хочется пожелать всем воплощения таких, чтобы мы ахнули. Но, собственно говоря, вот приблизительно такой музыкальный материал жду от вас, дорогие слушатели рок-арсенала, археологи, для наших выпусков программы «Полезные ископаемые». Завтра ждите свежие впечатления, наши свежие раскопки. Плейлист у меня набран, так что все как в первый раз. Завтра будет в нашей программе «Полезные ископаемые». В 9 часов вечера ждем всех желающих. Ловите в продолжение очень скоро коллектив Ram JX, Natalie Merchant с летним настроением. Ну а уже сейчас экспансия на женскую неверность. Бон Джови, знаменитая «Ты предала любовь». You

0: реклама.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co. теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге – Vakami Premium на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co., они же Nordcross, в официальном дилерском центре Vakami Premium на Металлургов 78. Звоните 222-1414. Реклама не оферта. О, респект.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Rock and Talk» директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. И с ним мы продолжим наши разговоры о самой радикальной, самой тяжелой музыке, какая существует в природе. Но на этот раз мы коснемся философских вопросов, которые поднимают в своих композициях группы, представляющие такое направление, как «Doom Metal».

не было бы женщин, которые укладывали бы мужчин на обе лопатки, так сказать, не получился бы этот бурлеск под названием «Убийственная королева» Килла Квин, автор Фредди Меркьюри Квин. Ну а в продолжение нашей музыкальной программы «Genesis» будут «Kiss» в рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи. Что касается особых событий, у нас завтра будут итоги голосования этой недели. 10 песен с 70-х очень ждут вашей поддержки. Гэри Мур в продолжении нашей музыкальной программы про то, что однажды случается однажды.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

Они всегда были, остаются и будут одними из ярчайших звезд новой волны Дюран-Дюран. What happens tomorrow? Как вечер наступает, так и понимаешь, что будет завтра. Сегодня и этот час провести так, чтобы не жалеть завтра ни о чем. Да, это рок-арсенал. Здесь Виолетта. Ну, а я надеюсь, что на выходные у каждого созрел план. У меня для вас он уже имеется. В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле пройдет большой шумный байк-фестиваль «Демидовские огни», который организует мэрия, мотоклуб «Черные ножи». Площадка фестиваля в этнопарке Ермакова-Городище принимает гостей 17 и 18 июля. Работа историко-развлекательных и интерактивных площадок, концертная программа на главной сцене будут Riverside Trio, Blues Line. Ну а хедлайнерами выступят Warren и Nash, наши любимчики Blues Doctors. Еще будет фаер-шоу, лазерное шоу. 18 июля здесь же будет показательная эндуро-гонка на трассе, а еще потрясающий мото-фристайл команды Meteor FMX. Профессиональная команда по мото-фристайлу покажет зрелищное шоу. Огромные полеты, невероятные трюки и прыжки в 15.40, в 17.20 и в 19.00. Все это мото-фристайл команды Meteor FMX. Концертные программы на главной сцене будут группа Метро, Кира Любавина, Территория тишины. А хедлайнерами выступят группировка Свердловска «Не только». Конечно, вас ждет еще и праздничный фейерверк, лазерное шоу. А вот 18 июля для жителей и гостей Нижнего Тагила будут мотопробег, семейные площадки, зрелищные выступления стандрайдеров и большущий вечерний концерт с участием Вадима Самойлова. Не пропускайте в эти выходные 17 и 18 июля байк-фестиваль «Демидовские огни». А в продолжение у нас ловите Guns N' Roses, Роберт Плант и сейчас Aerosmith и Carrie Underwood. Не песня, а счастье.

0: Реклама. Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама, не оферта. О, респект.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
5: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

Отдельный привет всем, кто подпевал. Красивый пейзаж. Оазис пустыни Мохаве. Местечко под названием 29 пальм. 29 Palms. Отсюда и название этой знаменитой его композиции. Роберт Плант по мотивам своих воспоминаний о знакомстве с канадской певицей Аланой Майлз, с которой они вместе были на американских гастролях. Ну, так гласит история. И вам не скучно провести этот вечер. У нас впереди шведы Юрип с новинкой, Эми Вайнхаус и «Летнее настроение». Впереди Оззи Осборн. Ну, а уже сейчас герой инди-рока группа Кассебиан. Определились с датой, с точной датой выпуска своей новой пластинки этого года. Act 3 выйдет 4 сентября. Сейчас нет Леночка. Розен из Трозен.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

Да, и свисты, и аплодисменты, и все по-честному в блюзе. Никто не хочет тебя знать, когда ты на мели. Nobody knows you when you are down and out. Эрик Клэптон. Как напоминание о том, что дружба и деньги, как масло и вода. А у нас лучшая музыка всегда. Впереди Нирвана, Jane's Addiction зажгут, Дэвид Боуи будет, а в рубрике «Национальный продукт» группа Алисы. Здесь Виолетта, классного вечера, за окном все-таки лето, Брайан Эдамс. Если начал, продолжай. Для тех, кто вообще по жизни не тормозит. Can't stop this thing we started.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. Россияне должны вовремя получать дома и квартиры, за которые заплатили вовремя и нужного качества. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Хуснуллин, в свою очередь, сообщил, что правительство принимает меры для сохранения объемов жилищного строительства. По его словам, поддержка ипотеки позволяет населению продолжать вкладывать средства в недвижимость. Россия каждый год последние несколько лет вводит порядка 100 миллионов квадратных метров жилья, но в этом году ожидается небольшое снижение показателя. На участке Тюменского тракта в Талицком районе, где размывала дорогу, запретили проезд больших грузовиков шириной более 3 метров и общей массой более 44 тонн. Ограничение действует до завершения ремонтных работ на участке со 196 по 210 километр, сообщили в Уралуправавтодоре, пишет Е1. Про Невьянскую башню сняли документальный фильм для проекта на канале «Культура». Лента рассказывает о династии Демидовых, в том числе об Акинфе Демидове, почему приказу и была построена башня, сообщает агентство ЯН. Самолет уральских авиалиний в четверг экстренно по техническим причинам вернулся в аэропорт Екатеринбурга после вылета в Москву. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Посадка прошла успешно. Для отправки пассажиров в пункт назначения подготовили резервный борт. Во вторник, 14 июля, уральские авиалинии вынуждены были перенести 3 рейса, один из которых был из Екатеринбурга в Анталию. Причина также была техническая, сообщает агентство ЯН. Египет с 1 августа вводит цифровые визы для туристов. Нововведение запустят в тестовом режиме в аэропорту Каира. Будет QR-код вместо бумажных марок наклеек, сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость визы – $36. Нейросеть теперь будет выявлять прогульщиков в вузах. Искусственный интеллект будет анализировать посещаемость через камеры в аудиториях. На базе этих данных вуз увидит статистику посещаемости конкретной лекции или семинара. Система также сможет давать тревожный сигнал на пункт охраны, если распознала, например, объявленного в розыск человека, сообщает агентство ТАСС. Доллар 77,96, евро 88,91.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
4: Итак, завтра в пятницу, 17 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дожди и температура воздуха в течение дня плюс 22 градуса.
5: Информация на правах рекламы.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

Яков, заводное безбашенное настроение в этой песне, которую можно презентовать самому себе, если, конечно, тебе сейчас классно и хорошо. Real Wild Child. Iggy Pop, эта песня стала визиточкой его, хотя является кавер-версией. Конечно, помните, Джонни О'Кифф, австралийский музыкант, открывал этой рок-н-ролльной композиции эру рок-н-ролла у себя на континенте. Всем привет, рок-арсенал здесь. Виолетта, отличного вечера. Ну и вот у меня напутствие на предстоящие выходные пропустить невозможно. В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле пройдет большой и шумный байк-фестиваль «Демидовские огни», который организует мэрия и мотоклуб «Черные ножи». Площадка фестиваля в этнопарке Ермаково-Городище принимает гостей 17 и 18 июля. Работа историко-развлекательных и интерактивных площадок, концертная программа. На главной сцене будут Riverside Trio, Blues

Ну а хедлайнерами выступят Ворон и Нэш, наши любимчики Блюз Докторс. Еще будет фаер-шоу, лазерное шоу. 18 июля здесь же будет показательная эндуро-гонка на трассе. А еще потрясающий мото-фристайл команды Метеор FMX. Профессиональная команда по мото-фристайлу покажет зрелищное шоу. Огромные полеты, невероятные трюки и прыжки. В 15.40, в 17.20 и в 19.00. Все это мото-фристайл команды Метеор FMX. Концертные программы на главной сцене будут группа Метро, Кира Любавина, Территория тишины. А хедлайнерами выступят группировка Свердловска. Не только, конечно, вас ждет еще и праздничный фейерверк, и лазерное шоу. А вот 18 июля для жителей и гостей Нижнего Тагила будут мотопробег, семейные площадки, зрелищные выступления стандрайдеров и большущий вечерний концерт с участием Вадима Самойлова. Не пропускайте в эти выходные 17 и 18 июля байк-фестиваль «Демидовские огни». В продолжении «Рок Арсенале» будут «Скорпионс», «Роллинг Стоунс», «Кин», «Кримзон», легенды авангардных идей, знаменитый экспансия на территорию болтовни. Лично я молкаю. «Элефант Ток».

0: Реклама. Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. О, респект.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать.

знает, где моя любимая. Картинка из жизни, так сказать, тех, кто не бережет то, что есть здесь и сейчас. Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, знаменитая, особенно хороша в видеоверсии. Привет тем, кто помнит. Ну и эта песня, мне кажется, для тех, кто ценит классную музыку, которая звучит на рок-арсенале, и поддерживает ее в наших подборках для голосований. Завтра будем подводить итоги этой недели. Песни 70-х, 70-х на этой неделе поджидают вашего участия в их судьбе. У нас всякое бывало, бывало, и 6 композиций улетали в тартарары. Останутся ли все 10 композиций, решаете только вы, дорогие, горячо обожаемые слушатели рок-арсенала. Доверяем вам всецело. Так что есть еще возможность сегодня отдать свои голоса за музыку, которая нравится. Впереди новая песня. Парни из коллектива Cult будут, Queen, а еще Beatles. Ну а для тех, кто практически

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: реклама.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. О, респект.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Yeah.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

в финале этой песни мне каждый раз хочется спеть еще одну. Это не конец, пока не конец. Помните, у Лени Кравица «It ain't over till it's over». Ну, про то, что дорога — это всегда перспектива, и каждый надеется на свет в конце тоннеля, если что. Крис Ри, «The Road to Hell». Всем классного вечера. В продолжении нашей музыкальной программы очень скоро группа «Ария». И уже сейчас Эрик Клэптон про то, что в этой жизни мелочей не бывает. «Every little thing». На этих красиво-мудрых нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта.

Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

down, with your ear down to the ground. We want the world.

0: Music.
1: Рок-арсенал. 104,5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим беседы о тяжелом металле, о, наверное, самом радикальном металле, да, с моим гостем, который хорошо разбирается в этой музыке. Это Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Привет, Никита.
4: Привет, Алексей.
3: И вот, наконец-то мы собрались, чтобы продолжить наши такие интереснейшие беседы. И сегодня у нас, кстати, тема довольно серьезная, потому что это будет философский, как я назвал его, металл. Оказывается, в металле тоже
4: недалеко от правды, да.
3: Своя философия. А с чего мы начнем все-таки сегодня?
4: Мы будем сегодня говорить о таком течении тяжелой музыки, которое называется Doom Metal. Doom — это рок, судьба, ну и как бы некий такой приговор, тяжелая судьба. То есть о таком очень атмосферном как бы разделе металла, который обращается как раз, вот, наверное, к таким более высоким темам, не к крови, мясу, резне и там социальным разным бедам, а в нем очень много отсылок к мифологии, к религии. Среди обсуждаемых сегодня команд будут и группы, которые, в общем-то, вполне себе в духе, ну, некой такой общехристианской парадигмы мыслят и пишут свои стихи. Так что ты, наверное, прав в том, что действительно это такой металл, в котором большую роль играет лирика, большую роль играют сами слова. Ну и он так генетически, наверное, ближе к року и блюзу, поэтому, наверное, его попроще слушать для тех, кто никогда с металлической музыкой не сталкивался.
3: Ну, кстати, Никита, Doom — это вот еще одно значение этого слова. Это рок. То есть рок не в плане...
4: Ну, да, ну, рок именно в плане мифологическом. Да, то есть судьба непреодолимая.
3: Как бы это странно ни звучало, то это рок-музыка. И что мы послушаем в самом начале нашей беседы?
4: Ну, в самом начале мы послушаем композицию группы Candlemass. Это шведская команда, которая начала выступать в середине 80-х. Мы послушаем только одну композицию, просто для того, чтобы понять вот эту вот связь музыкальную между роком, между, в общем-то, Black Sabbath даже в каком-то плане, потому что очень узнаются вот эти вот такие утяжеленные роковые рифы, и музыка, которая возникла где-то лет через 5 после альбома группы Candlemass, на которой была записана песня, которая называется «Solitude» или «Одиночество». И, в общем, там как раз речь идет вот о пожелании героя лирического умереть в одиночестве. И это все сопровождает такой тягучий риф. Это, конечно, не тот металл, наверное, который мы слушаем на этих передачах, но это такой как бы вот предвестник появления этой музыки. Поэтому просто давайте послушаем. Композиция хорошая, но, конечно, больше такая роковая, чем металлическая.
3: Чем Doom Metal, да? Но, тем не менее, все-таки это, видимо, предтеча этой музыки.
4: Да.
3: В каком-то смысле. Шведская группа Candlemass на рок-арсенале в программе «Рок».

0: услышали голос без гроулинга, без крика, то есть это хорошее такое роковое и металлическое именно пение. Кстати говоря, Candlemas — это праздник Сретения на, в переводе на русский язык, а вокалист вообще зовут Мессия.
1: Ну, это у него, наверное, псевдоним.
0: Нет, это имя, даже действительно, да. Вот этот мрачный риф, как бы мы понимаем, что там песня такая тяжеленькая, да, но это такой размер все равно 4 на 4, там нет ничего сложного, его можно там подобрать все на гитаре, как бы это не вызовет большого труда. Но вот эта атмосфера, да, вот о чем мы, в общем-то, будем сегодня говорить неоднократно, именно атмосфера, как бы вот настроение, то есть это музыка, которая тебя увлекает в какое-то там размышление и там, не знаю, генерирование образов внутри головы.
1: Размышления о сущности даже не жизни, а о сущности тебя самого.
0: Да, то есть на самые глубокие темы. Ну, раз мы начали со шведов, у нас...
1: Да, кстати, вот что Швеция дала металлу?
0: Швеция дала металлу вообще гигантский совершенно ресурс. Я думаю, то есть это отдельное явление просто, шведский мелодический металл. Мы все знаем, насколько шведы прекрасные мелодисты, да, мы знаем и по поп-музыке, и по рок-музыке, и в металле то же самое, появилось много команд, которые выступают в самых разных жанрах, ну, в частности, вот шведский death-metal, о нем вообще можно будет сделать отдельную передачу, потому что мы уже и обращались с таким командам, они очень высоко ценят мелодизм. Ну и вот первые наши герои сегодняшнего разговора — это группа Тиамат. Она тоже происходит из этой страны. Появилась она в конце 80-х. И, в общем, вот они как раз и в своей музыке эксплуатируют эту вот сложную, мрачную атмосферу. У них также есть там и клавиши, и хор. Часто мы встречаем акустическое звучание. И вокал, в общем-то, это не тот гроулинг, который мы привыкли там слышать в самых страшных командах. И много внимания уделяется как раз-таки звучанию, именно как ресурсу создания атмосферы. И что интересно, вот именно для них, ну, Тиамат — это шумерская богиня хаоса, такая прародительница всего. Первый альбом их называется «Вопль шумеров». Мы с вами сейчас послушаем вещь с альбома «Астральный сон». Называется она «Гора судьбы» или «The Mountain of Doom». Мы не случайно эту песню выбрали, потому что, во-первых, она хорошо описывает то, что представила группа на этом альбоме, но, во-вторых, здесь есть вот это слово «Doom», «Рок», «Судьба», «Приговор», «Предназначение» какое-то.
1: Итак, группа «Тиамат». Песня называется «Mountain of Doom». На рок-арсенале в программе «Рок-н-ролл».

0: Увы, так называлась прозвучавшая композиция в исполнении шведской группы Тиамат. Сегодня мы говорим о дум-метале с моим гостем Никитой Корытиным. Продолжая, так сказать, наши беседы вот этой самой радикальной, самой тяжелой музыки.
1: Rock and talk на рок-арсенале.
2: Ну, вот что интересно, как раз сегодняшние композиции, может быть, не прозвучат экстремально тяжело. Мы тоже слышим с вами акустическую гитару. Такой вокал, который между скримингом и пением, и гроулингом с хрипотцой. Ну и вокалист, вообще идеолог группы Йохан Энлунд, то он фактически на протяжении всего периода существования группы был вот единственным музыкантом, вокруг которого разные ростеры других сессионных музыкантов группировались. И вот для этих команд Doom очень характерно одно явление. Они все в конце 90-х, ну, середины 90-х стали очень легкими. Стали все играть фактически то, что потом называлось готический рок. Вот. И
0: я был же еще готик метал все-таки.
2: Но это одно, то есть Doom Metal и готик метал это одно и то же. То есть,
0: Тождественные понятия. Ну,
2: да, ладно, понятия как бы такие альтернативные. То есть и то, и другое отражает какой-то вот такой мистический, сложный, такой тяжелый какой-то смысл. Вот. А готик металлом называют, потому что первый альбом там, другой группы английской Paradise Lost, который мы сегодня будем слушать, он назывался тоже готик. Поэтому, в общем, такое вот альтернативное обозначение существует для этих команд. Так, ну, тем не менее, вот мы послушаем сегодня три композиции группы Тиамат, и следующая вещь у нас с альбома Clouds, облака, вещь называется Undressed, то есть раздетый или раздетая. Опять мы услышим такой тягучий, достаточно простой риф, но очень атмосферное звучание всего, и речитатива. Там нет пения, там фактически такой речитатив, клавиш, ну и очень философский смысл всегда, как раз не наполненный там насилием там, и чем-то такими-то экстремальными темами, но, конечно же, все о смерти.
0: Ну, в том смысле, что смерть — это переход в иной мир. Смерть для верующих христиан — это всего лишь переход. А вот что касается этой песни...
2: И для шумеров тоже.
0: Да, и для шумеров, конечно, тоже, я уверен. Да, а что касается этой песни, то Андрест — это не в плане одежды, а в плане именно открытия сердца, то есть открытия души даже.
2: Да,
0: то есть там... Обнажение души, вот как.
2: Там даже песню завершает как раз-таки звук аппарата, с которой там снимают кардиограмму, и она потом обрывается.
0: Да. Ну, понятно. Итак, что понятно, тем не понятно, но тем не менее слушаем композицию Undressed шведской группы Тиамат из альбома Clouds. Это третий их альбом на рок-арсенале в программе Rock.

0: Undressed, так называлась прозвучавшая композиция шведской группы Tiamat, одной из главных групп стиля Doom Metal, о котором мы сегодня говорим с Никитой Корытиным, директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Что я хочу сказать? Вообще вот эти вот темы, экзистенциализм, да, вот это вот все, да. это же у Pink Floyd было. Хотя Pink Floyd никаким боком не относится к металлу.
3: Вот мы о Pink Floyd, я вот с языка буквально снял, да. Потому что вот эту песню и этот альбом, когда мы слушаем, мы уже понимаем, что вот как раз достижение Pink Floyd, когда они стали понимать, что очень важна именно атмосфера. Мы посмотрим, допустим, даже на продолжительность треков у Pink Floyd, она гораздо выше в среднем, чем других рок-н-ролльных команд. То есть это все такие саги, которые погружают в какой-то мир звуков. И вот Doom как раз туда же нас отправляет. То есть это, с одной стороны, наследие, там, конечно, и Black Sabbath с их там медленными, тяжеленькими песнями. А с другой стороны, это именно как раз эксплуатация вот достижения Pink Floyd, потому что везде есть клавиши, везде есть какой-нибудь необычный инструмент. И мы здесь вот не услышим той музыки, которую слушали в предыдущих передачах. Ты, допустим, когда включаешь альбом какой-нибудь там технической металлической группы, ты там вообще не разберешь, там, как можно сыграть этот риф, с чего там начинать, да. Как раз в случае Doom Metal это более-менее как-то можно в этой музыке разобраться. Она в этом плане просто ближе к року, блюзу, каким-то таким коренным именно жанром рок-музыки. Следующий альбом, как раз говоря о Pink Floyd, альбом Wild Honey как раз продолжает вот эту традицию. Там абсолютно все треки без пауз переходят друг в друга через такие мелодические клавишные какие-то звуковые отбивки. То есть
0: интерлюдия это называется.
3: Интерлюдия, совершенно верно. То есть это прямо альбом, который слушается вот без пауз, просто его врубаешь, лучше, конечно, надеть наушники, ты там погружаешься в какой-то мир там звуков, и вообще инжинирингу очень много уделяется внимания, поэтому давайте послушаем, и, наверное, это такой альбом, который стал действительно, ну, сенсацией для металлической сцены. По количеству звуков, которые вообще металл готов эксплуатировать, да, как бы в теле своих композиций.
0: То есть аранжировки такие.
3: Да, там очень много там клавишных, вот синтезатор, вокал, то есть имеется в виду бэк-вокал, там женский бэк-вокал везде. То есть очень интересная история с точки зрения именно связи с историей рок-музыки.
0: А трек называется?
3: Трек называется «The R». И, ну, в общем, там тоже обсуждается символизм пятиконечной звезды. Ну, и вообще это характерно в целом для и Doom Metal, и для Tiamat в особенности. Как раз символика, древняя символика, восходящая к старым мифологиям, религиям. Ну, мы с вами уже поговорили про шумеров, как основу их лирики, да, вот первых альбомов. Ну и давайте обратим еще внимание на названия альбомов, да, вот «Облака», «Дикий мед», «Астральный сон», то есть это, конечно, когда ты видишь название альбома и оформление обложки, да, то есть мы никогда не поймем, что это тяжелая музыка, то есть мы берем там какой-нибудь диск или пластинку там группы там Cannibal Corpse, там, ну все понятно, там трупы, кровь, там все изрезаны, изувечены, а здесь ты даже не понимаешь, что это металл, если никогда не сталкивался с этой группой. И, в общем-то, в этом плане вот Doom как раз-таки пошел своей дорогой, во-первых, в сторону от такого глубокого технического усложнения гитары, а в сторону атмосферности, философских текстов и глубоко символичных. И именно разнообразие звучания самых разных инструментов в теле песни.
0: Да, ну, текст такой, конечно, я тут немножко посмотрел. Сердце смертного сокрыто, как могилой глубиною. Неразгаданных имен спящая всепорождающая сила, в кое космос был зачат и растворен.
3: Да, то есть это вот это не до силы, это тема, богиня тема смерти.
0: Ну что ж, Tiamat на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
0: на Рок-Арсенале.
2: Встречайте.
3: Мы продолжаем наш разговор с директором Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никитой Корытиным о самой радикальной музыке, какая существует в природе. И на этот раз мы говорим о ее философском направлении, о дум-метале. Тиамат — это законодатели моды. А кто был последователем этой моды?
4: Тиамат, да, они одни из первых, то есть в конце 80-х сформировались как группа, и вот в 90-м году обрели свой голос. И как раз их собратьями, которые, в общем-то, считаются такими, как бы, какой ключевой командой для этого направления, является группа Paradise Lost или «Потерянный рай». Ну, те, кто как-то знаком с литературой там, западноевропейской, все понимают, что это название огромной такой поэмы эпической Джона Мильтона «Потерянный рай». И как раз вот мы видим опять, каким темам обращается группа, да, потерянный рай, утрата, какая-то неизбежная судьба. Они часто обращаются к теме веры вообще, да. Но они вместе тоже с рядом других групп формируют, в общем-то, такое целое отдельное направление христианского металла, как бы когда обсуждаются именно темы в лирике, которые связаны с верой. Песню этой группы с первых альбомов мы ставили в одной из самых первых передач, там, чуть больше года назад, когда обсуждали женский вокал к 8 марта. Поэтому из первых альбомов, очень успешных, я не взял в сегодняшнюю передачу ни одной вещи. Мы послушаем работы с более поздних альбомов. Ну, что можно сказать в целом, так, для общей характеристики этой банды? Во-первых, они тоже, как и Тиамат, в середине 90-х очень сильно полегчали и тоже стали, в общем-то, на грани депешмот что-то такое вот исполнять. Ну, но это то, что потом называлось тоже готик-роком.
3: Это уже парадокс какой-то.
4: Да, но, к счастью, они там с этим делом поэкспериментировали лет 10 с небольшим, и сейчас играют очень, очень такую хорошую, тяжелую даже музыку, то есть, ну, вернулись к своим истокам. Что тоже очень необычно в мире тяжелой музыки, это команда с такими старыми роковыми принципами, то есть один и тот же ростер, один и тот же состав существовал все эти там 30 с лишним лет. Ник Холмс — это лидер команды, вокалист, ну и все остальные практически все это время были вместе. Это достаточно редкая история. Вот еще одна, опять-таки, связь с роком, да, и какими-то роковыми принципами, да, потому что знаем, что там ни Pink Floyd, ни Deep Purple, ни Led Zeppelin никогда не трансформировались в составе, они были, ну, трансформировались минимально, скажем так. Поэтому очень интересная группа, которая, по-моему, там больше 20 альбомов породила, но мы послушаем вещь, которая называется True Belief или Истинная Вера, с их альбома, который называется Икона или Icon. То есть вот недавно, кстати, когда вышел его ремастеринговая его версия, потому что этот альбом уже 30 лет. Ну вот, пожалуй, что все самое важное я вроде
3: скажу. Ну да, альбом вышел 28 сентября 1993 года. Представьте себе, как это давно это было. Да, ну, альбом Icon, группа Paradise Lost, трек называется True Belief на Рок-Арсенале.

0: Paradise Lost. Сегодня мы говорим о Doom Metal'е с моим гостем Никитой Корыкиным, большим знатоком этого направления и вообще металлической музыки.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Ну вот между нами я открою небольшой секретик для наших слушателей. Вот Алексей мало того, что изучил как каждую группу, он еще и попереводил для себя некоторые треки. Мы видим, какой мир, каких образов, собственно говоря, царит в Doom Metal'е. То есть мы там не увидим ни одного разложившегося трупа, там как бы или наркомана, или чего-то еще, что характерно, для, может быть, для ранних групп того времени, да, металлических. Та образность, которая апеллирует там поэт или там и вообще образ лирического героя, он тут совсем другой, да. Он гораздо ближе вот к какому-то такому исконному, может быть, роковому герою, да, который гораздо более литературный, да, то есть он не такой гротескный, как в death metal того периода.
0: Ну, почему мы и говорим, что это философский металл, да, потому что здесь попытка все-таки разобраться. Философия — это любомудрие, да, что попытка понять, зачем мы здесь и вообще, что происходит с человечеством, с человеком.
3: Да, все так, но вот если Тиамат у нас так или иначе на протяжении всего времени обращался к мифологии шумеров, то Paradise Lost — это изначально как раз такая глубоко европейская, к европейской мысли именно, протестантской и как бы такой, ну, общехристианской традиции, что ли, скажем так. И давайте обратим внимание тоже на вокал лидера. Мы слышим, что это тоже не такой жесткий гроулинг, как изначально. То есть мы уже вот в этом альбоме чувствуем, как группа становится чуть более легкой. Но, тем не менее, это такие тоже, хоть и медленные, такие тягучие композиции, где никто там не сбивается на бласт-бит, там на вот такие вот скоростные какие-то участки, как в death metal. Тем не менее, музыка достаточно тяжелая и сложная, да, то есть это вот ты уже просто сидя с гитарой дома, там, у комбика, ты такое не подберешь, то есть надо все равно смотреть уже как-то сыграно, партитуру, то есть, потому что без этого там уже в этой музыке не разберешься. Вот, и так как мы с первых альбомов слушали уже песню этой команды, я как бы необычно для себя вот предлагаю то, что вышло буквально не так давно. Это вещь, которая выпущена на альбоме «The Plague Within», то есть это «Чума внутри тебя». Какая-то внутренняя чума или какое-то внутреннее проклятие, потому что чума часто вот в английском варианте используется как метафора.
0: Ну, да. Чума на оба ваших дома. То есть в том смысле, что проклятие. Да,
3: да, да, да, тоже опять мы к проклятиям возвращаемся. Альбом вышел не так давно, всего лишь 10 лет назад, и мы уже видим возврат Ника Холмса к такому тяжелому гроулингу, но что, на что я хочу обратить внимание, то есть там всегда участвуют голосовые связки. То есть он, помимо того, что он рычит, он и поет по нотам. Но это звучит очень круто и очень атмосферно. Там, конечно, добавлены эффекты к его голосу, но звучит он очень так апокалиптично, я бы сказал. И вот здесь мы тоже слышим, насколько простой достаточно риф, да, основной у песни. Но вот я на что хотел обратить внимание. Вот именно на музыкальность этой вещи. То есть, с одной стороны, музыка несложная, но достаточно простые решения позволяют создать вот классную атмосферу и ощущение как раз-таки именно песни.
0: А песня называется?
3: Песня называется «Beneath Broken Earth», под как бы разломанной землей.
0: Итак, группа Paradise Lost на

0: Beneath Broken Earth, так называлась прозвучавшая композиция, то есть под разломанной землей. Такое название серьезное, философское. А сегодня мы говорим о дум-метале с моим гостем Никитой Корытиным.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Слушай, ну вот как раз вот это та песня, в которой текста наименьше всего, и он повторяется такой как заклинание, как молитва. Там речь идет о какой-то, ну, некой встрече с каким-то подземным богом, королем, вернее, не богом, а королем, королем всего небогоугодного, да, то есть и как бы встреча, либо, не знаю, в результате там суицида или чего-то такого подобного. То есть речь идет о какой-то такой встрече мистической, да, с неким подземным королем. Вот, это может быть звучит...
0: Властителем подземного мира, да,
3: да, то есть, может быть, это звучит немножечко так простовато, как бы, да, в нашем изложении, но вот именно у Парадайзов клево продумана именно лирика, то есть и синтаксис, и лексика, и образность их песен, в общем-то, достойна того, чтобы в них отдельно вникнуть. Это группа английская, и вообще Англия дала много для дум-метала. И еще одна команда, которая вышла на сцену буквально через год-два после Парадайзов, это тоже английская команда, которая называется My Dying Bride, или «Моя умирающая невеста». Ну вот я по своему воспоминанию, там, 35-летней давности, я помню, что это очень странно звучало, потому что мы привыкли к достаточно брутальным названиям тяжелых команд. А вот тут какая умирающая невеста, господи, что это? Это казалось как бы, ну, чем-то там из мира какой-то поп-культуры или какой-то андеграундного какого-то рока, что ли. На обложке, значит, были какие-то совершенно нехарактерные, на обложке альбома, да, нехарактерные для металла образы, там, античный какой-то бюст, там, что-то еще. То есть, и вот как раз это... опять-таки сразу же уводила в другую сторону от такой традиционной тяжелой дефметаллической сцены вот это все направление doom metal. Давайте послушаем песню, которая называется Sear Me, то есть, ну да, «Иссуши меня».
0: Вот эта композиция Sear Me, она вошла в альбом 92 года аж, который назывался As the Flower Withers,
3: «Пока увядает цветок». То есть тоже очень неметаллическое название. Я думаю, что оно отсылает нас цветам зла Шарля Бодлера, такому тоже радикальному совершенно для своего времени поэту, который, значит, ценил красоту именно разложения и увядания. И это такой образ, который вот, ну, неразрывно связан все-таки с Бодлером. Она сразу же обозначит, что поразило всех металлистов в то время, но она очень длинная, порядка там 10 минут, поэтому, наверное, мы можем ограничиться там первой частью минуты 4 или 5. Как уж решит Алексей.
0: Да, конечно. Ну, послушаем эту песню «Sear Me», группа «My Dying Bride» на рок-арсенале в программе «Рок-н-ролл».

0: Это была группа My Dying Bride со своей композицией Save Me, Иссуши меня. Тоже текст такой довольно замысловатый. Но сегодня мы говорим как раз вот о тех группах, у которых текст очень много значит, о металлических группах, которые исповедуют стиль под названием Doom Metal. Да. С моим гостем Никитой Корытиным.
1: Rock and Talk
2: на Rock Арсенале.
3: Ну, вот что сразу же удивило, да, это в первую очередь внимание к мелодии, да, то есть мы с вами уже и почувствовали это на песнях группы Paradise Lost, в некотором смысле и немножко и в Тиамате, то есть мы понимаем, что металл, технический металл, это в основном атональная музыка, да, в которой мелодизм, как бы, ну, не на первом месте в построении именно композиции, а здесь все пляшет вот от такого мелодичного рифа, и помимо того, что мы можем в композициях My Dying Bride столкнуться именно с мелодией, как бы, да, что, в общем-то, и там для блюза вполне себе характерно, там и для поп-музыки, мы здесь регулярно встречаем скрипку, да, то есть, ну, для начала 90-х это был какой-то просто нонсенс, да, ну какая скрипка в металле, вы что? Что вы сделали с металлом, да? Мы встречаем как раз такое решение в аранжировках, которое не навязывает вот эту вот тяжесть вполне себе, да, оно тебя медленно вводит вот в атмосферу. Разные такие штуковины, которые вот все, это какой-то некий поиск вот какого-то более глубокого понимания вот тяжести, да, то есть тяжесть не должно быть страшно, да, и сложно. Это какой-то мистический уже путь, да, именно связь с чем-то глубоким, мистическим, может быть, пугающим, но осмысленным. Эта группа, она тоже очень плодовитая, там, не знаю, по 30 альбомов. Мы, конечно, послушаем совсем немного, но они проделали такой же путь, как там Тиамат и Paradise Lost. Они, ну, так опопсовили, скажем так, после середины 90-х, а потом вернулись уже в такое, в более плотное звучание со временем.
0: Вот интересный, как бы, эффект, да, что их начинали, как бы, с такого радикального, такой, да, музыки, потом более близко, как ты говоришь, к поп-музыке, а потом снова возвращается, да, к тому, но... что было в юности, да, такой интересный.
3: Не знаю, с чем это связать. В общем-то, у чистых металлистов такого нет, а вот у думаков, как бы, да, у них вот такое вот происходит. Ну, это ведь, с одной стороны, не случайно, потому что, опять-таки, я подчеркиваю, именно такую генетическую связь с роком, блюзом, достаточно простые рифы, достаточно простые, мелодизм, да, то есть атмосфера, то есть, ну, ты так или иначе все равно ищешь какой-то путь, который на этом же базируется, да, и это, конечно, рок, то есть то, что там называется готик-роком, как бы таким мрачненьким роком, вот они все его так или иначе поиграли. Вот, и мы также слышим, что, ну, вернее, услышим тут в следующих композициях, что Рон Кейпхорн, он часто переходит к чистому вокалу, то есть он поет и чистым вокалом, и гроулингом, то есть тоже такое, как бы, маятник туда-сюда в зависимости от того, что требует
0: художественная форма, да.
3: Да. И следующая композиция, которую мы послушаем, называется «The Raven and the Rose», и это «Ворон и Роза», и сразу же чувствуется что-то связанное с Аланом Эдгаром По, как бы, да, вот с таким символизмом.
0: Ну, что значит интеллектуалы, эрудиты, да, они знают, да, поэзию.
3: Конечно, так это же англичане, то есть, ну, это культура очень глубокая, то есть, с литературной большой традицией, да, и с большой историей, с традицией.
0: Ну, весь прогрессив-рок, в общем-то, это английское, британское такое, да, порождение.
3: И, пожалуй, что вот эта родственная ветвь, как бы, вот, прогрессивному року, просто он немножечко такой тяжеленький.
0: Ну, понятно, да.
3: И эта вещь тоже с альбома уже чуть более позднего.
0: The Dreadful Hours.
3: Да, все правильно, да.
0: То есть это...
3: Жуткие часы.
0: Жуткие часы, да, ну ладно.
3: Ну, я считаю, что это одна из эталонных композиций, которую произвел на свет этот жанр doom metal, то есть очень плотный, но такой тяжелый, медленный риф и в припеве, и в куплете. Очень атмосферный вокал. Тексты у My Dying Bride всегда связаны с темой там, любви, увядания, цветов, птиц. То есть такая образность очень, ну, как бы скажем, достаточно традиционная именно для поэта, да, то есть, но необычная для лирики металлических групп. В каком-то таком, там, не знаю, и сладострастии, и смерти, что-то вот именно такие общепоэтические какие-то аллюзии, которые тебя погружают вот, ну, именно в мир поэтической традиции.
0: Даже я бы сказал, может быть, романтизм, только как бы перевернутый немножко.
3: Ну да, да.
0: То есть я не скажу, что это декаданс, потому что это ни в коем случае не декаданс, но все-таки романтика.
3: Но, так скажем, круг, символический круг образов, да, он общий, да, такой с декадентами.
0: Ну, он общий, да, но он перевернутый немножко. Ну что, на этом мы заканчиваем нашу беседу.
3: Да, в следующий раз у нас есть тоже серьезные планы.
0: Да, планов у нас громадье, как всегда. Спасибо, Никита, что пришел. Слушаем мы группу My Dying Bride в заключении нашей беседы. Слушаем композицию, которая называется The Raven and the Rose. Ворон и роза на рок-арсенале программы Rock and Talk.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон. Guns N' Roses.

0: Radiohead.
1: Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка, группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: Рок-мьюзик.
1: Рок-арсенал. 104,5 FM. Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру». Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Литл Ричард. Кинг Кримсон.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

Рок-арсенал. Check it out. If you leave...

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

компании «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.